0: Псалом 5. Начальнику хора на духовых орудиях. Псалом Давида. Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои. Внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать, ибо Ты Бог, не любящий беззакония. У Тебя не водворится злой, нечестивые не пребудут пред очами Твоими. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного гнушается Господь. А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Господи, путеводи меня в правде Твоей ради врагов моих, уравняй предо мною путь Твой. Ибо нет в устах их истины, сердце их – пагуба, гортань их – открытый гроб, языком своим льстят. Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих. По множеству нечестия их отвергни их, ибо они возмутились против Тебя. И возрадуются все, уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою, любящие имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом, венчаешь его.
1: В созвучии слов.

Псалом 6. Начальнику хора на восьмиструнном. Псалом Давида. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей, ибо в смерти нет памятования о Тебе. Во гробе кто будет славить Тебя? Утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою. Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих. Удалитесь от меня, все делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего. Услышал Господь моление мое. Господь примет молитву мою. Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои. Да возвратятся и постыдятся мгновенно.

Если в жизни, словно в море, нас бросает вверх и вниз, окружают волны горя, и надежды нет спастись, мы в отчаяние впадаем и не знаем, как нам быть, и при этом забываем Иисуса пригласить. Он за нами наблюдает и готов помочь всегда. Нам же веры не хватает, в этом главная

было время. Но христиане, несмотря на всевозможные преграды, в праздничные дни съезжались с разных сторон для того, чтобы в совместном общении прославить Господа. В начале пробуждения Николаем Петровичем Храповым был написан стих, который вскоре стал гимном христианской молодежи. Впервые он был исполнен на одном из таких общений.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение рассказа Людмилы Шторк «Тернистые тропы любви». Сегодня прозвучит шестая часть этого рассказа.
1: Где Петя? Вон, около дома стоит. Как ты его разыскал? На фронте встретились. Я же тебе писал, что брата по вере нашел, и воюем вместе. Да, но почему он... Я узнал всю его историю в конце войны и сразу написал тебе. Чудеса! Пойдем, познакомлю. Пойдем, только не так быстро, сил нет. Когда первый всплеск чувств утих и все вошли в дом, Марк спросил: «А где Андрей?» «Не знаю, он не докладывает». «Как это?» «Я тебе писала, что с ним стало трудно». «Не думал, что настолько», — вздохнул Марк и, прижимая к себе дочь, шутливо полюбопытствовал. «А с этой девушкой все в порядке?» «Это моя помощница. Не знаю, что бы и делала без нее. А ты не в курсе, где найти брата?» — поинтересовался у Лизы отец. «Скоро появится, ведь ужинать пора», — с горечью отозвалась та. «Ни на минуту не опоздает». Андрей действительно не заставил себя долго ждать. Его уже предупредили, что вернулся отец, да еще вместе с каким-то другом. И подросток откровенно нервничал. Конечно, он соскучился по отцу, но своими поступками гордиться никак не мог, и потому чувствовал себя неловко. Тем более, что как раз сегодня его отчитала на улице соседка, мол, какой он никчемный сын! Мать больная горбатится, уже как тень ходит, а он, здоровенный лоб, дурака валяет. Напрасно он пытался оправдаться, что сейчас каникулы, а война закончилась, и на победу пахать уже не надо. И вообще, он хочет поехать в город, чтобы поступать в институт. «Вот мать похоронишь, тогда в свой институт и поедешь!» — вконец рассвирепела соседка. «Бесстыжая твоя рожа!» И пошла своей дорогой. Андрей задумался. Неужели все так плохо? И как-то вдруг сообразил, что уже больше года не замечает происходящего дома. Ничего его не интересовало. Делал, что заставляли. А какие там трудности, как чувствует себя мама, было все равно. Он мечтал не в огороде копаться, а стать врачом. И не каким-нибудь. Знаменитым на всю страну или даже на весь мир. Он ощутил укол совести. А тут отец вернулся, ни раньше, ни позже, да еще с каким-то мужиком. Теперь что, приют здесь устроят для всех, кому идти некуда? Ядовито подумал Андрей. И вот он дома. Отец от души обнял сына, который уже почти догнал его по росту. Несмотря на все услышанное, Марк был рад. «Знакомься, это твой дядя Петр. А это мой сын. Представляешь, перед войной и до плеча мне не дотягивал. А теперь полюбуйся, настоящий мужчина вырос!» «Очень приятно», — протянул руку Петр. «Мне тоже», — несмело ответил на рукопожатие Андрей. Вечером всей семьей чаевничали, делясь пережитым за годы разлуки. Сидя между мужем и братом, Саша не могла насмотреться на обоих. «Жизнь преподносит мне сюрпризы только оптом», — смеялась она. Андрей почти не участвовал в общей беседе, только слушал. Но Саша и этому удивлялась. Ведь Бог в разговоре упоминался так часто. Видя, как расшаталось Сашино здоровье, Марк настоятельно посоветовал ей уйти с работы. «А как же мы обойдемся? Я здоровый мужчина, да и Петр пока с нами будет жить. Так что заработаем, не беспокойся. И сын уже почти взрослый. А мужские руки сейчас повсюду очень нужны». «Боюсь, с Андреем не все так просто», — грустно сказала Саша. «Ничего, справимся». На следующий день Саша написала заявление об уходе с работы. Немного поворчав для порядка, заведующая подписала: «Жаль, конечно, такую работницу терять, но ведь и ее пожалеть надо. Не человек, а тень какая-то». Жизнь начала входить в новое русло. В первую же неделю отцу с сыном дважды пришлось серьезно поговорить. Андрей не желал заниматься черной работой. Ему нужна была лишь красивая жизнь, которой он считал себя несправедливо лишенным. Юноша грезил карьерой и был настроен решительно отметать любые помехи. Марка это очень огорчало. Подошло время прополки картофеля. С позаранку Марк с Петром собрали инструмент. Лиза, вставшая еще раньше, приготовила завтрак. «Папа, я тоже с вами пойду». «Нет, солнышко, лучше побудь с мамой. Помоги приготовить обед. Думаю, мы в 6 рук как раз к тому времени и управимся». Марк ласково потрепал дочку по щеке. «Какой же ты красавицей выросла!» «Перестань льстить, папа! Я-то знаю, что совсем некрасивая!» Скромно отозвалась Лиза, но благодарно прижалась к отцовской груди. «Я не льщу! Просто ты еще сама не понимаешь, какой стала! Одни глаза мамины чего стоят! Только зазнаваться не смей!» Марк пошел будить Андрея. «Не пойду», – донеслось в ответ из-под одеяла. «Как это не пойду?» «Не хочу в земле ковыряться». «Так, а поужинать вчера не забыл?» «Что вы меня куском хлеба попрекаете?» «А не потому ли, что ты не желаешь сам этот кусок заработать?» – поинтересовался Петр. «А ты вообще никто и не должен с нами жить!» – выпалил подросток. Петр осекся, залившись мертвенной бледностью. Племянник ударил бездумно, но слишком больно. «В доме нужны мужские руки!» – жестко сказал Марк. «Ты и так уже ленью да бесстыдным поведением мать угробил!» Хотя столь вызывающее поведение не могло не породить волны ответного негодования, он сам не понимал, как мог сказать подобное сыну. Почувствовав, что зашел слишком далеко, Андрей безропотно встал и оделся. Мужчины молча позавтракали и вышли из дома. Дорогой Андрей, все еще продолжая дуться, раздраженно спросил: «Почему ты меня обвиняешь, будто я угробил мать? Сам-то что, лучше? Тебя вечно не было дома. Она одна всех тянула». «Ты упрекаешь, что меня не было дома?» – опешил Марк. «Мне что, из армии дезертировать надо было? Таким отцом ты, конечно, гордился бы». «Я не о войне, а о лагере. Мне стыдно было в глаза друзьям смотреть. Сын врага народа». «Надо же! Помнится, когда я вернулся, ты смотрел на вещи совсем иначе». «Я тогда еще ничего не понимал». А что же ты теперь понял? Что твои идеи ничего не стоят? А твои? Ты был маленьким, когда я в лагере сидел. Ты прав. Маме было тогда очень трудно. Но когда я приехал, она радовалась, что у нее в доме всегда был мужчина и помощник. Она цвела, несмотря на все трудности и заботы. Говоришь, ты тогда ничего не понимал? Допустим. Теперь ты вырос. Казалось бы, маме должно было стать легче. Но у тебя появилась стоящая идея, и больная мать не видела от тебя никакой помощи, только ласку, так сказать, от которой плакала день и ночь. И я нашел ее постаревшей и угасшей. Идея твоя действительно дорого стоит. Только платишь, к сожалению, не ты. Марк тяжело замолчал. Петр шел чуть в стороне, чтобы не мешать отцу с сыном. Остаток пути все трое проделали в молчании. Огород зарос высоким бурьяном. Пришлось одному полоть траву, а двое шли за ним с тяпками, окучивая. Марк взялся за самое тяжелое. Вырывая с корнем бурьян, он приговаривал. «Да откуда же ты тут взялся? Ведь сажали только доброе. А вот, пожалуйста, уж и доброго иногда не видно. Не вырвешь, заглушит все». Каждый понимал второй смысл этих слов, но никто ничего не говорил. Петр, чуть улыбаясь, работал неторопливо, но споро. Андрей молча злился. Отвыкнув от тяжелого труда, он обливался потом. Торопился, но все больше отставал от дяди. Через некоторое время он взмолился. «Я так не могу! Давайте сделаем перерыв!» «Да ты не торопись! Я закончу свои ряды, помогу!» Размеренно работая тяпкой, ответил Петр. «Не надо мне твоей помощи, сам справлюсь!» Упрямо проворчал Андрей. Уступить он не мог, но и угнаться тоже. Еще через четверть часа Марк и Петр переглянулись и сделали перерыв. Андрей догнал Петра и обессиленно упал на траву. Передохнув немного, напившись еще не согревшейся колодезной воды, мужчины вновь взялись за работу. Андрей был отнюдь не рад, но безмолвно подключился. Закончили, как и предполагал Марк, незадолго до обеда, и, собрав инструмент, отправились домой. «Как ты?» – осторожно спросила Андрея мама. «Эти ненормальные гонят, как на пожар. Могли бы спокойно до вечера прополоть». «Но мы и не торопились особо», – заметил Марк. «Да, сынок, настоящий мужчина не тот, кто умеет табак курить, а тот, кто правильно направляет свои силы и способности», — грустно проговорила Саша. Тот молча проглотил реплику. Ему очень хотелось возразить. И раньше он не преминул бы, но вспомнился разговор с отцом по дороге к огороду. Андрей осекся на полуслове и задумался. Через несколько дней Марк сказал, что хотел бы навестить родителей. Они ведь до сих пор не знают, что сын вернулся. Он, конечно, писал, что вскоре будет дома, но уже имел случай убедиться, как работает почта. Марк знал, что родителям дали маленькую квартирку неподалеку от их прежнего дома. Саша поддержал его намерение, и вся семья собралась за дорогу. И решили попытаться поймать попутку. Через село их проезжало довольно много. За день нужно было обернуться в оба конца. У стариков ведь такое раве ночевать негде. И потому встать пришлось ни свет ни заря. Петра тоже уговорили поехать. Саше не терпелось поделиться радостью с родственниками. Накануне Андрей обратился к отцу. «Папа, я хочу поступить в институт. А ты знаешь, что беспартийных не принимают?» «Я комсомолец». «Да? А я и не знал». «Ты многого обо мне не знаешь». В голосе Андрея послышалась обида. Марк помолчал, затем качнул головой. «А ты умеешь делать больно. Наверное, большая практика?» «Я не об этом хотел поговорить. Ты отпустишь меня учиться?» «Если мои слова могут что-то решить, то да». «Знаешь, я не хотел бы, чтобы наше общение продолжалось в таком ключе». Андрей был напряжен, как стрела. «Я тоже. Ты ведь совсем не такой, каким стремишься себя показать. И мне хотелось бы, чтобы дома ты был естественным. Думаю, в глубине души ты прекрасно знаешь, что мы можем тебя понять и принять таким, каков ты есть. Единственное, о чем бы я тебя попросил, позаботься о бабушке с дедушкой. По-настоящему. Так, как ты умеешь. Как в детстве». «Хорошо». Уточнение больно укололо Андрея, но он понимал, что заслужил это. «Если они согласятся, поживешь у них. А если дадут общежитие, навещай их». «Конечно. Я думал, ты будешь против». «Я сам всегда хотел учиться и буду рад, если удастся тебе». «А мне сказали, ты сам институт бросил». «Не знаю, кто тебе это сказал. Я очень хотел учиться, был отличником. Но кому-то поперек горла встала моя вера, и меня безо всяких церемоний вышвырнули. Но все к лучшему. Моя голова свободна от многих вещей, навязанных нашему народу». «Ты рискуешь». «Знаю». Андрей быстро сменил тему. В подобных разговорах он не желал участвовать. «До вступительных экзаменов рукой подать. Ничего, если я прямо завтра с вещами поеду. Только сперва поговори с мамой». «Ладно. У тебя аттестат-то какой?» «Все на отлично». «Молодец. Значит, ты только по дому работать не хотел». «Именно». Андрей поговорил с мамой и, заручившись ее согласием, собрался в дорогу. Встали очень рано. Белые ночи стирали ощущение времени, но семейство Савельевых торопилось попасть на первые утренние машины, идущие в город.
2: «Когда же, наконец, починят нашу ветку железной дороги?» – посетовал Андрей.
1: «Она второстепенная», – ответил Марк. «Так что скоро не жди».
2: «Да, да, похоже, не дождемся».
1: «Дождемся, Бог даст, но не скоро». Так, вяло переговариваясь, они стояли на обочине, ожидая какой-нибудь попутки. Свежий ветер играл в волосах, солнце золотило редкие облака. От всей картины веяло миром, и хотелось верить, что любые беды позади. Хотелось думать, что Андрей, сделав шаг к семье, повернется лицом и к Богу. Наконец показался грузовик. Увидев поднятые руки, шофер остановил машину и после коротких переговоров согласился довезти. Утро было прохладным. Сашу укутали в теплый платок, а молодежь была только рада возможности прокатиться с ветерком. Родители Марка были счастливы. И сын вернулся живым и здоровым, и внук решил поступать в медицинский, чтобы стать хирургом. Владимир Николаевич был горд, что Андрей – комсомолец, борец с религией и предрассудками, стремящийся сделать карьеру –
2: и добиться признания. Дед с готовностью согласился помочь собрать все необходимые документы. Марк с Сашей тоже радовались бы этому от души, не будь ценой сыновних планов отречения от Бога. Через год женился Петр. Невесту он нашел в том же селе, из верующей семьи. Настя была девушкой скромной и очень доброй. Рядом с ней всем становилось хорошо и легко. Это не могло остаться незамеченным и неоцененным. Как немало вернулось с войны мужчин, Петр оказался третьим, кто пытался за ней ухаживать. Марк был рад, что их семья пополнилась так удачно. И, не желая разлучаться с родными, сообща решили пристроить к дому еще две комнаты и кухню для молодых. Они так долго жили друг без друга, что теперь казалось невозможным расстаться даже на самый малый срок. Заодно со строительными работами маленькие деревенские окошки в доме заменили большими и светлыми. Вспомнив столярное ремесло, Марк сам выстругал рамы и вырезал стекла. Саша была счастлива. Всю жизнь хотела иметь большие-большие окна, чтобы неба в доме было много, и я могла видеть Божий мир. И вот хоть к концу жизни, но получила то, о чем мечтала. «Почему ты говоришь «к концу жизни»?» – мягко укорил ее муж. «Война уже кончилась, и мы теперь будем жить, как в сказке, долго и счастливо». «Жизнь далека от сказок», – с тихой грустью проговорила Саша. Саша хотела, чтобы окно было чуть ли не во всю стену, но это, увы, оказалось невозможным. Таких больших и толстых стекол негде было взять. Даже эти вся семья у Бога выпрашивала, чтобы чудо совершил и показал, где можно купить их. Лиза очень привязалась к новоявленной тете, тем более, что той было всего 19 лет. Случалось, Саша даже выговаривала дочери, чтобы не пропадала на второй половине дома. Настя платила племяннице такой же привязанностью. Лиза порхала с одной половины дома на другую и была счастлива настолько, что других подружек почти не заводила. Конечно, она не отказывалась поболтать после школы с одноклассницами, но свои девичьи секреты поверяла только Насте, зная, что та и поймет ее, и сохранит все в тайне. Хотя после возвращения Марка и увольнения с работы Саша посвежела и немного окрепла, однако болела часто. Она угасала. Это видно было даже тем, кто жил и общался с ней каждый день. Сельские бабушки не уставали гадать, что за недуг из Саши жизнь вытягивает. Марк обращался ко многим врачам. Сашу обследовали, но не могли сказать ничего определенного. Тогда, после ареста, ей отбили все внутренности, и теперь воспалялся то один орган, то другой. В душе Марк трепетал за ее жизнь. Всегда старался поддержать жену, сделать все возможное, чтобы хоть немного продлить общение перед долгой разлукой. Жизнь так часто их разлучала, что он еще не насмотрелся на эти глаза, отторченные пушистыми ресницами. На руки, такие красивые и такие натруженные. Прошло 2 года. Андрей всегда приезжал на каникулы домой. Относиться к домочадцам он стал гораздо мягче, но это было доброе отношение чужого человека. А родные страдали, глядя на него. Андрей стал ярым карьеристом, прекрасно учился, но к намеченной цели готов был идти по головам. Он не обладал милосердием, которого люди невольно ожидают от врача. Хотя все соглашались, специалист из него выйдет отменный. Даже Владимир Николаевич как-то пожаловался Марку. Да, внук не в отца. Почему же? Марк понимал, что отцовские мерки ощутимо отличаются от его собственных, и не мог понять, чем студент-комсомолец не угодил деду. Казалось, они прекрасно ладят. Андрей исполнил обещание и о стариках заботился прилежно. «Я думал, что его, как и тебя в юности, будут интересовать сами знания, а целью учебы станет желание узнать больше. Его же интересует только общественное положение и деньги, а знания – всего лишь средства. Да и холодный он какой-то. Ну, это уж твое воспитание». Ты ведь уговаривал его не жить по заповедям любви, а строить карьеру. Он тебя и послушал. А ты меня в мои ошибки не тычь. Прости, даже в мыслях не имел. Просто думал, ты будешь рад переменам, которые в нем произошли. Что ж, за что боролись, на то и напоролись. Я действительно уговаривал его. Вот теперь и живу с этим. Как ни старались все любящие люди оттянуть это, но в ноябре 1947 года Саши не стало. Андрей учился на третьем курсе. Когда ему сообщили, что маме плохо, он примчался в больницу. Помочь не успел, да и не мог. Но простился и попросил прощения за те годы, когда приносил ей столько огорчений. Саша вдруг снова увидела того доброго и отзывчивого мальчугана, каким он был всего 5-6 лет назад. «Быстро разрастаются сорняки», — подумала она. «Какой был чуткий, ласковый мальчик! А теперь...» Только горе способно снять с него коросту себелюбия и гордости. Сейчас он плачет и снова стал добрым и отзывчивым.

0: Мысленно она воззвала к Богу:
1: «Господи, дай ему мудрости, чтобы он становился чище и добрее не только во дни бед, не вынуждал тебя допускать беды для исправления его характера. Мы жили во времена, когда дьявол буйствовал. Помилуй детей наших и дай им жить в мире без тирана и войны. Сын мой, — сказала она, — пообещай, или лучше сейчас вместе со мной, исполни мое последнее желание. Я скоро пойду домой».
0: «Нет, мама, не надо! Ты нужна нам!»
1: «Сделай то, что я попрошу».
0: «Хорошо».
1: «Попроси у Бога, чтобы он нашел тебя. Я знаю, ты не ищешь его и пока не намерен искать. Но попроси сейчас вместе со мной, чтобы он, не прекращая, искал тебя».
0: «Опять ты за свое, мама!»
1: «Ты отказываешься».
0: Саша была близка к отчаянию. «Нет-нет, мама, только не расстраивайся. Тебе вредно. Я не могу обещать, что буду молиться всегда, но сейчас помолюсь, раз для тебя это так важно». И он коротко помолился, в первый раз за последние 5 лет. «Иисус, я прошу тебя, чтобы ты не переставал искать меня, где бы я ни был. Аминь». Рядом молилась Саша. Громко говорить она не могла. Сил совсем уже не оставалось. Но сын расслышал каждое слово, произнесенное шепотом.
1: «Иисус, сегодня, как и всегда, я вверяю тебе душу Андрюши. Сохрани ее от зла. Вскоре я уже не смогу ничего ему сказать о твоей любви. Напоминай ему о ней каждый день. Не прекращай искать его, даже когда сам он будет стараться убежать от тебя и твоей любви. Сегодня он сам просил тебя искать его. Пусть даже по моей инициативе, тогда ему мудрости не искалечить свою жизнь непоправимыми поступками, чтобы, когда ты найдешь его, а он тебя, у Андрея еще остались силы предоставить свою жизнь тебе, и ты мог служить людям через его тело, душу и дух».

Попрощавшись и пообещав завтра обязательно прийти, Андрей вышел из палаты. Остальные родственники ждали в холле. Следующим пошел Марк, но в живых Сашу уже не застал. Тело еще покоилось на больничной кровати, а душа уже устремилась к тому, кто ждал ее в небесах. Марк замер, не в силах осознать случившегося. Ноги подкосились, и он рухнул на колени у постели жены.

Пусть говорят, будто верующие легче переносят смерть близких. Смерть есть смерть. Она враг. Она противоестественна. Человек был вечен и, словно памятуя об этом, не может смириться со смертью. Все утешения и надежды навстречу ему готовит будущее. Возможно, даже следующие минуты. Но в момент потери любимого существует только чувство страшной утраты. И оно скосило привычного к превратностям судьбы, сильного телом и духом,

0: Все равно опоздала.
1: «Мамочка!»
0: Кинулась она к постели.

Марк стоял на коленях, прижав лицо к руке жены, свисающей с кровати. Он плохо слышал, что происходило вокруг. И вдруг новое странное чувство завладело всем его существом. Больничная палата словно наполнилась благоговейной тишиной. Эта тишина была словно предвестником входящего. Марк замер. Ясное присутствие чего-то необъяснимо светлого, безмолвного и полного радости поразило его. Но какая же радость сейчас здесь? Однако радовался не Марк. Это было вне его. И он не мог этого ни вместить, ни понять. Он только чувствовал потребность молиться, словно таким способом передавал руку любимой жены в светлые, надежные руки. Встав с колен после молитвы, он тихо обнял плечики дочери, рыдающей у матери на груди. «Лисочка, послушай». «Что слушать?» Она подняла заплаканные глаза. «Ты не ушами, сердцем послушай. Наш отец пришел за мамой. Он такой чудесный. Я ничего не слышу. Он в тишине. Я не могу объяснить», — в отчаянии прошептал Марк, понимая, как глупо сейчас выглядит. Но Лиза вдруг затихла, встав на колени у кровати и зарывшись лицом в постель. Марк понял, что и она смогла получить то утешение, которое было подарено ему. В холл Марк спустился уже спокойным. Лицо его выражало скорее благоговейный трепет, чем отчаяние. Бог забрал Сашу. Когда? Только что. Никто в мире не смог бы удержать Андрея, Петра и Настю. Они ринулись в палату и увидели Сашу, спящую последним сном. Лиза все еще стояла на коленях, и остальные опустились рядом. Молитвы их вместе с Сашиной душой возносились к Богу, дающему жизнь, не только земную, но и вечную. И больные в палате, и прибежавшая следом за родственниками умершей санитарка стали невольными свидетелями происходящего. Сашиным родственникам незачем было говорить о Боге. Он был здесь. И это каждый по-своему ощущали все. Бабушка в углу палаты усиленно крестилась, словно старалась крестным знамением отогнать смерть. Женщина у окна села на постели и устремила на Сашу напряженный взгляд, будто стремясь не упустить ни малейшего дуновения, пролетавшего над покойной. Проповедь человеческая становится бесполезной, когда Бог останавливает течение людской жизни своей рукой и является

0: На похоронах были все члены церкви их села. Многим Саша служила примером и утешением. Хотя жили Савельевы здесь всего несколько лет, их полюбили. По возвращении с фронта Марк проповедовал в церкви. Через некоторое время стал сходить на кафедру и Петр. Все члены церкви сошлись на том, что не только в жизни, но и в проповеди друзья хорошо дополняют друг друга. Марк говорил легко, зажигательно. Его слова, словно звезда, манили вперед, звали к прекрасной цели. После его проповеди хотелось жить, стремиться к Господу, искать прекрасных путей Божьих. Петр же, напротив, сказав об одной истине, углублялся до самой вечности, где царят невыразимая тишина и радость, которые ничто не в силах нарушить. Их любили, и теперь каждый старался выразить сочувствие, хоть чем-то помочь. Женщины предложили приходить стряпать, но отец с Лизой отказались. Они давно уже почти не подпускали Сашу к плите, стараясь, чтобы она побольше бывала на свежем воздухе, больше отдыхала и легко справлялись с любой работой по дому сами. Когда после похорон вся семья собралась на вечернюю молитву, пришли Петя с Настей. Пустое Сашиное кресло напоминало о грустном прощании, но и навевало мысли об обещании грядущей встречи. Андрей склонил колени вместе со всеми, хотя молиться не мог. Его атеистические убеждения дали серьезную трещину. Однако он не хотел, подобно отцу, рисковать карьерой, и вопрос о Боге решил отложить до лучших времен, может, до пенсии. После молитвы все разошлись спать. Марк не мог заставить себя лечь в пустую постель. Он вдруг ясно понял, что за все годы, не считая времени, когда Саша лежала в больнице, ни разу не засыпал дома без нее. Сердце сжалось от тоски. Придется привыкать к этому.
1: «Нет, не хочу!» «Но разве я в силах что-то изменить?» «Значит, постараюсь привыкнуть. Буду спокойно ложиться. Но не сейчас. Господи, помоги мне! Я хочу смириться, но как это трудно! Я был согласен, чтобы она всегда лежала в постели, а я за ней ухаживал. Мне ничего не нужно было, только смотреть, слышать ее голос. Но ты предпочел ее желание, ее просьбу. Она так боялась надолго слечь, стать обузой. И ты ее послушал. И я благодарен тебе, что ты исполнил ее просьбу. Но мне так больно.

0: Кларк сидел на кухне. Перед ним лежала раскрытая Библия. Несколько раз он пытался читать, но мозг отказывался воспринимать прочитанное. Тихо вошел Андрей.
1: «Пап, не помешаю?»
0: «Нет, присаживайся. Не спится. Я согрею чаю».
1: «Конечно».
0: «А почему ты спрашиваешь? Ты же дома». «Отвык я как-то». «Понимаю. Мне тоже было трудно привыкать. К тому же, возвращался я всегда в разные места. Все оказывалось незнакомым и чужим». «Да, не весело. Но ведь ты сам выбрал этот путь». «Не могу так сказать. Больше всего мне хотелось жить спокойно, размеренно, не разлучаясь с семьей, радоваться, любить и смотреть, как вы подрастаете. Зачем же ты рисковал всем этим ради своей идеи?» «Я не ради идеи рисковал. Просто от меня требовали, чтобы я отрекся от источника любви и счастья. А как бы я мог любить и чувствовать себя счастливым, отказавшись от этого?»
1: «Папа, зачем же так утрировать? Любят же люди и без Бога».
0: «Каждому необходимо сознавать, он не лишний на этой земле. И его рождение имеет смысл. Важно быть уверенным, что нужен кому-то. А если эта уверенность базируется на человеке, это опасно. Очень опасно».
1: «Почему?»
0: «У человека меняются настроения и взгляды. Сегодня ты ему нужен, как воздух. Завтра мешаешь, поскольку ему заблагорассудилось влюбиться в кого-то другого. Не знаю, помнишь ты или нет, был такой случай. Маленьким ты нарисовал картинку, и мы показали ее бабушке с дедушкой. Они тебя хвалили, мол, будущий художник и юный гений. А пока мы сидели за столом и разговаривали, тебе стало скучно, и ты попросился поиграть. Тебе торжественно вручили карандаши, бумагу и отпустили в другую комнату. Через полчаса мы вошли в твою художественную мастерскую. С бабушкой чуть инфаркт не случился. Вся стенка напротив твоего рабочего стола была украшена твоими художествами. Хотя время было совсем неподходящее для веселья, Андрей поперхнулся от смеха. «Представляю бабушку! Даже сейчас я вынужден по струночке ходить, такие у нее чистота и порядок. А детский рисунок на стене – это, наверное, была трагедия. Еще какая! Она накричала на тебя, наградив целой коллекцией обидных прозвищ. Ты расплакался, ведь думал, будто преподнес подарок, сотворил шедевр. Может, с тех пор я и ненавижу рисовать?» — усмехнулся Андрей. «А жаль, ведь у тебя неплохо получается. Мама не раз говорила, что преподаватель рисования пророчил тебе большое будущее. А тогда мама всю дорогу домой утешала тебя и очень обиделась на бабушку, не могла понять, как можно из-за какого-то рисунка на стене так унизить ребенка. Время прошло, все забылось. Мама простила бабушку. Только ты никогда больше не рисовал на стенах, даже на бумаге не хотел. Папа, а к чему ты это мне рассказал? Если ориентироваться на человеческую оценку, ты висишь над пропастью. Человек так непостоянен и в любви, и в оценках, да и вообще во всем. Люди восхищались Христом, провозглашали Его царем, а через 3 дня распяли Его и смеялись над Ним. Зато Бог постоянен в своей любви и в оценках. Мы бесконечно дороги Ему, и Он всегда нас любит, даже когда мы делаем Ему больно, даже если Он вынужден наказывать нас. И целью моей жизни было научиться любить так, как Он. Откажись я от Него, и смысл моей жизни, все, что делало меня человеком, потеряло бы основание. Да, мама тоже не хотела этого. Но ты был мне так нужен! Пока ты находился в заключении, мне как-то хватало мамы. Я просто скучал по тебе и ждал. Но когда ты был на войне, мне так не хватало тебя.
2: Вы прослушали 6-ю часть рассказа Людмилы Шторк «Тернистые тропы любви». Продолжение этого рассказа вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Осложнение в церкви Антиохии. После того, как Павел и Варнава вернулись из миссионерского путешествия, к ним из Иерусалимской церкви прибыли посланцы и сказали: «Те, кто не выполняет все предписания закона Моисея, не могут спастись». Христиане Антиохии пришли в замешательство. Многие обращенные из язычников верили, что могут спастись, несмотря на то, что они не соблюдали закон Моисея. Павел с Варнавой были весьма озабочены создавшимся положением, ибо это могло оттолкнуть христиан, обращенных из язычников, от Евангелия. Бог дал Моисею определенные правила, которым должны были подчиняться сыны Израиля. Язычники же никогда не знали закона и потому не придерживались его. Многие из них даже не имели понятия о том, чему учит закон. Выполнение всех предписаний закона не давало спасения людям, но отделяло народ, служивший истинному Богу, от идолопоклонников. Закон Моисея подготавливал сердца иудеев к принятию Мессии, то есть Иисуса Христа. Павел и Варнава учили и наставляли в вере многих христиан из язычников. Они были свидетелями того, что Святой Дух сходил на них так же, как на христиан, обращенных из иудеев. Потому они возразили пришедшим из Иерусалима: «Вы ошибаетесь! Язычники, принявшие истину, будут спасены без соблюдения закона Моисея». Такие споры осложняли обстановку в церкви Антиохии, и она могла утратить единство. Поэтому было решено, что Павел и Варнава возьмут с собой учителей Антиохийской церкви и обсудят эту проблему с апостолами в Иерусалиме. Все вместе они отправились в путь. По дороге в Иерусалим они посетили другие церкви, и повсюду Павел и Варнава рассказывали о своих миссионерских путешествиях и о том, как язычники приняли Евангелие. Повсеместно верующие радовались распространению благой вести. По прибытии в Иерусалим посланцы из Антиохии встретились с апостолами и церковными старейшинами для обсуждения трудностей, возникших в Антиохии. Те верующие, которые прежде были ревностными фарисеями, придерживались мнения, что христиане из язычников должны со всей строгостью следовать закону Моисея. Они не могли понять, что учение Иисуса помогает людям жить праведно, даже если они ничего не знают о законе Моисея. После долгих и напряженных споров и рассуждений встал Петр и сказал: «Мужи, братья! Вы знаете, что Бог с первых дней избрал меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верой очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, создавая препятствия для обратившихся к истине? Не веруем ли мы все в то, что спасение в благодати Господа Иисуса Христа?» После слов Петра споры утихли. Тогда Павел и Варнава стали рассказывать о знамениях и чудесах, которые сотворил Бог во время их миссионерского служения среди язычников. В заключение собрания Иаков сказал: «Мужи, братья, нельзя осложнять жизнь уверовавших из язычников и принуждать их во всем подчиняться закону. Они должны соблюдать главное – не осквернять себя идолопоклонством и грехом». И все согласились с Иаковом.
Иерусалимская церковь снабдила Павла и Варнаву письмами к церкви в Антиохии, а также направила к ним с визитом двух всеми уважаемых проповедников. В Антиохии, прибывших из Иерусалима, восторженно приветствовала большая толпа. Письмо апостолов было во всеуслышание зачитано многочисленному собранию. Люди радовались тому, что жизнь их может быть угодной Богу без соблюдения всех чуждых им обычаев. И церковь Антиохии продолжала служить Богу, согласуя свою жизнь с Евангелием. Иуда и Сила, пришедшие с Павлом и Варнавой, успешно проповедовали жителям Антиохии, укрепляя их веру в Иисуса Христа. Затем Иуда вернулся в Иерусалим, Сила же остался в Антиохийской церкви.

Спустя некоторое время Павел сказал Варнаве: «Пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, и посмотрим, как они живут». Варнава согласился, но предложил, чтобы с ними пошел его племянник Иоанн по прозвищу Марк. На сей раз Павел не захотел, чтобы Иоанн Марк принял участие в их путешествии, так как он оставил их на полпути в их первом совместном путешествии. Павел и Варнава не смогли прийти к согласию в этом вопросе. Разногласие привело к разрыву между двумя миссионерами. И Варнава, захватив Марка, отплыл на остров Кипр, где они свидетельствовали о Господе. Павел же, избрав себе в попутчики Силу, проповедника из Иерусалима, направился в Малую Азию и посетил там ряд церквей. В городе Листра, где Павла забросали камнями, им повстречался юноша по имени Тимофей. Отец Тимофея был язычником, а мать – иудейкой. Павлу очень понравился этот молодой христианин. Люди из тех мест говорили о нем много хорошего. Покидая Листру, Павел предложил Тимофею пойти вместе с ним и Силой. Тимофей с радостью согласился. Миссионеры проповедовали не везде, ибо во многих городах народ не был готов к принятию Евангелия. Наконец они пришли в приморский город Троаду, куда прибывали корабли из дальних стран. Жители тех стран ничего не знали о Евангелии. Во время пребывания в Троаде как-то ночью Павлу было видение. К нему явился человек и попросил: «Приди к нам в Македонию и помоги нам!» Павел рассказал Силе и Тимофею о своем видении. Миссионеры решили, что таково желание Бога, и они направились в Македонию с проповедью Евангелия. К миссионерам присоединился еще один верующий. Это был врач по имени Лука. Впоследствии Лука написал две книги Нового Завета – Евангелие от Луки и Деяния апостолов. Первый город Македонии, который посетили миссионеры, был Филиппы. В этом городе не было синагоги, так как в нем проживало только несколько иудеев, которые по субботам собирались для молитвы у реки. В субботу миссионеры вышли из города и пошли к тому месту, где собирались иудеи. У реки в это время было несколько женщин. Миссионеры присели рядом с ними и разговорились. Они рассказали женщинам об Иисусе Христе, Сыне Божьем. Во время проповеди Павел заметил, что одна из женщин слушает с большим интересом и вниманием. Эта женщина, которую звали Лидией, уверовала в Иисуса и в то, что грехи ее будут прощены. Лидия и все ее домашние приняли крещение. После этого она сказала Павлу и его друзьям: «Если вы признали меня верной Господу, то войдите в дом мой и живите у меня». Миссионеры приняли приглашение и все время, пока находились в Филиппах, жили в доме этой богатой женщины. Вот так замечательно кончилась эта история.

0: когда позовет тебя?» И отвечал он: «Вот я». Первая книга Царств, 3 глава, 4 стих. «Миша, иди сюда скорее!» — раздался из кухни голос Клавдии Ивановны, Мишиной мамы. Но ее единственный 10-летний сынок, который в это время находился в своей комнате, хотя и слышал мамин зов, но совершенно не спешил ответить на него. «Миша, поторопись, мне нужна твоя помощь!» — опять попросила Клавдия Ивановна. Но в ответ Миша продолжал невозмутимо рассматривать фотоснимки на своем мобильном телефоне. Пришлось маме, оставив все дела, поспешить к нему в комнату, чтобы узнать, почему ее сынок не отзывается. Увидев, чем занят Миша, Клавдия Ивановна укоризненно спросила: «Разве ты не слышал, что я звала тебя уже 2 раза?» «Слышал», — спокойно ответил он. «Почему же ты не пришел?» — продолжала расследование мама. Недовольно нахмурившись, Миша нехотя ответил: «Не знаю, не пришел и все». Конечно, Клавдии Ивановне был очень неприятен такой грубый ответ сына. Но, сдержавшись, она спокойно сказала: «А ужинать будешь? Все уже готово». «Хорошо, сейчас приду», — ответил Миша, удивленный тем, что мама даже не упрекнула его за непослушание. В последнее время Мишин папа тоже перестал кричать на сына за его нерадивость. Теперь, делая Мише замечание, он не возмущался. Недавно родители Миши стали верующими. Они постоянно посещали христианские собрания и брали с собой своего сына. Но Мише там совсем не нравилось. А когда верующие опускались на колени, молясь Богу, ему вообще становилось скучно. Проповеди казались Мише очень длинными. В это время он оглядывался по сторонам, но ничего интересного для себя не находил. Все было для него каким-то чужим. Хотелось побыстрее вырваться отсюда, чтобы заняться своими обычными делами. Правда, Миша заметил, что в церкви есть немало мальчиков и девочек, но они были так не похожи на его дворовых и школьных приятелей. Поэтому он решил объявить своим родителям о том, что не будет больше ходить с ними на христианские собрания. В субботу утром Виктор Павлович, отец Миши, зашел к нему в комнату и весело предложил: «Давай-ка, сынок, прогуляемся в парке. Погода сегодня замечательная». Но Миша, склонившись над мобильным телефоном, ничего не ответил. «Миша, ты слышишь меня?» — спросил Виктор Павлович. «Ну, слышу», — неохотно ответил Миша, с трудом оторвав взгляд от телефона. «Пойдем в парк», — терпеливо повторил Виктор Павлович. «Ладно». Недовольно ответил Миша, поднимаясь с кресла и решив по дороге объявить отцу о своем решении больше не ходить на христианские собрания. Через несколько минут отец с сыном уже приблизились к городскому парку, который находился недалеко от их дома. «Больше я не буду ходить на христианские собрания», заявил Миша, когда они с отцом присели на парковую скамейку под густой зеленой кроной огромного дуба. «Почему ты так решил?» — спокойно спросил Виктор Павлович. «Потому что мне там очень скучно», — ответил Миша, и для того, чтобы не обидеть этими словами отца, добавил: «Я верю в Бога, но верующим быть не хочу». Виктор Павлович немного помолчал, а затем спросил: «Сынок, ты помнишь, о чем говорили проповедники на вчерашнем собрании?» «Не помню», — недовольно ответил Миша. «Ведь я уже говорил, что мне там скучно. Все почему-то долго рассказывают о чем-то непонятном». Виктор Павлович сказал: «Мне хотелось бы узнать еще об одном. Почему ты не сразу отзываешься, когда тебя зовут взрослые?» «Не знаю», — неохотно произнес Миша. «Может быть, ты не отзываешься потому, что не хочешь сделать то, о чем тебя попросят?» Пытливо глядя на него, спросил Виктор Павлович. В ответ Миша промолчал, подумав: «Интересно. Как папа мог узнать об этом?» «А в церкви тебе скучно, потому что ты еще никогда не слышал голос Бога и не разговаривал с Ним», — объяснил Виктор Павлович.
1: «Разве можно разговаривать с Богом?» — удивленно спросил Миша.
0: «Да, Бог хочет, чтобы каждый человек научился понимать Его
1: и говорить с ним», — ответил Виктор Павлович и затем предложил. «Если хочешь, я расскажу тебе об одном мальчике, которому никогда не было скучно разговаривать с Богом, и он даже жил в храме».
0: «А разве так может быть?» — недоверчиво спросил Миша.
1: «Послушай эту интересную библейскую историю», — сказал в ответ Виктор Павлович и начал свой рассказ. «Этого мальчика звали Самуил. Он родился в ответ на молитву своей мамы, Анны, у которой до этого долго не было детей. Бог дал ей сына после того, как она пообещала привести его к нему навсегда».
0: «Навсегда? И она это сделала?» — возмущенно спросил Миша.
1: «Да, Анна исполнила свое обещание Богу», — подтвердил Виктор Павлович. «У нее родился сын, и когда он подрос, она сама привела Самуила в храм».
0: «И Самуил согласился остаться там?» — недоверчиво спросил Миша и тут же добавил. «А я бы никогда на это не согласился, потому что мне нравится жить дома вместе с вами».
1: «Разве Самуил не скучал по своим родителям и друзьям?»
0: «Наверное, скучал», — ответил Виктор Павлович.
1: «Но он был послушным сыном и поэтому остался жить в храме, прислуживая священнику».
0: «Прислуживая? Значит, у этого священника не было своих детей, которые могли бы ему помочь?» — спросил Миша.
1: «У этого священника было два сына, которые поступали очень плохо, нарушая Божьи повеления», — ответил Виктор Павлович. «И потом они оба погибли».
0: Услышав о непослушании сыновей священника, Миша поспешно сказал: «Лучше расскажи о Самуиле. Почему же ему все-таки не было скучно в храме?»
1: «Я думаю, потому что он научился там разговаривать с Богом», — ответил отец.
0: «А как же он мог этому научиться? Расскажи об этом», — с большим интересом попросил Миша.
1: «Хорошо, сынок, слушай», — ответил Виктор Павлович и продолжил. «Однажды ночью Самуил услышал, как кто-то зовет его по имени. Он быстро поднялся с кровати, подбежал к священнику и сказал: „Вот я, ты звал меня?“ Но тот ответил: „Я тебя не звал, ложись спать“». После того, как мальчик лег в постель, он опять услышал тот же зов и снова побежал к священнику, который повторил: „Я тебя не звал, ложись спать“». Самуил послушался, но затем в третий раз услышал, что кто-то позвал его по имени. Тут Миша, не выдержав, воскликнул: „Неужели Самуил опять побежал к священнику? Я бы уже ни за что этого не сделал. Ночью мне хочется спать».
0: «Наверное, Самуилу тоже хотелось отдохнуть», — сказал Виктор Павлович. «Но еще больше ему хотелось быть верным в своем служении Богу».
1: «И что же было дальше?» — спросил Миша.
0: «А дальше все было по-другому», — ответил Виктор Павлович.
1: «В этот раз священник понял, что Самуила зовет сам Бог, и сказал ему: „Ложись. Но когда услышишь тот же голос, ответь так: „Говори, Господи, потому что раб твой слушает тебя“». Самуил так и сделал, и тогда Бог поручил ему очень важное дело».
0: «Неужели с ним действительно разговаривал сам Бог? А почему Самуил не сразу это понял? И что было потом?» — взволнованно задавал вопрос за вопросом Миша.
1: «Да, с Самуилом действительно говорил Бог», — подтвердил Виктор Павлович. «Но не сразу это понял, потому что еще не знал Божьего голоса».
0: «А как же все-таки Самуилу удалось заговорить с Богом?» — допытывался Миша.
1: «Самуил с детства старался быть послушным своим родителям», — ответил Виктор Павлович. «А Бог ищет таких людей, открывая им себя и свои тайны».
0: «Что же было с Самуилом потом?» — спросил Миша.
1: «Он стал пророком и за свою жизнь сделал очень много полезного для Бога», — ответил Виктор Павлович.
0: Миша удивленно воскликнул:
1: «Пророком? А что это значит?»
0: «Божий пророк — это человек, который слышит Божьи слова и передает их другим людям», — объяснил Виктор Павлович.
1: «А я смогу стать Божьим пророком, как Самуил?» — спросил Миша.
0: «Не знаю», — улыбнувшись, ответил Виктор Павлович. «Не все верующие Божьи пророки, но все послушные Богу становятся Божьими людьми. А это, сынок, самое главное». После этого разговора Миша очень изменился. Теперь, если кто-то из родителей звал его, он тут же появлялся и говорил: «Вот я».
1: а затем старательно делал то, что ему поручали. И на христианские собрания Миша ходил охотно, уже не скучая там. Он с удовольствием читал Библию и слушал проповеди в церкви. Божьи слова стали для него живыми и интересными, потому что ему очень хотелось исполнять их. А еще Миша полюбил молиться, рассказывая Господу обо всех своих переживаниях. Вот только одно его беспокоило. Когда же, наконец, Бог начнет говорить с ним, так, как говорил Самуилом? Но однажды Миша вдруг с огромной радостью понял, ведь Бог уже разговаривает с ним через свое слово, а также через чудесные ответы на молитвы. О своей новой жизни он рассказывал друзьям и одноклассникам, и те слушали его с большим интересом. Стать Божьим пророком оставалось Мишиной заветной мечтой, но уже сейчас он был очень счастлив от того, что позвавший его в новую чудесную жизнь теперь постоянно с ним. В твое сердечко Бог стучит, открой мне, тихо говорит. Ты слышишь этот чудный глаз того, кто от грехов нас спас? Ответь на нежный голос тот, который и тебя зовет, чтобы вину твою простить и дать надежду вечно жить. В твое сердечко Бог стучит, когда услышишь, не молчи. Скажи ему: «Господь, я твой», и будет Он всегда с тобой.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания. Сегодня мы обратимся к 20 главе книги Иеремии, где рассказывается о первых гонениях на великого пророка. Во всех предыдущих главах Иеремию отвергали, над ним смеялись, его словами пренебрегали, но до гонений и преследований дело не доходило. А сейчас ситуация коренным образом меняется. Давайте узнаем, что произошло после того, как Иеремия предрек бедствие для Иерусалима и остальных городов Иудеи. Послушайте стихи 1 и 2 из 12 главы. «Когда Пасхор, сын Эммеров, священник, он же надзиратель в Доме Господнем, услышал, что Иеремия пророчески произнес слова сии, то ударил Пасхор Иеремию пророка и посадил его в колоду, которая была у верхних ворот Вениаминовых при Доме Господнем». Обратите внимание, кто преследует Иеремию. Это священник. Сегодня такое тоже не редкость. Многие либеральные церкви, отвергающие Слово Божье, больше всего мешают его распространению. Они связываются со всякими темными личностями, стремящимися прежде всего к наживе и личной славе, и в то же время хвалятся своей любовью ко всем и каждому и своей терпимостью. Но когда им встречается человек, твердо стоящий на библейских позициях и отстаивающий Слово Божье, вся эта терпимость и любовь мгновенно испаряются. Бывает так, что церкви, чувствующие за собой поддержку властей и потому не особо ревностно относящиеся к своей миссии в мире, противодействуют благовестию в гораздо большей степени, нежели политические партии или торговцы спиртным. Вот и пророка Иеремию тоже преследовали представители официальной религии. Послушайте третий стих. «Но на другой день Пасхор выпустил Иеремию из колоды, и Иеремия сказал ему, «Не Пасхор нарек Господь имя тебе, но Магор-Масавив». Магор-Масавив — своеобразное имя, и значит, оно ужас со всех сторон. И Иеремия имел в виду, что его и всех, кто с ним связан, ждет нечто ужасное. Читаем далее стих 4. «Ибо так, — говорит Господь, — вот я сделаю тебя ужасом для тебя самого и для всех друзей твоих, и падут они от меча врагов своих, и твои глаза увидят это, и всего Иуду предам в руки царя Вавилонского, и отведет их в Вавилон, и поразит их мечом». Иеремия подчеркивает в своих пророческих словах снова и снова, что Южное Царство будет захвачено врагами, и никто не сможет этому помешать. Ведь сам Господь сказал, что это горе неминуемо. Даже если Моисей и Самуил были бы живы, они ничего не смогли бы сделать, ибо уже слишком поздно. Люди слишком далеко зашли в своем отступничестве за период правления последних трех царей. Посмотрите, что случилось с Иеремией. Его не любили и отвергали, но до сих пор не преследовали физически. Теперь начинаются преследования. Он в отчаянии и даже хочет перестать пророчествовать. Не забывайте, что его собственные пророчества разбивают ему сердце. Мы можем только посочувствовать ему. Не было равных ему. Ему не было все равно. Он очень глубоко переживал происходившее, и силы его иссякали. Мне кажется, этот человек находится на грани нервного срыва. Я прочту вам теперь 9 стих. «И подумал я, не буду я напоминать,

И он говорит: «Нет, я не могу не возвещать истину». Друзья мои, каждый человек, несущий Слово Божье, должен чувствовать то же самое. Действительно ли вам этого хочется? Служение Богу — это не просто ваша работа, обязанность или же дело вашей жизни. Если вы любите Слово Божье и действительно хотите поделиться им, вам будет просто плохо, если у вас не будет возможности благовествовать. В противном случае я не верю, что вы действительно несете Слово Божье. Вы можете понять, что происходило в душе Иеремии. Такое случалось с Божьими людьми Ветхого Завета. Такое случалось с Ионой, Иовом, Илией. И все эти люди заводили одну и ту же старую песню, которая не утешает никого. Они жаловались: «Зачем только я родился?» Как много людей периодически говорят то же самое. Давайте послушаем этот занудный мотив в обработке Иеремии. Я читаю вам стихи 14 и 15. «Проклят день, в который я родился, день, в который родила меня мать моя, да не будет благословен. Проклят человек, который принес весть отцу моему и сказал: у тебя родился сын, и тем очень обрадовал его». Посмотрите, как же Иеремия ненавидел себя, чтобы желать такое. Послушайте 18 стих. «Для чего вышел я из утробы, чтобы видеть труды и скорби, и чтобы дни мои исчезали в бесславии?» Знакомая тема, не правда ли? Илия лежал под деревом и стонал, что хочет умереть. Иов желал смерти и проклинал тот день, в который родился. Пророк Иона тоже, бывало, желал себе смерти. И это самое глупое пожелание, какое только может быть высказано человеком. Друзья мои, мы уже родились, и ничего тут не поделаешь. Можно стонать о том, что хочешь умереть, но никто от этих пожеланий еще не умер. Да, Иеремия был очень расстроен. Просто хочется подойти, положить ему руку на плечо и как-то утешить. Он был в таком отчаянии, что хотел даже отречься от Слова Божьего. А в следующих главах книги пророка Иеремии с 21 по 29 записаны пророчества, которые Иеремия произнес во время правления царя Сидекии, последнего царя Иудеи. И сейчас, обращаясь к этому разделу, мы вплотную подходим к моменту разрушения Иерусалима и Вавилонскому плену. Не существует вести ужаснее той, что сообщает Иеремия своему народу в 21 и 22 главах. Послушайте 1 и 2 стихи 21 главы. «Слово, которое было к Иеремии от Господа, когда царь Сидекия прислал к нему Пасхора, сына Малхиина, и Сафонию, сына Моисея, священника, сказать ему: «Вопроси о нас Господа, ибо Навуходоносор, царь Вавилонский, воюет против нас. Может быть, Господь сотворит с нами что-либо такое, как все чудеса его, чтобы тот отступил от нас». Интересно, что когда у Сидекии начались реальные проблемы, он обратился к тому самому человеку, который нес Слово Божье, а не к Пасхору и его команде. Сидекия не искал помощи у религиозной организации. В отличие от него, сегодня многие люди приходят в либеральные церкви, но при этом слушают по радио библейские передачи. Почему-то им кажется, что эти две вещи вполне уживаются друг с другом. Друзья мои, когда у вас проблемы, ничто не поможет вам лучше, чем Слово Божье. И надеяться на людей, на организации, которые на словах принимают Слово Божье, а на деле отвергают, совершенно бесполезно. Итак, Сидекия обращается к Божьему пророку Иеремии, но утешения не получает. Иеремия говорит, что Навуходоносор со своей армией уже наступает, и он разрушит город, если люди не обратятся к Богу. Иеремия объясняет все совершенно четко. И вот какой выбор предлагает Бог в стихе 8. «И народу сему скажи, так говорит Господь: вот

«Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти». То же самое Бог говорит сегодня вам о спасении, которое дает в Господе Иисусе Христе. Бог отдал Своего Сына на смерть ради вас, чтобы уплатить выкуп за ваши грехи. Он воскрес, чтобы вы могли жить праведно, и если вы хотите спастись, вы должны быть во Христе Иисусе. Вы приходите к Нему посредством крещения Святого Духа, принимая Иисуса Христа как своего Спасителя. Сделав это, вы становитесь Сыном Бога. Бог говорит вам: «Я предлагаю вам путь. Вы можете пойти по нему или не идти. И получите тогда жизнь или смерть». Вот как ставит вопрос Бог. Но при этом в глазах у него слезы, и он молит вас принять от него жизнь. Народ Иудеи теперь мог либо остаться в городе и умереть, либо же сдаться царю Вавилона и остаться в живых. Послушайте 9 и 10 стихи. «Кто останется в этом городе, тот умрет от меча и голода и моровой язвы. А кто выйдет и предастся халдеям, осаждающим вас, тот будет жив, и душа его будет ему вместо добычи. Ибо я обратил лицо мое против города сего, — говорит Господь, — на зло, а не на добро. Он будет предан в руки царя Вавилонского, и тот сожжет его огнем». Но Сидекия не внял словам Бога. Это был плохой и грешный царь, он не почитал Бога. Видимо, он рассуждал примерно так: «Поживем, увидим. Вавилонский плен — это еще бабушка надвое сказала. Бог не позволит Навуходоносору разрушить святой город. Вон и Ихония был правитель ничем не лучше, и ничего. Так почему же вавилонская армия должна захватить Иерусалим именно сейчас?» В 22 главе книги Иеремии мы можем прочесть один из самых суровых приговоров во всем Писании. Он еще более суров, чем приговор, который был вынесен Богом Каину, или приговор, который Господь Иисус Христос вынес Иуде. Этот приговор ужасен. И в то же время это одно из самых выдающихся пророчеств в Слове Божьем. Но прежде чем мы изучим с вами Божий приговор, вынесенный Иехонии, я хотел бы сказать пару слов о приговоре, вынесенном его отцу Иоакиму. Иоаким тоже был грешником. Но во время его правления страна была богата. Богатые становились еще богаче, а бедные еще беднее. Однако такое расслоение общества всегда происходит при порочных правителях. И в связи с этим я хотел бы сделать одно наблюдение, касающееся нищих. В Слове Божьем очень много говорится о них. Бог уделяет им много внимания и в Ветхом, и в Новом Завете, а потому мы никак не можем игнорировать этот вопрос. Итак, читаем Божью обвинительную речь, касающуюся Иоакима, в стихах с 13 по 17 и с 22 главы. «Горе тому, кто строит дом свой неправдою и горницы свои беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его, кто говорит: построю себе дом обширный и горницы просторные, и прорубает себе окна, и обшивает кедром, и красит красную краскою. Думаешь ли ты быть царем, потому что заключил себя в кедр? Отец твой ел и пил, но производил суд и правду, и потому ему было хорошо. Он разбирал дело бедного и нищего, и потому ему было хорошо. Не это ли значит знать меня, — говорит Господь, — но твои глаза и твое сердце обращены только к твоей корысти и к пролитию невинной крови, к тому, чтобы делать притеснение и насилие». Да, люди обогащались нечестным путем, бедным платили слишком мало. Иеремия упоминает об отце царя Иосии, который разбирал дело бедного и нищего. Но во времена Иоакима богатые все богатели,
угнетая бедных, а бедные не могли добиться справедливости. И Иеремия привлекает наше внимание к тому, что богатые наживались на труде других людей, эксплуатируя бедных. В своей гордости и самомнении они возводили прекрасные дворцы и жили так, словно Бог простит им нечестно заработанные богатства. В Новом Завете, в послании Иакова, глава 5, стихи с 1 по 3, мы читаем: «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельствовать против вас». Бог осуждает богачей, во-первых, за то, что их деньги заработаны нечестно, а во-вторых, за то, как они их тратят. Вы обращали внимание, как просто бывает богатым людям добиться своего? Мне кажется, что я плачу больше налогов, чем некоторые миллионеры. Можно подумать, что я миллионер, если посмотреть, сколько налогов я плачу. Законы о налогообложении придуманы для богатых. Политики все делают так, чтобы было удобно богатым, которые финансируют их предвыборные кампании. Богачам никто не перечит. Многие из них вообще ничего не делают для Господа. И их не интересует Его Слово. Но Бог все это видит. Он видит, как люди наживаются за счет других. Как они тратят свои богатства для собственного удовольствия, например, строят себе настоящие дворцы. Откровенно говоря, порядочному человеку было бы стыдно жить во дворце, когда столько людей страдает от нищеты. Я считаю, что христианин не должен возводить себе хоромы. Существует множество бедных христиан, которые нуждаются в помощи своих богатых братьев и сестер. И мне кажется, что офисы христианских организаций тоже не должны отличаться роскошью, хотя такое нередко встречается. Позвольте мне сказать, что у нас в церквях тоже наблюдаются тенденции льстить богатым. Мне случалось слышать, как проповедники хвастаются, что среди их паствы есть парочка миллионеров. Но это пустое бахвальство. Проповедникам лестно, что их проповеди привлекают в церковь богатых людей, но хотелось бы мне знать, что эти богатые люди делают для распространения Слова Божьего. Однажды я играл в гольф с человеком, состояние которого оценивают в 20 миллионов долларов. Я спросил его, не поддержит ли он нашу радиопрограмму. Он стал меня расспрашивать, и я рассказал ему о передачах и о том, в чем мы нуждаемся. Он заинтересовался и обещал мне послушать наше радио. Как вы думаете, он что-нибудь дал нам? Ни гроша. И это только один пример. Но мне лично не хотелось бы быть христианином-миллионером и держать перед Господом отчет, на что я потратил свои деньги. Я, конечно же, не хочу сказать, что мы не должны наслаждаться теми радостями, которые посылает нам Господь. Однако, если уж Он дал нам богатство, мы обязаны использовать его во славу Божью. В прочитанных только что стихах из книги Иеремии сказано: «Он разбирал дело бедного и нищего». «Не это ли значит знать меня?» — говорит Господь. Другими словами, Бог делает следующее заявление. «Иосия знал меня и знал, что нельзя быть моим слугой и при этом не заботиться о бедных». Знаете ли вы, друзья мои, кто неохотнее всего принимает благую весть? Самые богатые и самые бедные. Но все равно Бог хочет, чтобы они выслушали благую весть и утолили Его живой водой свою жажду. Бог хочет, чтобы те, кто наверху общественной лестницы, помогли тем, кто внизу. Ему хочется, чтобы и те, и другие выслушали Слово Божье. И Богу, конечно же, не нравится такое общественное неравенство. А сейчас мы подходим к страшному приговору, который выносит Бог по отношению к человеку по имени Иехония.
Послушайте стихи 24 и 25. «Живу я, — сказал Господь, — если бы Иехония, сын Иоакима, царь иудейский, был перстнем на правой руке моей, то и отсюда я сорву тебя и отдам тебя в руки ищущих души твоей и в руки тех, которых ты боишься, в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки халдеев». Бог отрекается от этого человека. «Если бы он был перстнем на моей руке, я выбросил бы его», — говорит он. А вот стихи с 28 по 30. «Неужели этот человек, Иехония, есть создание презренное, отверженное? Или он сосуд непотребный? За что они выброшены, он и племя его, и брошены в страну, которой не знали? О, земля, земля, земля, слушай слово Господне! Так говорит Господь. Запишите человека сего лишенным детей, человеком злополучным во дни свои, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее». Бог, призывая в свидетели всю землю, провозглашает, что потомки Иехонии не будут больше сидеть на престоле Давида и править Иудеей. Вот почему Иосиф не мог быть отцом Иисуса. Иосиф происходил из рода Иехонии, а Бог говорит, что ни один его потомок не сядет на престол Давида. Однако, друзья мои, подробно об этой теме мы будем говорить в нашей следующей беседе. А сейчас мне остается только попрощаться и пожелать вам всего наилучшего. До новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 2 за 2019 год. Размышление над словом. Вениамин Пинкевич, Авдемелех, пример для всех. И услышал Авдемелех, Эфиоп, один из евнухов, находившихся в царском доме, что Иеремию посадили в яму. Иеремии 38:7. Есть люди, которые проходят мимо беды ближнего. Они даже не замечают нуждающихся. Есть и те, кто видит и знает нужду, но не помогает, потому что невыгодно. Есть еще одна категория людей, которые считают, что помощь ближнему ниже их достоинства. Но не таков был Авдемелех. Его поступки являются для нас примером. Само имя этого человека говорило о его статусе. Авдемелех, Эвед-Мелех, что значит «раб царя». Он не был евреем, потому что закон запрещал калечить людей, евреев. Он был евнухом. Тем не менее, именно этот человек вступился за пророка Божьего. Он услышал о том, что произошло, и начал действовать, хотя мог бы поступить, как все. Авдемелех идет к царю и вступается за пророка. «И вышел Авдемелех из дома царского и сказал царю: „Государь мой царь, худо сделали эти люди, так поступив с Иеремией, пророком, которого бросили в яму“». Иеремии 38:8-9. «Князья бросили Иеремию в яму, потому что ненавидели его. Вступившись за пророка, Авдемелех выступил против князей, а это значит, что весь их гнев мог обрушиться на него. Но он не побоялся этого. Более того, Авдемелех дает оценку их действиям. Они поступили плохо. Почему он так сделал? Откуда у него, у раба, милосердие и сострадание к ближнему? Он был другим, потому что уповал на Бога. «Ты на меня возложил упование», — сказал Господь. Иеремии 39:18. Причиной нашего трусливого поведения и отсутствия любви к ближнему может быть недоверие Господу, поэтому мы боимся мнения людей, переживаем за свое будущее, не делаем добра. Царь дает указания, и Авдемелех, взяв людей, веревки и тряпки, осторожно и заботливо вытаскивает пророка из ямы. Весьма показательно то, что до этого царь говорил князьям, что без них он ничего не может делать, и сказал царь Седекия:
2: «Вот он в ваших руках, потому что царь ничего не может делать вопреки вам». Иеремия 38:5.
1: Но оказывается, если находятся такие Авдемелехи, то и цари могут менять свое мнение. Уже без князей царь дает повеление вытащить Иеремию из ямы. Жаль, что мало сегодня людей, готовых вступиться за ближнего. Мало тех, кто сердцем принимает слова «спасай взятых на смерть», и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи 24:11. Будем уповать на Господа и смело и решительно вступаться за ближнего. Ты услышал, как несправедливо поступили с братом или сестрой? Не молчи, не проходи мимо, вступись, не позволяй, чтобы на твоих глазах страдал тот, за кого умер Христос.
3: Из поэтических тетрадей. Елена Чепилка. Он сделал все, чтобы тебя спасти. Он славу неба променял на ясли. Он не страшился крестного пути. Он ад и смерть лишил навеки власти. Он сделал все, чтобы твоя душа утешена была его любовью. Он о тебе молился со креста, твои грехи своей смывая кровью. Он сделал все, чтоб счастье дать тебе, чтоб на земном пути с тобой быть рядом, чтоб ты поддержку чувствовал в беде, в общении с ним, чтоб находил отраду. Он сделал все, и выбор за тобой. Любить его всем сердцем, всей душою, или довольным быть самим собой, идя по жизни грешной тропою. только сильные прощать. Духовно слабым это не дается. Глумится враг над ними и смеется, стараясь болью их сердца терзать. Умеют только сильные страдать без ропота, молитвенно, смиренно. Они сквозь слезы Бога вдохновенно и в буре продолжают прославлять. Умеют только сильные помочь попавшему в беду врагу и другу, и не считают это за услугу, не убегают равнодушно прочь. Умеют в дни грядущие взирать лишь сильные без страха и сомнения. Они готовы вмиг, без сожаления, покинуть мир и пред Христом предстать. С тобою кто сравнится? Ты щедро чудеса свои являешь. Ты милуешь с любовью неземной. Ты надо мною тучи раздвигаешь, даруешь сердцу ласковый покой. С тобой не страшно оказаться в буре, с тобой не существует тупиков. Ты видишь все за облачной лазури, ты понимаешь каждый вздох без слов. Когда друзья отвергнут, будешь рядом, собой восполнишь боль любых утрат. В долине слез утешишь нежным взглядом, пустыню превратишь в цветущий сад. В могуществе с тобою кто сравнится? И в милосердии равных нет тебе. Какое счастье верить и молиться и доверять свой путь земной тебе.
0: Наше интервью. Бог мне это показал. Мы живем в мире, который не стоит и даже не сидит, а лежит во зле. Как христианину противостоять греху? Мы верим, что Господь дал нам все необходимое для жизни и благочестия. Мы имеем силу не грешить и противостоять искушениям. Раньше у нас этого выбора не было. Вместе с тем, практика показывает, что наличие выбора далеко не всегда облегчает нашу жизнь. Бывают моменты, когда особенно тяжело плыть против течения. Тогда большой помощью для нас становятся примеры измененных Богом людей, которые не прогибаются под большинство. Их пример вдохновляет на святую и угодную Богу жизнь. Представляем вашему вниманию беседу с Андреем Василенко, одним из служителей семьям с детьми, имеющими особые потребности, бизнесменом, любящим и боящимся Бога христианином, что прямым образом отобразилось на его жизненной позиции. Андрей, расскажи немного о себе, о семье, о твоем служении в церкви.
4: Я женат, жену мою зовут Аренда. Она родом из Голландии. Мы воспитываем 4 детей. Вместе с женой и большой командой братьев и сестер я несу служение среди семей, у которых есть умственно отсталые дети школьного возраста. Бог благословил это служение. После 4 лет ежемесячных встреч мы находимся на этапе, когда появились люди, заинтересованные в глубоком изучении Писания. Слава Богу!
0: Это твое служение – волонтерская работа. А как ты зарабатываешь на жизнь?
4: Я уже 15 лет являюсь руководителем дочернего предприятия «Зеиландия». Это голландская компания, работающая в Украине, которая производит широкий спектр ингредиентов для хлебобулочной и кондитерской промышленности. За годы работы компания выросла с 2 до 110 сотрудников.
0: Я знаю о твоей принципиальной позиции как руководителя фирмы в вопросах, связанных с налогообложением. Ты, в отличие от других предпринимателей, работаешь абсолютно честно, платишь все налоги. Как тебе удается плыть против течения?
4: Действительно, я рад, что имею возможность вести бизнес честно, выплачивая все налоги, предусмотренные государством. Это было и остается моим принципиальным убеждением. При выборе работодателя и партнеров по бизнесу этот фактор для меня определяющий. Честность в оплате налогов является частью моего библейского понимания правильного бизнеса. Выполнение обязательств перед сотрудниками, нашими клиентами, партнерами и учредителями является принципиальным для меня вопросом. Если выполнение всех этих условий не позволяет вести бизнес честно, значит, либо я не умею вести бизнес, либо я не все просчитал правильно, либо мне нужно вести бизнес в другой стране. Если я не могу честно, как христианин, заниматься бизнесом в своей стране, мне его нужно закрывать. Я уверен, что вести бизнес честно можно. Да, это очень тяжело, но я уверен, что у христиан другой альтернативы быть не должно.
0: Что стало отправной точкой для тебя в принятии такого решения? Ведь такое отношение к бизнесу – большое исключение.
4: Работаю я по специальности, которую приобрел – управление международным бизнесом. Во время обучения я очень хорошо усвоил, что такое налоги. Еще с 90-х годов у меня не прекращаются дискуссии с друзьями, которые утверждают, что законы у нас неправильные, что государство обирает людей, а деньги, собранные в виде налогов, не идут по назначению, что платить налоги в нашей стране глупо. Но я видел пример бизнеса, работающего честно, в том числе и в Украине, и я всегда искал для себя возможности работать именно так. Большим примером для меня послужили мои родители. Они работали в СССР, когда на предприятиях воровство было нормой. Если ты домой ничего с работы не уносил, это было как минимум странно. Зарплата недоплачивалась, исходя из того, что недостающую часть денег люди украдут. Но мой папа был принципиален в этом вопросе, мама тоже. Кроме того, я видел много примеров, когда люди пытались найти легкий способ заработка, обманывая и укрывая налоги, но ни разу не видел, чтобы это приводило к хорошим последствиям. Бог мне это очень явно показал. Именно честное ведение бизнеса предопределило успех. Да, иногда появлялись мысли, что недополучаю прибыль, что тяжело и медленно все развивается, но в конечном итоге результат всегда был положительным.
0: У нас бытует мнение, что работать честно и платить все налоги невозможно. Даже какие-то математические вычисления, которые подтверждают это мнение, я где-то видел.
4: К сожалению, я знаю немало руководителей предприятий, которых можно назвать некомпетентными мечтателями. Часто встречаются примеры колоссальной неэффективности, непродуманности, несбалансированности на предприятиях. Но вместо того, чтобы провести серьезный анализ и выявить слабые места на предприятии, все неудачи руководители списывают на жесткое и несправедливое законодательство. Стоит отметить, что не всегда причина в некомпетентном руководстве. Предположим, что рядом работают два предпринимателя, толковых, понимающих в бизнесе. Первый работает абсолютно законно, второй укрывает прибыль и использует различные схемы для нечестного заработка. Да, второй однозначно будет иметь больше денег, но это совсем не означает, что первый не сможет зарабатывать на пропитание своей семьи. Возможно, он будет ездить не на Мазерати, а на Фольксвагене, что тоже совсем неплохо, но зато первый будет спать спокойно. Я уверен, что чаще налоги отказываются платить не те предприниматели, для которых это вопрос выживания, а богатые люди, которые стремятся стать еще богаче, купить автомобиль еще дороже или построить дом еще больше. К сожалению, подобное касается и некоторых бизнесменов-христиан.
0: Твое предприятие можно считать успешным. 15 лет стабильной работы на рынке Украины – хороший результат. Есть какой-то особый секрет?
4: Библия очень жестко выступает на стороне выполнения законов. И речь идет не только о законах Божьих. К примеру, своевременная оплата труда сотрудников – это четкое требование, записанное в Новом Завете. Также в Библии однозначно прослеживается тема налогов – кесарево – кесарю. Как ни толкуй это место Писания, по-другому понять его сложно. И если читать пророка Иеремию, пророка Иезекииля, которые описывают времена падения Израиля, можно заметить, что Израиль нес тяжелые последствия не только из-за идолопоклонства. Неизменным спутником идолопоклонства всегда было беззаконие. Слово «беззаконие» можно интерпретировать по-разному, подразумевая мужеложство, прелюбодеяние, воровство или любой другой грех. но в контексте очень четко прослеживается тема беззакония в судах и нарушения обычных государственных прописанных законов. Налоги – часть этих законов.
0: Было ли тебе когда-нибудь так тяжело, что ты готов был сдаться?
4: Были сложные моменты, когда нужно было делать выбор. К примеру, наши самые крупные клиенты говорили, что наши конкуренты им платят откаты, а мы этого не делаем, поэтому с нами прекращают сотрудничество. Терять крупных клиентов всегда болезненно. В таких случаях еще раз серьезно пытаешься разобраться в своих убеждениях. Были и другие демотивирующие случаи, когда всеми силами пытался работать честно, а ко мне проверяющие государственные органы относятся предвзято, как к преступнику. Стоит абсолютно конкретная задача, во что бы то ни стало найти преступление. А если не найдут, нарисуют. В 2013 году на меня было заведено 3 уголовных дела, как раз по вопросу неуплаты налогов. Это было крайне несправедливо. После совместного обращения международных организаций в Кабинет министров Украины и детального изучения этого вопроса отдельным распоряжением премьер-министра Украины, все подобные уголовные дела, в том числе и мои 3, были закрыты. Отвечая на твой вопрос, скажу, что сдаться никогда мысли не было. Но если хочешь честно вести бизнес, нужно платить цену.
0: В чем ты испытываешь самое большое удовлетворение?
4: Начиная работу, мы были микроскопической по сравнению с конкурентами организации. На нашу принципиальную позицию никто не обращал внимания. Когда я приходил в таможню с Библией в руках, чтобы оформить груз, и пытался рассказывать, что я принципиально взяток не плачу, на меня смотрели снисходительно, как на чудака. Но со временем мы выросли, и сейчас мне очень приятно, когда к нам приезжают поставщики услуг или товаров и уважительно отзываются о нашей работе. К примеру, однажды представитель компании по укладке бетонных тротуаров, я ни разу в жизни его не встречал, с которым у нас были договорные условия, зашел ко мне и говорит: «А мы вас знаем, вы христианская компания», хотя на самом деле наша компания абсолютно нейтральная. Откуда они это взяли? Но приятно услышать такое свидетельство, что мы не просто принципиальная или честная компания, но что наш бизнес построен на христианских принципах. Иногда приходят устраиваться на работу люди и говорят, что уже несколько лет мечтают попасть именно в нашу компанию, потому что знают, как руководство относится к рабочим.
0: Я знаю, что ты попробовал себя и в политике, но долго там не продержался. Можешь как-то этот опыт прокомментировать?
4: Скажу так. Для меня это был в какой-то степени эксперимент. Я получил хороший, серьезный опыт, который на многое мне открыл глаза. В Украине, независимо от того, занимаешь ли ты пост народного депутата или депутата горсовета, сельского совета, ты обязательно принадлежишь к какой-то политической партии или группе. По сути, принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность ты не можешь, так как решения принимаются коллегиально. Тебе приходится идти за большинством, либо буквально каждый день вступать в сражение. У меня не хватило внутренних ресурсов и желания каждый день бороться. Мне хочется заниматься делом и видеть результат. А самым главным аргументом оставить политическую деятельность для меня стало следующее открытие. Невероятно сложно, занимаясь политикой, оставаться смиренным христианином. Получив такой опыт, я теперь совсем по-другому смотрю на таких библейских героев, как Давид или Даниил. Занимая высокие государственные посты, они оставались верными и смиренными людьми. Это крайне сложно.
0: Посоветуй что-нибудь людям, которые хотят жить и работать честно, но которым руководители не оставляют выбора. К примеру, часть зарплаты платят неофициально.
4: Советую искать другую работу. Либо пойти в налоговую организацию и написать официальное заявление о том, что у тебя были дополнительные заработки, и заплатить все налоги с неофициально полученной зарплаты.
0: Что бы ты пожелал христианам, которые никогда не задумывались о том, что, нарушая законы государства, грешат в первую очередь перед Богом?
4: Нужно задуматься. Обязательно нужно задуматься. В нашей жизни есть воля Божья на все. На правильный брак, на правильное воспитание детей, на правильное поведение в церкви. Точно так же есть очень понятная, четко изложенная в Писании воля Божья на поведение в бизнесе. И далеко не всегда эта воля Божья легкая для восприятия и выполнения. Для кого-то очень нелегко прожить в семье, не прелюбодействуя. Если сравнивать этот грех с грехом нечестивого ведения бизнеса, я думаю, что это одного поля ягоды. Иногда в жизни верующих людей проблемы во взаимоотношениях с женой, проблемы с детьми, проблемы в церкви связаны с компромиссами в бизнесе. Христианин – это целостная личность. Нельзя быть полностью святым по воскресеньям в церкви и абсолютно неправедно поступать в понедельник на работе.
0: Что бы ты пожелал нашим читателям, которые хотят начинать или развивать бизнес, или пытаются продвигаться по карьерной лестнице, или просто хотят быть верными Богу в своей профессии?
4: Я желаю то, о чем давно думаю. И даже, кажется, подтверждение этому я читал в каких-то учебниках по бизнесу. У тебя гораздо больше шансов стать успешным бизнесменом, если твоей главной целью не является зарабатывание денег. Перед тем, как принимать решение об открытии или развитии бизнеса, или о переходе на новую работу, или о принятии предложения карьерного продвижения, я бы настоятельно советовал верующим людям подумать о том, будет ли это иметь значение для чего-то или кого-то еще, кроме меня. Принесу ли я этим начинанием или развитием пользу кому-то, кроме себя и своей семьи? Только служа Богу, мы получим настоящее удовлетворение.
0: Беседу с Андреем Василенко вел Павел Давидюк.
4: Из нашей истории. Вальтер Людвигович Жак. Новый украинский перевод Библии. За год до того, как немецкий реформатор Мартин Лютер закончил перевод Библии на немецкий, наш украинский народ уже имел Слово Божье на своем родном языке. Профессор Агиенко. Нам известно, какую значительную роль сыграло появление перевода Библии Мартина Лютера. Разумеется, и до него существовал ряд переводов на немецкий язык. И если вы имели возможность посетить выставку в Берлине, организованную к началу Олимпийских игр в Германии, то наверняка видели на почетном месте самый первый экземпляр немецкой печатной Библии Гутенберга. Мартин Лютер осуществил перевод Библии по поручению главы церкви. Главным отличием перевода, сыгравшего колоссальную роль в истории германской культуры, была простота и доходчивость языка. Библия таким образом была впервые переведена на язык сердца народа. Она стала столпом не одной лишь реформации, но и всей духовной жизни немецкого народа и должна была стать основанием и жизни будущей. «Господне слово устоит» – строка из песни Мартина Лютера. Украинский народ, в свою очередь, уже давно имеет перевод Библии на родной язык. Профессор Агиенко, один из главных духовных авторитетов в Украине, с гордостью указав на внушительные фолианты в библиотеке своего рабочего кабинета в Варшаве, сказал: «За год до того, как немецкий реформатор Мартин Лютер закончил перевод Библии на немецкий, наш украинский народ уже имел Слово Божье на своем родном языке. Перевод стал плодом дореформаторского пробуждения среди народов Восточной Европы. Начало движения пробуждения среди славян было заложено реформатором Яном Гусом в Праге, а своей глубины и видимых плодов оно достигло благодаря обновлению церкви под руководством Лютера и Кальвина. Однако вскоре эту пышность цветения многообещающей духовной весны покрыл иней, а все по причине желания польского и украинского народов, в особенности их правящей верхушки, встать на сторону Евангелия. Римские иезуиты и инквизиторы, а также московские государственные церковные служащие подавили не только веру украинского народа, но и духовную их жизнь. Богатый украинский язык опустился до уровня крестьянского диалекта. В довоенное время в России были строго запрещены священное писание, распространение благой вести и богослужение на украинском языке. И все это несмотря на то, что в Российской империи проживало более 30 миллионов украинцев, рассеянных по всему югу страны от Буга до Волги. Страшные последствия мировой войны, революции, приход к власти большевиков произвели огромные перемены и потрясения. Украинцы снова пришли к осознанию своего национального достоинства. Но мечты о национальном единстве и политической сплоченности были далеки от реальности. Поэтому благодаря несправедливым договорам о мире, которые разделили украинский народ на четыре части, все их устремления направились к религии. Народ находился в постоянном поиске Бога, развивая новые формы веры. Это и стало в своем роде движением пробуждения и реформации. В связи с этим возникало все больше насущных библейских вопросов, явный признак искренности богоискания. Таким образом, мужи народа, ведомые страстным желанием передать людям вечные ценности божественного откровения, еще в прошлом столетии закончили работу над переводом Библии, постоянно рискуя своей жизнью и свободой. А так как писание на украинском языке было запрещено в России, его распространили в Галиции, расположенной южнее Австрии. Этот перевод был очень похож на перевод Лютера. Украинский язык после столетий запрета и подавления только сейчас восстанавливается и приобретает свою изначальную форму. Так, в последние десятилетия предводители движения пробуждения, все без исключения, не оставляли желания создать новый перевод Библии на языке народа. К ним относятся лидеры реформатских государственных церквей, а именно лютеране и реформированная церковь, а также лидеры реформатских негосударственных церквей, евангельские христиане и баптисты. Этому настоятельному призыву последовал образованный несколько лет назад украинский комитет, председателем которого является профессор Келлер, известный руководитель Европейского центрального управления оказания помощи. В комитете состояли разные организации, работающие среди народов Востока. Представителем от нашего миссионерского объединения являюсь я, Вальтер Жак. На заседании в Праге в сентябре 1933 года был поднят вопрос о переводе Библии. В результате мне было поручено почетное задание руководить проектом перевода Священного Писания на современный украинский язык. Преодолев некоторые сложности финансового и личного характера, что является неотъемлемой частью служения Господу, весной этого года я созвал заседание в городе Гданьске. И вот уже полгода работа идет полным ходом. Переводчиком был выбран ранее упомянутый эксперт в области украинского языка профессор Иван Агиенко из Варшавы, в прошлом профессор Духовной академии и университета в Киеве. В помощь ему к работе была подключена проверочная комиссия, в которой заседают по одному представителю от трех основных евангельских движений среди украинского народа – лютеранин, реформатор и представитель от свободного евангельского движения. Другими словами, был собран по-настоящему экуменический комитет. Моя задача – быть посредником между председателями украинского комитета, а также контролировать процесс перевода и проверять его на точность. Печать и издательство перевода взяло на себя британское и иностранное библейское общество в Берлине, которое на протяжении прошлого столетия активно поддерживало распространение Священного Писания среди народов Востока. Организация взяла на себя также и большую часть расходов на работу по переводу. Наша миссия совместно с дружественной нам шведской миссионерской организацией и лютеранским конвентом пожертвовали на работу 1000 швейцарских франков или шведских крон. Не стоит и говорить о том, что все причастные к проекту поддерживают его и молитвенно, чтобы благословения Божьи покоились на этой работе. О том, что так оно и есть, свидетельствуют результаты. За короткое время, за полгода, все четыре Евангелия были не только переведены профессором Агиенко, но одобрены и приняты комиссией в единстве духа. Евангелия будут напечатаны сразу после Нового года, что позволит нам с огромной радостью передать украинскому народу на их родном языке пасхальный подарок о жизни нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, описанный в Евангелиях. Через два года мы планируем издание всего Нового Завета. Чтобы исполнилось наше желание и успешным был этот труд, через который вечное откровение живого Бога найдет путь к сердцам украинского народа и обновленные силы Евангелия изменят их жизнь, мы хотим и дальше быть верными в молитве.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Сила Слова Божия. «Слово мое не подобно ли огню, — говорит Господь, — и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Книга пророка Иеремии, 23 глава, 29 стих. В Соединенных Штатах Америки, в штате Мичиган, есть расколовшаяся скала. Эта очень большая скала раскололась на две массивные части из-за выросшего в расщелине скалы дерева. Много лет тому назад в маленькую щель скалы попало семя дерева. Семя пустило росток, начало расти, и по мере того, как корень этого дерева стал проникать все глубже и глубже в скалу, она начала понемногу, а позже все больше и больше раскалываться. Раскоровшиеся части скалы дерево по мере своего роста постепенно начало отодвигать в разные стороны. Семя это, как и всякое вообще семя, несло в себе жизнь. И эта жизнь обладала достаточной силой, чтобы разорвать скалу на части. Это только слабая иллюстрация того великого могущества, какое присуще Слову Божию. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Послание к евреям, 4 глава, 12 стих. Слово Божие есть живое семя, обладающее неописуемой жизненной силой. Какое семя сеется, такой и плод от него родится. От пшеницы – пшеница, от ржи – рожь, от овса – овес, и рожденное от плоти есть плоть. Так и Слово Божие, как семя духовное, доброе, небесное, святое, животворящее и посеяно в сердце человеческом, рождает человека подобным себе, то есть делать его духовным, добрым, небесным, святым, живым. Слово Божие освещает сокровенные тайники человеческой души, умиляет до слез, зажигает человеческое равнодушие священным огнем любви, исполняет готовностью повиноваться Божьей воле, располагает сердце к чистоте, побуждает к любви, влечет к святости, окрыляет душу никогда не увядающей надеждой. Будем же любить и исполнять Слово Божие, оно есть сила Божия.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: «Не откажись от этого пути», — так говорит Господь. «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, 6 глава, 16 стих. Ах, как здесь было хорошо! Свете вдруг вспомнился тот день, когда ее подружка пренебрежительно отзывалась об отдыхе в деревне. Как хорошо, что она не поддалась влиянию этой девочки и не отказалась от прекрасного похода и еще лучшего отдыха у дедушки с бабушкой. Все трудности путешествия уже забылись и теперь казались несущественными. Стоило пройти этот путь ради такого отдыха. Когда мы окажемся с Иисусом, несомненно согласимся, что не зря прошли земной тернистый путь вслед за Спасителем. Наши самые тяжелые испытания или

0: отношения покажутся нам ничем по сравнению с тем великолепием, которое приготовил наш Небесный Отец. Никто из спасенных никогда не пожалеет о своем выборе. Всю вечность искупленные жители земли будут благодарить Господа за то, что однажды Он обратился к каждому из них со словами: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Мой юный друг, и тебе нужно также самостоятельно сделать выбор, идти ли по доброму пути или нет. Будь внимательным. Еще и еще раз рассмотри, расспроси и прочитай, где же этот путь. Как будут рады твой Спаситель, Небесный Отец и Дух Святой, если ты от всего сердца скажешь: «Я хочу идти этим путем, помоги мне, Господи!» Да благословит тебя Господь принять такое решение.
1: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

Звезды в венце. И вот род Ваоза. Книга Руфи, 4 глава, 18 и 21 стихи. В книге притчи, притчи 12.4, сказано: «Добродетельная жена – венец для мужа своего». Руфь была женщиной с таким добродетельным характером. Она вышла замуж за мужчину по имени Ваоз, мужчину с добродетельным характером. Это был великий день, когда эти двое людей, любящие Бога, поженились. Союз этого благородного мужчины и женщины продолжил род людей, любящих Бога. Благодаря их браку чудесный, благочестивый род продолжился во времени и в вечности. И каждый отпрыск стал звездой в венце добродетели Руфи. Посмотрите только, как восхищают жемчужины из рода Руфи и Ваоза. Ваоз родил Овида. Как сказал Герберт Локкер, исследователь Библии, рождением Овида Бог связал нить жизни Руфи с сетью истории его народа настолько замысловато, что эта нить стала избранной. Из нее впоследствии произошел Спаситель мира. Овид родил Иессея. Как предсказал Исаия, не произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произойдет от корня его. Этой отраслью и этой ветвью стал Господь Иисус Христос. Иессей родил Давида. Надежда на царя Мессию и его царство – были выполнены в Господе Иисусе Христе через род Давида, отцом которого был Иессей, а дедом – Овид, рожденный Ваозом и Руфью. Иисус Христос. Семейное древо или родословие Иисуса Христа, сына Давидова, содержит такие благородные имена – Ваоз, Овид, Иессей и Давид. Евангелие от Матфея, 1 глава, 1, 5, 6 стихи. У вас есть дети или внуки? Благословим Господа, если есть. Это драгоценное сокровище, это звезды в вашем венце. Молитесь о них, молитесь ревностно. Укрепляйте их в Господе старательно. Делайте все, чтобы они знали о Христе и даже больше. Поддерживайте их духовный рост усердно.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества». Бог благословил своих детей великолепным средством прославления Его имени. Это творчество, песни, музыка или стихотворное произведение. Сегодня предлагаем в нашей передаче послушать творческий вечер с автором многих стихов Верой Кушнир. Слушайте и назидайтесь.

0: Вера Сергеевна, меня, я думаю, многих присутствующих здесь интересует еще один вопрос. Это ваша семья. Вы могли бы немножко рассказать о вашем муже Стасе Николаевиче, о ваших детях, хотя бы немножко информации, чтобы мы знали, пожалуйста.
1: Ну вот первых двух мы оставили в Германии и потеряли, это так принято говорить, когда умирают дети. Они на небе с Господом. А четверо мы имеем рожденных в Америке. Когда мы приехали в 49-м году, первая дочь у нас родилась в 50-м, и так до 54-го года у нас, 57-го, у нас рождались дети, и Господь, взяв двоих, дал четверых. Это у него такая арифметика. Он никогда в долгу перед нами не бывает. Он, если кого-то, чего-то лишил, то он обязательно восполнит, и при том с лихвою. Он так это и сделал. Так что у нас три дочери и сын, и те первые две девочки тоже были. У нас только один сын из шести детей. Он вот сейчас с отцом, потому что я не хотела уезжать, оставлять моего Стаса Николаевича старенького. Ему 83 года, он плохо слышит, он не умеет готовить, у него болят ноги, ему трудно ходить. И он совершенно беспомощный, когда меня нет. Пару дней назад, может, неделю назад, я позже пришла с работы. Я работаю в миссии моего деда. Миссия существует. И я привезла немножко литературы, там на столе вам оставлю, чтобы вы почитали, посмотрели и подумали. Может быть, кто-нибудь, кого-то побудит Господь даже принять участие в помощи этой миссии. Я с 8 до 11 там работаю. В конторе наш директор хочет, чтобы я еще все-таки там бывала. И как чем-то помогать. Я бесплатный работник. Я миссии ни копейки не стою, поэтому это самые лучшие работники, которым платить не надо. И никогда я там ничего не брала, никаких денег. Много лет работала. И я пришла на час позже домой. Почему? Потому что пришла моя дочь, вторая по возрасту, и с двумя своими внучками. И она нам подарила панно очень красивое, которое она художница нарисовала и не подписала. И она пришла подписать это панно, оценить какую-то там другую картину. Кто-то там повесил, нарисовал. И с этими девочками, говорит, мама, я иду в музей, и они уже уезжают в конце недели, пойдем с нами. А Стас Николаевич глухой, не отвечает телефон, я не могла его предупредить. И я приехала домой на час и 15 минут позже. И прошлую пятницу он стоял на тротуаре в слезах. Я заезжала машиной в наш драйвей, наш подъезд, и он стоял весь в слезах. И я говорю, Стасик, кто-нибудь был, пока меня не было? Он говорит, кто-то не был. Так что оставлять становится все труднее и труднее. Мы 61 год вместе. В этом месяце 61 год нашего брака. И, конечно, мы срослись в один организм, и я немножко на 3 копейки крепче, и поэтому и забочусь о доме, и о белье, и обо всем, и о гостях. А он еще в саду возится и много еще чего делает, пальцы немые, уши глухие. Одним словом, пришло время, о котором Екклезиаст сказал, нет мне удовольствия в этих днях. Вот, так что приехал как раз наш сын, который только каждый второй год приезжает. Он живет в Миннеаполисе. И он приехал как раз, вот я уехала, он сегодня приехал. И я благодарю Господа. Он сказал, мама, не волнуйся, езжай в свою поездку, я буду с папой. Он с женой приехал. И они будут, пока я возвращусь в четверг утром домой, потому что мы еще в другие церкви поедем. И сын мой с его женой побудут, и у меня три дочери там тоже в Санта-Барбаре, но все работают, но после работы придут и посмотрят на папу, как папа там себя ведет и что он ест. Вот, ну вот такая семья, девочки все верующие, все три. Сын был в молодости очень активным. Тоже был верующим. Сейчас, после высшего образования, набрался ума и стал, в кавычках, и говорит, что он стал агностик. Агностик – это значит «не знаю». Гностик – это «знаю», а агностик – это «не знаю». Это я стал неуверенным. Конечно, это трагедия, когда дети, которые уже знали Господа и тем более служили, ему вдруг впадают в такое вот… Конечно, дьявол не спит, естественно. И мы молимся усиленно. Мой Стас Николаевич особенно очень много молится. Вот сейчас сын приехал, так что помните это в молитвах. Он будет с ним говорить, будет напоминать ему, чтобы это все-таки проникло ему в сердце. И чтобы он возвратился, пока еще есть время. Потому что невозвращение, вы знаете, что означает. Вот. Так что это трагедия нашей семьи. А так, вот это вот то, что есть. Взрослые дочери, старшие уже бабушки, я прабабушка. Так что уже дети, маленьких детей уже давно, конечно, нет. Вот такая семья. Какой еще вопрос? Стас Николаевич был электронный техник, проработал 23 года в одной компании в Санта-Барбаре. Так что мы живем на пенсии. Я имею очень маленькую пенсию, он имеет чуть побольше. И на этом мы живем. Домик у нас выплаченный. Мы его купили в 69-м году за 27 тысяч. Теперь 27 тысяч автомобили стоят. Даже и паршивые. А хорошие в два раза больше. Вот. А в то время можно было купить еще дом, притом в Санта-Барбаре. Мама нам помогла, дала нам на задаток 5 тысяч, которые мы ей отплатили. У нас не было даже на задаток. Но мы его выплатили раньше, чем за 30 лет, за 17 лет. Мы живем в выплаченном доме на две пенсии. И нам вот так вот хватает. Мы очень довольны.
2: Слава Богу. Сегодня Стас Николаевич, и вы молитесь об обращении или, скажем так, о возвращении
1: блудного Евгения, сына.
2: Да. А в свое время ведь именно мама вымолила, можно сказать, вас и ваших сестер.
1: Да.
2: Давайте послушаем о молитве дикого гуся, гучие крылья.

0: Вера Сергеевна, вот в ваших произведениях чувствуется мотив того, насколько мы немощны и слабы, если нет с нами Господа. И даже вот эти крылья молитвы, это Он нам их дает, все это он. Только от Него.
1: Все он.
0: Но если мы настолько слабы, то как тогда мы можем принести Ему достойную славу? Каким образом мы можем послужить Ему? Как быть достойными, как быть способными, чтобы
1: он
0: сделать Его
1: способными. Служителем? Он делает способными. Это вот мой девиз, который вы вначале читали. Он ищет верных, желающих Ему служить, и делает их способными. Я же вам сказала, мне было 20 лет, когда я уверовала, хотела Ему служить. Я понятия не имею, как, когда и чем я буду Ему служить. И Он сделал из меня то, что я стала Его служительницей. Это Его заслуга. Это никак не моя. У меня было только искреннее желание Ему послужить. И когда мы это желание изъявляем, Он делает нас способными и открывает двери и возможности для радиовещания. И я массу переводов сделала, духовной литературы, много книг и статей. Если вы «Наши дни» получаете газету, вы там видите мои статьи. Я до сих пор перевожу. Делаю много переводов, чтобы послужить нашему народу. Он мне дал знание еще одного языка. Ведь мы приехали из России с русским, украинским языком, приехали в Германию, выучили немецкий, освоили, писали, читали, говорили. Приехали в Америку, выучили английский. В такой степени, в такой мере, что я могла стать переводчиком духовной литературы. И фильмов, 10, 15 фильмов, Муди научных фильмов, кто видел? Moody Science Films. Это что же я переводила? Это все Господь. Это не я. Сама по себе я бы никогда ничего этого не могла бы сделать. Он давал силы, он давал время. У меня же семья и дети. Я досматривала маму мою. 11 лет вдову. Отец умер, она его на 11 лет пережила. И я ее досматривала на 2 дома. Она хотела быть в своем доме за углом от нас. Я ее дом убирала, и свой убирала, и ее ей стирала, себе стирала, и на работу ходила. В это время в студии работала. Господь, это только Он. Не подумайте ни на одну секунду. Я самый обыкновенный рядовой человек. Такой, как вы все. Я ничего собой не представляю. Я не какая-то супервумен. Я абсолютно обыкновеннейший рядовой человек, предоставивший себя Господу, делай со мной то, что ты желаешь, то, что ты можешь. Он делает нас способными.
2: Вера Сергеевна, вы коснулись еще одной вот такой части вашей жизни, вашего служения, радиоработы. Могли бы немножко вы рассказать, вот тогда, когда все мы, наверное, были, жили в том Советском Союзе, и вы готовили эти радиопередачи, и они шли туда, на Советский Союз, что вы чувствовали, что вы думали, знали ли вы, что кто-то слушает вас, получали ли вы какую-то информацию, как была вот эта часть вашего служения?
1: Во-первых, Господь открыл дверь для этого служения. К нам, мы были в Голливуде в то время, в церкви, членами церкви в Голливуде, пришел американец, который выучил русский язык с акцентом. Пошел в UCLA, в университет, выучил наш язык для того, чтобы передавать Евангелие за железный занавес. Пришел в нашу славянскую церковь, русскую церковь, и искал помощи. Потому что он понимал, что он говорит с акцентом, и что ему трудно. Он грамотно так какую-то коротенькую проповедь с листочка прочитал. И потом обратился к нам, и к моим родителям, и ко мне. И мы почувствовали, что он, Господь нас призывает через этого человека помочь ему. Именно в радиовещании. У нас было знание языка, было знание Слова Божьего, была сравнительно хорошая дикция, и которой мы еще улучшили, потому что нам сказали, как по радио говорить, не проглатывать окончания, потому что вас глушат. Там заглушают вас, чтобы вы не проглатывали окончания, когда поете, когда говорите, чтобы каждое слово было четко слышно. Это еще нас этому тоже научили. И через него мы начали служить, мои родители и я. Трансмировое радио попросило для детей создать передачу. У меня никаких маленьких деток вокруг меня, поющих, говорящих, что-то там вякающих, не было. Я просто им давала Библию в упрощенном виде. Если кто слышал программу «Тетя Таня», это упрощенная Библия с рассказиками, со стихами. И я даже не говорила каким-то детским языком с ними, немножко упрощенным, без каких-то сложных там интеллигентных слов. Простыми словами, кое-что из Библии сложное, трудное выпускала. И за 3 года еженедельной программы я сделала программу для детей 8 до 12 лет, потому что я думала, в этом возрасте они уже могут серьезно принять решение и понять Евангелие, а не для самых этих трехлетних, двухлетних, а постарше детей. И сделала эту программу. Когда я ее закончила через 3 года, письма приходили очень плохо. КГБ не пропускало ничего ни на одну станцию. Мы 6 или 7 станций передавали со всех концов. И они не допускали. Но иногда что-то проникало, и я по радио на эти письма отвечала. И было письмо такого порядка, такого характера, что когда собираются у радиоприемника мамы со своими детьми, они приглашают соседок с их детьми, и иногда неверующих соседок. А Библии не было, поэтому упрощенная вот эта Библия как раз была им хороша. Но возник вопрос, надо создать что-то для женщин. Что братья с кафедры очень мало касаются наших чисто женских проблем, семейных там всяких и таких. И что-то надо создать для женщины. И это для меня был новый вызов. Господь бросает новый вызов. Значит, я создаю программу для женщин. Женщины Библии, женщины-миссионерки. Собрала биографии разных национальностей женщин-миссионерок, которых лично знала, о которых читала, кое-что перевела с немецкого, с английского. Еще 1 год женщины-миссионерки и христианская семья. Все, что все проблемы, какие есть в христианской семье. И это вышло теперь и в книжной форме, до сих пор существует на кассетах и дисках. Андрей Пац на 3 дисках имеет эту женскую передачу. Я надеюсь, он привез этот раз и предложит вам, чтобы женщины могли слушать. Теперь все на диски переносят. И на кассетах раньше было, и по радио я передавала. И, конечно, и стихи, и туда все шло, и рассказы, и материал нужно было находить. Ведь нужно было это найти, нужно было создать. И при этом, конечно, и семья, и все семейные заботы, и борщи, и прочие, и котлеты. Все это делается, между прочим. И стирать, и убирать, и полы мыть, и блины печь, и гостей принимать, и все это. Это только Бог. Это, никак невозможно для человека без его всемогущества, без его силы, которую он дает, и знания, которые он дает, и направление. Это вот эта целеустремленность. Дивный Господь. Я хочу, чтобы я ушла отсюда с одним только чувством у вас, что Он великий Бог. Чтобы вы Его прославили. Чтобы я была здесь не потому, что я Вера Кушнир, тут какая-то великая птица. Нет. Он великий, у Веры Кушнир великий Бог, чтобы вы это не забыли, чтобы это было в вашей памяти, потому что я долго уже не буду на этой земле, мне много лет, чтобы вы это запомнили, что Бог делает великие дела с очень простыми людьми, очень простыми.
0: Слава Ему за это. И я думаю, что это прекрасная возможность задуматься каждому, кто находится здесь, в особенности тем, кто еще не нашел свое жизненное призвание, кто еще не обнаружил свой дар, который Господь ему дал. Звучит еще одно стихотворение Веры Сергеевны. «Ты дал мне жизнь». Его прочтет Олеся Кондратьева.
3: Ты дал мне жизнь, и с нею все мне дал. Ты стал мне целью, смыслом, утешением. За зло мое ты в муках умирал, а смерть твоя купила мне спасение. Но что имеешь ты, мой Бог, во мне? Мои молитвы — только стон и слезы. Моя любовь, как пена на волне. Мои дела — шипы лишь, а не розы. Я, слабое, капризное дитя, скольжу и падаю, и вновь иду хромая, запутываясь в дьявольских сетях, освобождаясь, снова в них впадаю, и снова на коленях пред тобой прошу тебя о сладости прощения. И ты немедля трепетной рукой даешь душе покой и исцеление. Как будто бы ты только ожидал, чтоб я к твоим ногам пришла, рыдая, и взяв из рук твоих любви бокал, пила б ее до дна, не выпивая. Ты дал мне жизнь, и в полноте ее нуждаться никогда не перестану. И совершенство дивное твое, как звезды с неба, оком лишь достану. В зависимости полной от тебя проходит жизнь, и в этом наслаждении тебе и мне. Ты отдал мне себя, и от меня взаимность ждешь с большим терпением. Аминь.
1: Аминь. Спасибо. Когда Андрей снимал этот фильм, который он будет вам предлагать, он был у меня в доме, и зашла моя старшая дочь, Аня, ей 57 лет, и он ее спросил обо мне. И она сказала, для нас она была мама. Вот это все. Я была мама. И дети знали, что я ни в чем никогда, их не было ущерба. Они ничего не потеряли от моего того, что я столько служила Господу. Значит, без ущерба семье. Нужно стараться это делать так, чтобы это было без ущерба семье. Они знают, что я мама, и теперь бабушка, и прабабушка. И эта роль тоже должна быть исполнена.

0: Крылатые песни нужны человеку, крылатые чувства, крылатые мысли, чтоб он устремлялся не к низу, а кверху, в небесные дали, в надзвездные выси. Земля так прекрасна, она нас чарует полями, лесами, озерною гладью, но вечную жизнь только небо дарует, поэтому небо гораздо отрадней. Пусть мир обещает земли улучшение, устройство, порядок, отсутствие брани, не может он дать от греха избавления, а если грех будет, мир будет изранен. Красивые печальные песни земные, сердечные струны дрожат от их звуков. Небесные ж песни для духа родные домой возвращают Адамовых внуков. От песен земных часто слезы струятся, тоска пробуждается, тянет куда-то, какие-то мысли и чувства роятся, и хочется мыслей и песен крылатых. Аминь.
1: Сейчас прозвучит песня на стихи Веры Сергеевны «Я люблю стариков». Ее, наверное, скорее было бы можно охарактеризовать не столько как ее произведение, а обращение к ней. Мне кажется, что слова из этой песни как нельзя лучше выражают наше отношение к ней и к тем людям, которые вместе с ней совершали дело Божье. Здесь можно вспомнить и Николая Водневского, и Родиона Березова, и Павла Рогозина, и уже упоминавшегося ранее нами брата Иоанна Марка Галустьяна.

0: что погаснут вот-вот. Я люблю стариков. Благослови тебя, Господь.
1: Я писала это, когда я была очень молодая. Я любила всегда старших людей, любила слушать их, любила учиться от них и молитвы их видеть, как они молятся.
0: А теперь сама
1: в этом возрасте.
2: Вы предвосхитили мой вопрос. У меня как раз было на сердце спросить, когда же вы написали это стихотворение?
1: Да, я посещала старушек, старичков в православном старческом доме в Лос-Анджелесе. Когда мои дети еще были маленькими, я не могла так много делать вне дома. Я посещала, и православный священник меня поблагодарил. Я только Евангелие им читала. Я им ничего не навязывала, я им не говорила, что они должны стать баптистами. Я считаю, что Слово Божие имеет силу больше моих слов. Его Слово сильнее. И читала им Евангелие. Он говорит, никто у нас в церкви этим не занимается. Хорошо, что вы ходите. Я была молоденькая, там еще 30 лет не было.
2: Поделитесь с нами еще тем, что Господь вам дает.
1: Я хочу пару стихотворений, на этом мое участие закончится. Во-первых, о том, что я смесь, как я уже вам сказала. Отец русский, мать еврейка. И вот у меня есть стихотворение «Смесь». Портландская группа меня просила его прочитать у них, так что завтра у них прочитаю. «Смешались во мне две различные крови. Славянская кровь от родного отца, еврейская кровь со славянской вровень от мамы влилась в зарождение яйца. И так с той поры два народа спокойно во мне уживаются, слившись в один. Когда я в России, мне сладко и больно. Когда я в Израиле, ой, вей, до глубин. В тех странах всегда пробуждаются струны на двух инструментах, совсем не сродни. В Израиле, там Черного моря буруны, в России рождение и детские дни. В Израиле причастность к Христу ощущаю, корнями касаясь священной земли. В России по детству в деревне скучаю, по веткам сирени, березкам вдали. Но медленно к жизни, к концу приближаясь, я поняла четко из Божьих слов, что сколько б народов во мне не смешалось, роднее Христова голгофская кровь. Она все народы в один соединила, создав уникальную новую смесь из тех, кого кровь на Голгофе омыла, из тех, кого тронула добрая весть. Пока ж по земле я ногами ступаю, две крови порой ощутимы во мне, но я это чувство в себе заглушаю своей принадлежностью к Божьей семье.
2: Аминь.
1: И еще одно. Для тех в утешение, кого не так не чествуют и не празднуют, как некоторых. Вот. Потому что не все при жизни получают вот такую почесть, какой почему-то Господь позволил мне удостоиться. Это Он, только Он. Я слыхала, это правдивая история. Она называется «Еще не дома». Прослужив 20 лет в африканской стране, Божий воин домой возвращался. Ни к родителям, к детям, ни даже к жене он давно от всего отказался. Приближаясь с волнением к родимой земле, он узнал, что известная личность с ним плывет на борту, на одном корабле, и команде то не безразлично. Совпадением назвав непростой инцидент, расспросил, с кем тут столько заботы, и услышал, здесь с нами плывет президент, он из Африки едет с охоты. 3 недели провел он, стреляя зверей и снимая с них ценные шкуры. В Белый дом едет сам Теодор Рузвельт, как же можно тут без процедуры? И, о диво, когда приближались к порту, там уже и оркестр, и знамена, президента встречал караул на посту, и шумела толпа восхищенно, опустил свою голову миссионер. Что-то больно под сердцем кольнуло. 20 лет прослужил я в далекой стране. Трап один был открыт президенту и мне, только встреча меня обминула. И склонился Господь над душою слуги и шепнул, твое чувство знакомо. Здесь встречают одних и обходят других. не грусти. Есть обитель, где ценят своих. Ты ж не дома еще, ты не дома.
2: Знаете, многие с вершины своего жизненного опыта сегодня вглядываются в даль пройденных дорог и погружаются в мемуары. Но мне кажется, у вас совершенно иной настрой. О вас, можно сказать, течение совершило, веру сохранило, но готовится вот этот венец еще. Лейтмотивом вашего творчества является тема о будущей, грядущей жизни. Ведь настоящая жизнь только начинается, не так ли?
1: Конечно.
2: Какое практическое значение для вас имеет тема воскресений?

0: вещи, которых бы мы хотели избежать. Но радость – это то, что Христос воскрес, победил, воссел одесную Отца и ожидает нас всех. В доме Отца моего обителей много. А если нет, то я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И там, где я, там и вы, чтобы были. Ну, где же такая надежда? Мир разве может дать такую надежду? Это же радость, это счастье, это сплошная благодарность и радость. И я не боюсь этого перехода. Я ожидаю этой встречи.
1: Христос

0: Аминь. Братья, кто написал композицию?
1: Скромный.
0: Спасибо, брат Шпах. Благодарю вас. Я не знала, что вообще на это кто-то музыку написал. Спасибо.
2: Слава Богу. Христос воскрес, и мы однажды воскреснем, братья и сестры. Наш вечер был бы неполным, если бы мы сегодня еще не услышали невидимые руки. И там увидим, наконец, невидимые руки. Исполнит Павел Житенко.

0: Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Братья и сестры, это истина. Вот она посвятила с молодых лет жизнь свою Господу, Бог провел и отдала ее не лишь бы как, а так всецело. И Бог проявился в ней. Вы знаете, что мешает Богу проявиться в нас, во мне и у вас? Наша натура, наша неуступчивость, наше нежелание отдаться и упасть в эти руки Его. Трудно упасть, но надо в эти руки Бога живого. О ней можно сказать, как сказано Христом о той женщине: она сделала, что могла. Что могла, она делала. И передачи я от тети Тани слышал с детьми, и другие христианские передачи слышал, тетю Веру. И многие из вас слышали там на родине. Вот эти простые, искренние, задушевные стихи, вот это простое проявление ее души. Я хочу от лица всех нас кратенький стишок, я не стал писать длинный, чтобы люди не разбежались, а кратенький хочу прочитать. «Пред нами скромность, простота, без пышности и чванства. Учась смирению у Христа, нашла суть христианства. Такой была, такая есть простая тетя Вера, и всем раскрыть благую весть всей жизни ее сфера. И озираясь на года, на встречи и разлуки, над нею были, есть всегда невидимые руки. Она их знала, и не раз беде ей помогали, и отирали слезы с глаз, на подвиг вдохновляли. Дожив до крепости большой, не сдалась пред годами, но с той же ревностью былой нас радует стихами. И все богаче и сильней стих сердца извлекает, и тот, кто шел по жизни с ней, слагать их помогает. И будет день, любви строка в небесный гимн вольется, из уст спасенных через века хвалою отзовется. Как прошлой жизни и сейчас вы вся полна примера. За все, что сделали для нас, спасибо, тетя Вера».
1: Это действительно была вера в невидимые руки, поэтому благодарностью Господу за вас, за каждую поэтическую строчку, за каждое стихотворение от нашей церкви, да и от всех нас, примите, пожалуйста, вот эти цветы. Пускай Господь благословит вас. И, может быть, еще несколько слов пожелания всем нам, особенно молодым христианам. Несколько слов скажите пожелания.
2: Идите за Ним. Он стоит того. Уже сказал, вот брат старший пресвитер сейчас сказал, Он достоин. Достоин вашей жизни. Он умер за вас. Посвятите Ему свою жизнь. Рано посвятите. Я рано посвятила. Рано, и Господь использовал молодые и старые, и все, служите Ему, Он достоин. Он достоин Ему единому слава. Ему единому слава. Аминь.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5908. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201. Код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

Господь позволил еще говорить о той теме, о которой мы говорили. И она очень многогранна, и учитывая время, которое нам осталось, мы немножко еще некоторые моменты затронем. Я напомню, что мы говорили о важности верной реакции на боль других людей, а также по отношению к тех, кто впал в грех. И мы увидели, что обычно Божьи люди, они сопереживали и плакали. И так делал Иисус Христос. Почему у него была такая реакция? Потому что у него было чистое сердце. Интересно, что когда часто цитируют текст «Если увидел брата согрешающего, то пойди его обличи», это все очень правильно. Вот вы знаете, вот как в мире существуют врачи, а есть патологоанатомы. Вы знаете, в чем разница между этими людьми? Врачи, они понимают, что перед ними живой человек. Патологоанатом, он исследует мертвое тело. Он не учитывает, что там может быть больно, что там может пойти кровь, что он может умертвить этого человека. К сожалению, иногда даже словом можно убить человека. Можно просто его дисквалифицировать из жизни, когда неправильное состояние сердца. Писание говорит, что взаимодействовать с теми людьми, которые согрешили даже против вас, нужно только тем, кто имеет плод Духа. Мы читаем в 5 главе послания к Галатам, что плод Духа – это милосердие, вера, воздержание. Помните, эти люди имеют мир и так далее. Есть там другая категория людей, которые имеют дела плоти. И вы знаете, в 6 главе продолжается эта мысль у Галатов, и там написано: «Вы духовные, исправляйте таковых дух и кротость», и мы ниже об этом скажем, если получится. А представляете, если не то расположение духа, если не то состояние духа, если негодование, пренебрежение к людям, это беда, это не врач, это патологоанатом, это разрушение последних шансов в усилиях по восстановлению упавшего. О каких слезах и сопереживании, и понимании там может идти речь? Как проверить состояние своего духа? Очень такой, знаете, простой пример. И он есть в Евангелии. В Луке 9 глава с 51 по 56 стих описывается история, когда Иисус, он уже знал, что приближались его дни взятия от мира, он послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Нужно проверить, какова моя реакция на неготовность других людей слышать Евангелие, когда мы говорим об Иисусе Христе. И вот здесь такая ситуация. И там написано: «Там не приняли его». Почему? Потому что он имел вид путешествующего в Иерусалиме. Маленькая ремарка. Как вы думаете, сегодня внешний вид благовестников может играть решающую роль в достижении грешников? Понятно, что это был сам Иисус, и у него был определенный внешний вид, и он знал, куда идет и зачем, но это повлияло на тех людей, которые не готовы его были принять, тем более между этими народами существовали определенные проблемы. Я не буду называть национальности, но вы знаете, как-то я привел такой пример. Представьте себе, какого-нибудь еврея послать благовествовать во время Великой Отечественной войны в Берлин фашистской Германии и одеть пейсы, кипу. Как вы думаете, будет ли успешен это благовестие? Насколько воспримут этого человека? И что вообще может быть с этим человеком? Мы должны учитывать культурный контекст, тех, кому мы благовествуем. Но те, кто это не учитывает, возможно, имеют неправильное расположение духа. Это маленькая ремарка. Видя то, что Иисуса не приняли, ученики его, Иаков, Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Помните ситуацию, когда царь посылает один за другим пятидесятников? Речь не идет о современном религиозном направлении, речь идет о тех людях или воинах,
которых было 50 человек, и у них был старший. Но здесь идет неправильное применение Писания. Мы знаем, что в том случае там были воины, а здесь были люди невооруженные. Это были люди грешники. И посмотрите, как отвечает Иисус. Он повернулся к ним и сказал, он, во-первых, запретил им. Он говорит, я запрещаю вам заниматься благовестием. Я запрещаю вам реагировать так на тех людей, которые не принимают Иисуса Христа. И он им говорит об их состоянии духа. Он говорит, что они даже не знают, какого они духа. Он говорит, посмотрите, как настроен мой дух. Я пришел не губить души человеческие, а спасать. И неправильное отношение к человеку, который находится еще в греховной природе, который, может быть, еще не возрожден, может быть, он находится в состоянии ожесточения, может привести еще к ухудшению ситуации, так что человек совсем закрывается. Он уходит из церкви, он не приходит ни на какие общения, он не видит понимания любви. Мы все знаем Нагорную проповедь наизусть, «Блаженные плачущие», там есть такой стих. И знаете, интересно, что иногда думаешь, почему этот стих идет за тем стихом, почему эта глава здесь, а ведь знаете, не всегда это расположено хронологически. А некоторые повествования в Писании не расположены хронологически. И одно бывает нахлёст на другое, но мы должны, я увидел, что нужно обращать внимание даже на последовательность некоторых стихов. И прежде чем мы прочитаем из Нагорной проповеди, я прочитаю Деяния 2:42. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах». Вы помните, это речь идет об учениках, которые только что покаялись, уверовали, и описывается то, как они проводили духовную жизнь. Почему бы не написать, что они пребывали в молитвах, в преломлении хлеба, в общении, в учении? Почему именно так? Я думаю, что мы все относимся к той категории людей, которые хотят, чтобы их молитвы были услышаны. Но посмотрите, первые ученики, несмотря на то, что они всегда были не в духе, не всегда были в духе, они однажды подходят к Иисусу и говорят, «Научи нас молиться». Они увидели, что молитвенная жизнь Иисуса, она не похожа на них. Он как-то по-другому молится, не как фарисеи, не как саддукеи, не как он. И знаете, интересно, многие хотят, чтобы их молитвы были услышаны, но в жизни этих людей нет первого пункта. Они не ученики Иисуса Христа. Знаете, слово «ученик» и слово «христианин» в Библии совсем разные пропорции, сколько раз это повторяется. Это в Антиохии учеников начали называть христианами. Но по идее последователи Иисуса Христа, они называются учениками Иисуса Христа. И человек, который хочет, чтобы его молитвы были услышаны, прежде всего он должен быть учеником Иисуса Христа. Второе, мы видим, что здесь написано «в общении». Это слово означает взаимоотношения, соучастие и пожертвование. Человек хочет, чтобы его молитвы были услышаны, но он не пребывает в процессе ученичества, у него, может быть, разрушенные отношения с людьми, у него нет соучастия в жизни других людей, и он избегает всякие жертвы или пожертвования. Дальше идет преломление хлеба, вечеря Господня, где человек делает самопроверку и суд. Как может человек проверить себя, если он не знает учения Иисуса Христа? Как человек может судить себя, если у него нет соучастия и взаимоотношений с другими людьми? Он даже не думает о том, как он кому-то сказал, как он поступил по отношению к кому-то. Учение, общение, преломление хлеба и молитва. Не наоборот. Матфея 5 глава с 3 по 9 стих написано «Блаженные нищие духом». И я тоже хочу здесь обратить внимание, что не просто так эти слова или эти понятия, они расположены друг за другом. Когда мы удивляемся, почему некоторые люди, они находятся не в том состоянии духа, и почему в их жизни нет слез даже по поводу своих грехов, давайте обратим на это внимание. Что значит «нищий духом»? Это осознание своей беспомощности. Это осознание острой нужды в Боге.
Посмотрите, в Псалме 33, 19 стих, здесь написано: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Божие». И еще раз хочу обратить внимание, как Ветхий и Новый Завет очень связаны. «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренным духом спасет». То есть здесь сказано, что те люди, которые имеют сокрушенное сердце, вам не напоминает это слово один из стихов книги Деяний. Дело в том, что в Деяниях, в 2 главе, по-моему, в 37 или 38 стихе там написано, что когда они услышали слово, которое проповедовал Петр, там интересная реакция. Там написано, что они, вспомнил, умилились сердцем. А было бы правильнее переводчикам написать, что там произошло сокрушение сердца. И мы видим, что это давно уже было написано в псалмах, что Бог особо близок к тем людям, которые позволяют, чтобы эти твердыни, на которых человек строит свою жизнь, свое основание, самоуверенность, самооценка, самолюбование и так далее, он близок к тем, кто готов, чтобы это все сокрушилось. «И смиренных духом спасет», а там мы читаем: «таковых есть Царство Небесное, блаженные плачущие». Вы помните, как отреагировал Петр, когда он увидел, что у него совсем нет не сильный дух? Он был сокрушен, и поэтому он заплакал, когда увидел нищету духа. Без осознания нищеты духа никогда не будет плача о своих грехах. Посмотрите, после плача о своих грехах приходит кротость по отношению к грехам других людей. В Писании мы читаем, что «думайте о себе скромно». Не думайте много о себе, думайте скромно по мере веры. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Кроткие люди, они избегают самоправедности. Они ищут праведности в Боге. Они понимают, что они могут претендовать на какую-то праведность только когда они находятся в Иисусе Христе, только когда они понимают, что Бог на них смотрит через Иисуса Христа. Помните, были люди, в послании к римлянам написано, они усиливались поставить свою собственную праведность. Блаженны алчущие и жаждущие правды. И написано, они насытятся. Праведные, или если мы сначала начнем, те люди, которые понимают нищеты духа, которые оплакивают свои грехи, которые жаждут праведности в Боге, они становятся милостивыми. Человек никогда не будет милостив к другим людям, если он не понимает своей греховности, если он не понимает, сколько Бог ему простил, если он не понимает, что его праведность сам, только как запачканная одежда, как пишет Исаия. Имеющие милости в отношении к людям, у этих людей чистое сердце. Это очищенное сердце. Поэтому и написано «блаженные чистые сердцем». Только такие люди увидят Бога. Они увидят Бога не потому, что, как в притчах написано, кто может сказать: «Я очистил свое сердце». К сожалению, сегодня есть такие люди, которые говорят: «Мы уже достигли совершенства». У меня был такой случай очень много лет назад, когда один брат говорил: «Я уже достиг совершенства». И мы ехали по дороге, останавливаемся, заезжаем в небольшую закусочную. И там он так показал свое совершенство, что одному пресвитеру и другому пресвитеру пришлось идти извиняться перед этими хозяевами этого кафе. Но человек думал, что он совершен. Если люди не плачут о себе и других, то, возможно, они не осознали нищету своего духа. И поэтому они не заплакали, когда они осознали свою греховность, как это сделал Петр. Матфея 26:75 написано: «И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежели, нежели пропоет петух, трижды отречусь от меня, и, выйдя вон, горько плакал». Иногда осознание греховности или нищеты духа, или беспомощности, или своего греха приходит позже. Но это не помешало Петру оплакать свой грех. И поэтому эти люди, которые некроткие, они не жаждут праведности. И поэтому такие люди немилостивые. Если вы обратите внимание на тех людей, которые жаждут чужой праведности, чаще всего они делают это некротко. Чаще всего они не видят себя грешниками, и поэтому их сердца находятся не в должном состоянии. И, конечно, дальше написано «блаженные миротворцы». Разве такие люди
могут принести мир в церковь, в семью, между друзьями. И лишь те люди, которые имеют плод Духа, а слово «плод» означает «результат», они могут помочь упавшему. И мы читаем в 6 главе: «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные», то есть те люди, которые имеют плод Духа, в 5 главе, и у них есть вот этот плод милосердия. И посмотрите: «Исправляйте такового в духе кротости». Опять это слово нас отсылает в проповедь о блаженстве. Там написано: «Блаженные кроткие, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенными». Эти люди понимают свою нищету, свою неспособность. Они понимают, что они полностью зависят от Бога, когда они хотят кому-то помочь. Это те люди, которые носят бремена друг друга. Как-то я разговаривал с одним человеком и сказал ему: «Знаешь, что ты сделал? Ты нарушил закон Христов». Он говорит: «Я вас не понимаю». Я говорю: «Давай читаем стих. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Если какой-то человек открыл вам свое сердце и стал говорить о своих переживаниях, о своих искушениях, но вы не смогли это понести вместе с ним, молясь за него, поддерживая, ища в Писании мудрости, как ему помочь, рассказали об этом другим людям, начали превозноситься над ним. Такие люди нарушают закон Христов. Почему? Помните, мы в Римлянам читали: кто не думает о себе более, нежели должно думать. Писание написано в одном духе. И здесь написано: «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает себя». Когда человек, знаете, как тот человек, который молился в храме, как он молился? «Я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики, или как этот брат или сестра, которые сидят». Он даже не понимал, он не видел своей греховности, у него не было кротости, у него не было нужды в Боге, у него было самолюбование. И когда мы говорим о том, что люди сопереживают или плачут о падении своих близких, особенно когда это друзья, братья, сестры, мама, папа, бабушка, дедушка, внук, внучка, можно задать вопрос: а когда последний раз у меня наворачивались слезы, когда я слышал о падении какого-то брата или сестры? Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 12 главе, мы вновь обращаем внимание на этого благословенного служителя. Посмотрите, когда он узнал, что в церкви Коринфской она погрязла в разных грехах, что большинство людей, обычно люди негодуют, когда узнают, большинство людей, к сожалению, негодуют, как и написано в одном, они возгордились, слово «возгордились», оно в оригинале звучит «кичиться». Это примерно, когда человек слышит о падении другого человека, он говорит: «Ничего себе, вот это да, вот дают». Вот примерно такая реакция была. Но апостол Павел, посмотрите, как он реагирует: «Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю. Также, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете». Посмотрите, какой кроткий человек. Он говорит: несмотря на то, что я апостол, я понимаю, что я могу упасть. Я понимаю, что я такой же человек. Я понимаю, что в мою голову могут приходить такие же искушения, как у вас. И я не хочу, чтобы вы меня увидели в таком состоянии, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой. И вот опять мы встречаемся с плачем. Посмотрите, что делал этот человек, когда он видел в церкви целый букет грехов. И чтобы не оплакивать немногих, он как будто на кладбище. Он видит, что эти люди пребывают в смерти. И если они не покаются, это живые мертвецы. Возмездие за грех – смерть. «Которые согрешили прежде и не покаялись, нечистоте, благодеянии, непотребстве какое делали». Почему Павел оплакивал упавших и не раскаявшись? Мы уже видели, что так поступали Божьи люди, пророки, имеющие чувствование Христовы. Если вы прочитаете книгу пророка Иеремии, он сидит на развалинах Иерусалима и плачет о пораженных дочерях народа. Сам Господь
Когда как-то его спросили, за кого, он спросил учеников, за кого почитают меня люди. Вы знаете, почему некоторые сказали, что, возможно, это Иеремия? Потому что наш Господь часто плакал, когда видел людей, которые согрешали. Почему Павел плакал? Возможно, он понимал, что церковь понесла урон. Как можно гордиться или злиться, когда духовная война, и когда твой рядом однополчанин, он ранен, он сейчас умрет. Представьте себе, вот идет война, люди воюют, они друг друга поддерживают, и вдруг кто-то стоит, ну ты что, ты здесь разлегся? Давай вставай, не надо притворяться, и что ты здесь расслабился? Обычно эти люди, они делают все возможное, чтобы вытащить человека с поля боя. Один пример. Во время Второй мировой войны, это реальная история, один человек, который очень любил свою страну, он решил пойти на войну. Когда он приехал в часть, он сказал: «Я верующий человек, я не могу брать оружие». Его заставляли и так, и так, и так. Потом все-таки его взяли на службу, над ним стали издеваться, его били, над ним смеялись, его всячески унижали. И вот они оказались на фронте. Было несколько сражений, но вдруг произошло такое сражение. Оно было с японской армией. И получилось, что оно проходило на такой высоте, и чтобы туда попасть, нужно было залезть по скале какой-то момент. И как только люди туда, воины, залезали, почти всех их стреляли, и было очень много ранено. Он был одним из тех, кто вытаскивал из поля боя. Когда он туда залезал и вытаскивал, и он понимал, что если он назад вернется, он может погибнуть, но он каждый раз говорил: «Господи, помоги мне вытащить еще одного». Когда закончился бой, посчитали, что он вытащил около 100 человек. Только после этого люди, которые с ним воевали, они сказали: «Мы хотим, чтобы ты молился за нас». Если люди, которых мы хотим спасти, которым мы хотим подняться, которые поражены грехами, и они не видят правильное отношение к ним или жертвы по отношению к ним, то, что сделал нас Господь Иисус, ведь Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Пусть Бог благословит каждому из нас иметь чувствование Христовое. Написано, что в книге Откровения там уже не будет ни плача, ни слез, ни самой смерти. Там будет радость. Там будет радость у тех, которые сами спасены. Там будет радость у тех, которые спасали других. Пусть Бог благословит, чтобы у каждого из нас было верное состояние сердца. А для этого нужно понимать нищету духа. А для этого идет плод кротости. А дальше идет нужда в Боге в оправдании. А дальше, как сказано в блаженстве, тогда человек становится милостивым, и только такие люди наследуют Божье Царство. Пусть Бог благословит и поможет следить каждому за состоянием своего сердца, чтобы иметь спасение самому и быть способным правильно реагировать на боль других людей и на тех людей, которые находятся на пути в погибели. Давайте мы помолимся о себе. Давайте мы помолимся о тех, кто сегодня ранен, кто сегодня упал, чтобы Бог их спас, и чтобы нам написано совершать свое спасение и заботиться о том, чтобы остаться спасенными людьми. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Пусть Господь прославится. Аминь.

0: и сильных иногда сгибают ветры, густую крону преклонив к земле. Стихии беспощадны в жизни этой. Нередко пребываем мы в борьбе. И ветви, как натянутые струны, молитвы, как защитная броня. Не страшно, если ветры вас согнули. Страшнее, если с корнем навсегда. И сильных иногда сгибают ветры, но если корень прочен во Христе, бессильны все утраты и потери, ведь мы к небесной шествуем стране. Чем больше испытаний в жизни этой, тем ближе льнем к Спасителю Христу. И сильных иногда сгибают ветры, испытывая веру на корню. Как важно углубиться в Божье Слово, источники искать воды живой, чтоб крепкою была корней основа, чтоб устоять в опасности любой, чтобы достичь небесного чертога, войти однажды в вечности покой, услышав долгожданный голос Бога. Ну вот и все, дитя, пора домой.
1: Сегодня вы прослушали вторую часть темы «Время плакать», говорил Альберт Горбатый. Продолжение слушайте в нашей следующей передаче. Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

были такими, как вы, нам тоже казалось, что старость не скоро придет. Но быстро, очень быстро дни бегут.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Неотступная просительница. В Евангелии от Матфея, 15 глава, с 21 по 28 стих, и в Евангелии от Марка, 7 глава, с 24 по 30 стих, рассказывается об исцелении Господом Иисусом дочери некой сирофеникиянки. Сопоставляя эти два рассказа, можем заметить, что они как бы дополняют друг друга, они противоречат один другому, как некоторые пытаются представить. Беря отдельные факты то у одного, то у другого евангелиста, попытаемся представить себе определенную картину описанного события. И Матфей, и Марк говорят, что это было в пределах Тира и Сидона, то есть на крайнем северо-западе обетованной земли, какую Бог дал Израилю в дни Иисуса Навина. Эта земля была разделена по жребию на 12 уделов, и удел колена Асирова достигал пределов Тира и Сидона. Иисуса Навина, 19 глава, с 28 по 29 стих. Правда, самые города Тир и Сидон не входили в этот удел, но и попавших в их удел хананеев сыны Израиля не изгнали, и жил Асир среди хананеев, жителей земли той. Судей, 1 глава, с 32 по 33 стих. Со временем отношения между Израилем, Тиром и Сидоном были дружественные. В царствование Соломона подданные Хирама, царя Тирского, вместе с рабами Соломоновыми заготовляли материал на построение храма Господня в Иерусалиме. Третье царство, 5 глава, с 1 по 10 стих. Темной страницей в истории Израиля считается время, когда Иезавель, дочь Ефваала, царя Сидонского, была женою израильского царя Ахава и пыталась утвердить в стране культ Ваала и Астарты. Ее замыслам противодействовал пророк Илия, но это уже история. В дни земной жизни Господа Иисуса хананеи, или как их позже называли сирофеникияне, жили добрососедски с сынами Израилевыми и были знакомы с верованиями и ожиданиями израильтян. Когда земная жизнь Господа Иисуса приближалась к концу, а вражда к Нему усиливалась не только в Иудее, но и в Галилее, Он нашел нужным направиться на северо-запад Галилеи, чтобы, с одной стороны, взыскать и там погибших овец дома Израилевы, с другой стороны, чтобы отдохнуть от пристающих к Нему фарисеев и законников, и чтобы дать нужные наставления ученикам относительно цели своего пришествия на эту землю. Но не успел он прийти к пределам Тира и Сидона, как слава о нем и известие о его приближении зашли туда, и одна женщина поспешила ему навстречу. Матфей называет ее древним названием хананенкой. Марк же называет ее гречанкой, в русском переводе стоит язычницей, родом сирофеникиянкой. Гречанка или язычница относится к ее вероисповеданию, а хананеенка или сирофеникиянка к ее народности. Живя среди евреев и имея с ними некоторые общения, она прониклась их чаяниями, что придет Мессия, сын Давидов, и освободит людей от всяких бедствий и страданий. Об Иисусе из Назарета она также слышала, что исцеляет всякую болезнь и всякую немощь в народе. Связывая одно с другим, у нее родилась вера, что Иисус и есть тот Мессия, сын Давидов, которого ожидает весь народ израильский, и который может помочь ей в ее великом горе. Дочь ее была одержима нечистым духом. Сама мучилась и мучила других, если не своими действиями, то своим видом. Уверовавшая мать пошла искать помощи у Иисуса. Евангелист Матфей говорит, что хананеенка кричала Иисусу: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется». Она просила милости для себя и для своей дочери, но Иисус молчал. Как долго Иисус молчал, нам не сказано. Но его молчание не охладило веры просительницы. Она была убеждена, что кроме Иисуса ей никто не поможет. После некоторого перерыва она опять начала кричать: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов!» Ученикам надоело слышать ее крики, и они приступили к Иисусу с просьбой: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Некоторые думают, что ученики просили Иисуса, чтобы приказал ей замолчать и возвратиться домой. Но из ответа Христова своим ученикам видно, что они хотели, чтобы он исполнил ее прошение. Христос сказал своим ученикам: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». И, видно, сказал так громко, чтобы слышала неотступная просительница. Это могло казаться отказом, а в действительности было испытание веры. Женщина замолчала. После этого Господь Иисус со своими учениками вошел в чей-то гостеприимный дом. Женщина осталась на дороге. Ответа на просьбу она не получила. Но и отказ не был окончательным. Она думала: «Если он только сын Давидов, то он пришел только для Израиля. Но он ведь кто-то больший». Она решилась войти в дом, где находился Иисус, и по-новому просить его милости. Она вошла, припала к его ногам и начала молить: «Господи, помоги мне!» На эту мольбу она услышала странный ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Для гордых людей эти слова были бы смертельным оскорблением. А верующая хананеенка увидела в них маленькую надежду для себя, всеми силами ухватила за нее и сказала: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». Она не претендовала на равенство с потомками Авраама. Она не просит особенных милостей, а только чтобы ее дочь была освобождена от власти нечистого духа. Евангелист Матфей свидетельствует: «Тогда Иисус сказал ей в ответ: „О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему“». А Марк добавляет, что Иисус сказал ей: „Пойди, бес вышел из твоей дочери“. И оба евангелиста свидетельствуют, что в тот же час исцелилась дочь ее. На вопрос, зачем Христос медлил с оказанием помощи хананеенке, имеются такие ответы. Первое. Дать наглядный урок своим ученикам. Посылая своих учеников на проповедь, Господь сказал: «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой». От Матфея 10 глава, 25 стих.

Многие готовы веровать во Христа Иисуса. Настойчивая просьба Хананеенки вызвала некоторое сочувствие в сердцах учеников, и они попросили Господа отпустить ее, то есть так или иначе удовлетворить ее просьбу. Только слышащие вопли языческих народов о Божьей милости и сочувствующие им могут быть благословенными служителями в их среде. Позже Господь сказал своим ученикам, что должно всегда молиться и не унывать, от Луки 18:1. Ни при долгом Божьем молчании, ни даже при кажущемся отказе. Второе. Апостол Петр, бывший очевидцем этого случая, позже написал христианам, чтобы испытанная вера их оказалась драгоценнее золота. А эта Хананеенка выдержала такие испытания. Как иноверка, она дерзнула обратиться за помощью к еврейскому пророку. Она продолжала просить во время Христова молчания. Она не смутилась пояснением, что он послан только к погибшим овцам дома Израилева. Она не возмутилась грубым замечанием, что нехорошо хлеб у детей взять и бросить псам. Ее вера преодолела эти преграды и привела ее к познанию, что Иисус есть Господь, перед которым полностью смирилась и от которого в покорности ожидала помощи. Третье. Урок для нас. Апостол Павел написал так. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». К Филиппийцам 4 глава 6 по 7 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 2 за 2019 год. Размышления над словом. Вениамин Пинкевич, «Авдемелех. Пример для всех». «И услышал Авдемелех, Эфиоп, один из евнухов, находившихся в царском доме, что Иеремию посадили в яму». Иеремии 38:7. Есть люди, которые проходят мимо беды ближнего. Они даже не замечают нуждающихся. Есть и те, кто видит и знает нужду, но не помогает, потому что невыгодно. Есть еще одна категория людей, которые считают, что помощь ближнему ниже их достоинства. Но не таков был Авдемелех. Его поступки являются для нас примером. Само имя этого человека говорило о его статусе. Авдемелех – Эвед-Мелех, что значит «раб царя». Он не был евреем, потому что закон запрещал калечить людей, евреев. Он был евнухом. Тем не менее, именно этот человек вступился за пророка Божьего. Он услышал о том, что произошло, и начал действовать, хотя мог бы поступить, как все. Авдемелех идет к царю и вступается за пророка. «И вышел Авдемелех из дома царского и сказал царю: „Государь мой, царь, худо сделали эти люди, так поступив с Иеремией, пророком, которого бросили в яму“». Иеремии 38:8-9. «Князья бросили Иеремию в яму, потому что ненавидели его. Вступившись за пророка, Авдемелех выступил против князей, а это значит, что весь их гнев мог обрушиться на него. Но он не побоялся этого. Более того, Авдемелех дает оценку их действиям. Они поступили плохо. Почему он так сделал? Откуда у него, у раба, милосердие и сострадание к ближнему? Он был другим, потому что уповал на Бога. „Ты на меня возложил упование“, — сказал Господь». Иеремии 39:18. Причиной нашего трусливого поведения и отсутствия любви к ближнему может быть недоверие Господу, поэтому мы боимся мнения людей, переживаем за свое будущее, не делаем добра. Царь дает указания, и Авдемелех, взяв людей, веревки и тряпки, осторожно и заботливо вытаскивает пророка из ямы. Весьма показательно то, что до этого царь говорил князьям, что без них он ничего не может делать. И сказал царь Седекия:
2: «Вот он в ваших руках, потому что царь ничего не может делать вопреки вам». Иеремия 38:5.
1: Но оказывается, если находятся такие Авдемелехи, то и цари могут менять свое мнение. Уже без князей царь дает повеление вытащить Иеремию из ямы. Жаль, что мало сегодня людей, готовых вступиться за ближнего. Мало тех, кто сердцем принимает слова «спасай взятых на смерть», и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи 24:11. Будем уповать на Господа и смело и решительно вступаться за ближнего. Ты услышал, как несправедливо поступили с братом или сестрой? Не молчи, не проходи мимо, вступись, не позволяй, чтобы на твоих глазах страдал тот, за кого умер Христос.
3: Из поэтических тетрадей. Елена Чепилка. Он сделал все, чтобы тебя спасти. Он славу неба променял на ясли. Он не страшился крестного пути. Он ад и смерть лишил навеки власти. Он сделал все, чтобы твоя душа утешена была его любовью. Он о тебе молился со креста, твои грехи своей смывая кровью. Он сделал все, чтоб счастье дать тебе, чтоб на земном пути с тобой быть рядом, чтоб ты поддержку чувствовал в беде, в общении с ним, чтоб находил отраду. Он сделал все, и выбор за тобой. Любить его всем сердцем, всей душою, или довольным быть самим собой, идя по жизни грешной тропою. сильные прощать. Духовно слабым это не дается. Глумится враг над ними и смеется, стараясь болью их сердца терзать. Умеют только сильные страдать без ропота, молитвенно, смиренно. Они сквозь слезы Бога вдохновенно и в буре продолжают прославлять. Умеют только сильные помочь попавшему в беду врагу и другу, и не считают это за услугу, не убегают равнодушно прочь. Умеют в дни грядущие взирать лишь сильные без страха и сомнения. Они готовы вмиг, без сожаления, покинуть мир и пред Христом предстать. С тобою кто сравнится? Ты щедро чудеса свои являешь, ты милуешь с любовью неземной, ты надо мною тучи раздвигаешь, даруешь сердцу ласковый покой. С тобой не страшно оказаться в буре, с тобой не существует тупиков. Ты видишь все за облачной лазури, ты понимаешь каждый вздох без слов. Когда друзья отвергнут, будешь рядом, с собой восполнишь боль любых утрат. В долине слез утешишь нежным взглядом, пустыню превратишь в цветущий сад. В могуществе с тобою кто сравнится? И в милосердии равных нет тебе. Какое счастье верить и молиться, и доверять свой путь земной тебе.
0: Наше интервью. Бог мне это показал. Мы живем в мире, который не стоит и даже не сидит, а лежит во зле. Как христианину противостоять греху? Мы верим, что Господь дал нам все необходимое для жизни и благочестия. Мы имеем силу не грешить и противостоять искушениям. Раньше у нас этого выбора не было. Вместе с тем, практика показывает, что наличие выбора далеко не всегда облегчает нашу жизнь. Бывают моменты, когда особенно тяжело плыть против течения. Тогда большой помощью для нас становятся примеры измененных Богом людей, которые не прогибаются под большинство. Их пример вдохновляет на святую и угодную Богу жизнь. Представляем вашему вниманию беседу с Андреем Василенко, одним из служителей семьям с детьми, имеющими особые потребности, бизнесменом, любящим и боящимся Бога христианином, что прямым образом отобразилось на его жизненной позиции. Андрей, расскажи немного о себе, о семье, о твоем служении в церкви.
4: Я женат, жену мою зовут Аренда. Она родом из Голландии. Мы воспитываем 4 детей. Вместе с женой и большой командой братьев и сестер я несу служение среди семей, у которых есть умственно отсталые дети школьного возраста. Бог благословил это служение. После 4 лет ежемесячных встреч мы находимся на этапе, когда появились люди, заинтересованные в глубоком изучении Писания. Слава Богу!
0: Это твое служение – волонтерская работа. А как ты зарабатываешь на жизнь?
4: Я уже 15 лет являюсь руководителем дочернего предприятия «Зеиландия». Это голландская компания, работающая в Украине, которая производит широкий спектр ингредиентов для хлебобулочной и кондитерской промышленности. За годы работы компания выросла с 2 до 110 сотрудников.
0: Я знаю о твоей принципиальной позиции как руководителя фирмы в вопросах, связанных с налогообложением. Ты, в отличие от других предпринимателей, работаешь абсолютно честно, платишь все налоги. Как тебе удается плыть против течения?
4: Действительно, я рад, что имею возможность вести бизнес честно, выплачивая все налоги, предусмотренные государством. Это было и остается моим принципиальным убеждением. При выборе работодателя и партнеров по бизнесу этот фактор для меня определяющий. Честность в оплате налогов является частью моего библейского понимания правильного бизнеса. Выполнение обязательств перед сотрудниками, нашими клиентами, партнерами и учредителями является принципиальным для меня вопросом. Если выполнение всех этих условий не позволяет вести бизнес честно, значит, либо я не умею вести бизнес, либо я не все просчитал правильно, либо мне нужно вести бизнес в другой стране. Если я не могу честно, как христианин, заниматься бизнесом в своей стране, мне его нужно закрывать. Я уверен, что вести бизнес честно можно. Да, это очень тяжело, но я уверен, что у христиан другой альтернативы быть не должно.
0: Что стало отправной точкой для тебя в принятии такого решения? Ведь такое отношение к бизнесу – большое исключение.
4: Работаю я по специальности, которую приобрел – управление международным бизнесом. Во время обучения я очень хорошо усвоил, что такое налоги. Еще с 90-х годов у меня не прекращаются дискуссии с друзьями, которые утверждают, что законы у нас неправильные, что государство обирает людей, а деньги, собранные в виде налогов, не идут по назначению, что платить налоги в нашей стране глупо. Но я видел пример бизнеса, работающего честно, в том числе и в Украине, и я всегда искал для себя возможности работать именно так. Большим примером для меня послужили мои родители. Они работали в СССР, когда на предприятиях воровство было нормой. Если ты домой ничего с работы не уносил, это было как минимум странно. Зарплата недоплачивалась, исходя из того, что недостающую часть денег люди украдут. Но мой папа был принципиален в этом вопросе, мама тоже. Кроме того, я видел много примеров, когда люди пытались найти легкий способ заработка, обманывая и укрывая налоги, но ни разу не видел, чтобы это приводило к хорошим последствиям. Бог мне это очень явно показал. Именно честное ведение бизнеса предопределило успех. Да, иногда появлялись мысли, что недополучаю прибыль, что тяжело и медленно все развивается, но в конечном итоге результат всегда был положительным.
0: У нас бытует мнение, что работать честно и платить все налоги невозможно. Даже какие-то математические вычисления, которые подтверждают это мнение, я где-то видел.
4: К сожалению, я знаю немало руководителей предприятий, которых можно назвать некомпетентными мечтателями. Часто встречаются примеры колоссальной неэффективности, непродуманности, несбалансированности на предприятиях. Но вместо того, чтобы провести серьезный анализ и выявить слабые места на предприятии, все неудачи руководители списывают на жесткое и несправедливое законодательство. Стоит отметить, что не всегда причина в некомпетентном руководстве. Предположим, что рядом работают два предпринимателя, толковых, понимающих в бизнесе. Первый работает абсолютно законно, второй укрывает прибыль и использует различные схемы для нечестного заработка. Да, второй однозначно будет иметь больше денег, но это совсем не означает, что первый не сможет зарабатывать на пропитание своей семьи. Возможно, он будет ездить не на Мазерати, а на Фольксвагене, что тоже совсем неплохо, но зато первый будет спать спокойно. Я уверен, что чаще налоги отказываются платить не те предприниматели, для которых это вопрос выживания, а богатые люди, которые стремятся стать еще богаче, купить автомобиль еще дороже или построить дом еще больше. К сожалению, подобное касается и некоторых бизнесменов-христиан.
0: Твое предприятие можно считать успешным. 15 лет стабильной работы на рынке Украины – хороший результат. Есть какой-то особый секрет?
4: Библия очень жестко выступает на стороне выполнения законов. И речь идет не только о законах Божьих. К примеру, своевременная оплата труда сотрудников – это четкое требование, записанное в Новом Завете. Также в Библии однозначно прослеживается тема налогов – кесарево – кесарю. Как ни толкуй, это место Писания, по-другому понять его сложно. И если читать пророка Иеремию, пророка Иезекииля, которые описывают времена падения Израиля, можно заметить, что Израиль нес тяжелые последствия не только из-за идолопоклонства. Неизменным спутником идолопоклонства всегда было беззаконие. Слово «беззаконие» можно интерпретировать по-разному, подразумевая мужеложство, прелюбодеяние, воровство или любой другой грех. но в контексте очень четко прослеживается тема беззакония в судах и нарушения обычных государственных прописанных законов. Налоги – часть этих законов.
0: «Было ли тебе когда-нибудь так тяжело, что ты готов был сдаться?»
4: Были сложные моменты, когда нужно было делать выбор. К примеру, наши самые крупные клиенты говорили, что наши конкуренты им платят откаты, а мы этого не делаем, поэтому с нами прекращают сотрудничество. Терять крупных клиентов всегда болезненно. В таких случаях еще раз серьезно пытаешься разобраться в своих убеждениях. Были и другие демотивирующие случаи, когда всеми силами пытался работать честно, а ко мне проверяющие государственные органы относятся предвзято, как к преступнику. Стоит абсолютно конкретная задача – во что бы то ни стало найти преступление. А если не найдут – нарисуют. В 2013 году на меня было заведено 3 уголовных дела как раз по вопросу неуплаты налогов. Это было крайне несправедливо. После совместного обращения международных организаций в Кабинет министров Украины и детального изучения этого вопроса отдельным распоряжением премьер-министра Украины, все подобные уголовные дела, в том числе и мои 3, были закрыты. Отвечая на твой вопрос, скажу, что сдаться никогда мысли не было. Но если хочешь честно вести бизнес, нужно платить цену.
0: Чем ты испытываешь самое большое удовлетворение?
4: Начиная работу, мы были микроскопической по сравнению с конкурентами организации. На нашу принципиальную позицию никто не обращал внимания. Когда я приходил в таможню с Библией в руках, чтобы оформить груз, и пытался рассказывать, что я принципиально взяток не плачу, на меня смотрели снисходительно, как на чудака. Но со временем мы выросли, и сейчас мне очень приятно, когда к нам приезжают поставщики услуг или товаров и уважительно отзываются о нашей работе. К примеру, однажды представитель компании по укладке бетонных тротуаров, я ни разу в жизни его не встречал, с которым у нас были договорные условия, зашел ко мне и говорит: «А мы вас знаем. Вы христианская компания». Хотя на самом деле наша компания абсолютно нейтральная. Откуда они это взяли? Но приятно услышать такое свидетельство, что мы не просто принципиальная или честная компания, но что наш бизнес построен на христианских принципах. Иногда приходят устраиваться на работу люди и говорят, что уже несколько лет мечтают попасть именно в нашу компанию, потому что знают, как руководство относится к рабочим.
0: «Я знаю, что ты попробовал себя и в политике, но долго там не продержался. Можешь как-то этот опыт прокомментировать?»
4: «Скажу так. Для меня это был в какой-то степени эксперимент. Я получил хороший, серьезный опыт, который на многое мне открыл глаза. В Украине, независимо от того, занимаешь ли ты пост народного депутата или депутата горсовета, сельского совета, ты обязательно принадлежишь к какой-то политической партии или группе. По сути, принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность ты не можешь, так как решения принимаются коллегиально. Тебе приходится идти за большинством, либо буквально каждый день вступать в сражение. У меня не хватило внутренних ресурсов и желания каждый день бороться. Мне хочется заниматься делом и видеть результат. А самым главным аргументом оставить политическую деятельность для меня стало следующее открытие. Невероятно сложно, занимаясь политикой, оставаться смиренным христианином. Получив такой опыт, я теперь совсем по-другому смотрю на таких библейских героев, как Давид или Даниил. Занимая высокие государственные посты, они оставались верными и смиренными людьми. Это крайне сложно.
0: Посоветуй что-нибудь людям, которые хотят жить и работать честно, но которым руководители не оставляют выбора. К примеру, часть зарплаты платят неофициально.
4: Советую искать другую работу. Либо пойти в налоговую организацию и написать официальное заявление о том, что у тебя были дополнительные заработки, и заплатить все налоги с неофициально полученной зарплаты.
0: Что бы ты пожелал христианам, которые никогда не задумывались о том, что, нарушая законы государства, грешат в первую очередь перед Богом?
4: Нужно задуматься. Обязательно нужно задуматься. В нашей жизни есть воля Божья на все. На правильный брак, на правильное воспитание детей, на правильное поведение в церкви. Точно так же есть очень понятная, четко изложенная в Писании воля Божья на поведение в бизнесе. И далеко не всегда эта воля Божья легкая для восприятия и выполнения. Для кого-то очень нелегко прожить в семье, не прелюбодействуя. Если сравнивать этот грех с грехом нечестивого ведения бизнеса, я думаю, что это одного поля ягоды. Иногда в жизни верующих людей проблемы во взаимоотношениях с женой, проблемы с детьми, проблемы в церкви связаны с компромиссами в бизнесе. Христианин – это целостная личность. Нельзя быть полностью святым по воскресеньям в церкви и абсолютно неправедно поступать в понедельник на работе.
0: Что бы ты пожелал нашим читателям, которые хотят начинать или развивать бизнес, или пытаются продвигаться по карьерной лестнице, или просто хотят быть верными Богу в своей профессии?
4: Я желаю то, о чем давно думаю. И даже, кажется, подтверждение этому я читал в каких-то учебниках по бизнесу. У тебя гораздо больше шансов стать успешным бизнесменом, если твоей главной целью не является зарабатывание денег. Перед тем, как принимать решение об открытии или развитии бизнеса, или о переходе на новую работу, или о принятии предложения карьерного продвижения, я бы настоятельно советовал верующим людям подумать о том, будет ли это иметь значение для чего-то или кого-то еще, кроме меня. Принесу ли я этим начинанием или развитием пользу кому-то, кроме себя и своей семьи? Только служа Богу, мы получим настоящее удовлетворение.
0: Беседу с Андреем Василенко вел Павел Давидюк.
4: Из нашей истории. Вальтер Людвигович Жак. Новый украинский перевод Библии. За год до того, как немецкий реформатор Мартин Лютер закончил перевод Библии на немецкий, наш украинский народ уже имел Слово Божье на своем родном языке. Профессор Агиенко. Нам известно, какую значительную роль сыграло появление перевода Библии Мартина Лютера. Разумеется, и до него существовал ряд переводов на немецкий язык. И если вы имели возможность посетить выставку в Берлине, организованную к началу Олимпийских игр в Германии, то наверняка видели на почетном месте самый первый экземпляр немецкой печатной Библии Гутенберга. Мартин Лютер осуществил перевод Библии по поручению главы церкви. Главным отличием перевода, сыгравшего колоссальную роль в истории германской культуры, была простота и доходчивость языка. Библия, таким образом, была впервые переведена на язык сердца народа. Она стала столпом не одной лишь реформации, но и всей духовной жизни немецкого народа и должна была стать основанием и жизни будущей. «Господне слово устоит» – строка из песни Мартина Лютера. Украинский народ, в свою очередь, уже давно имеет перевод Библии на родной язык. Профессор Агиенко, один из главных духовных авторитетов в Украине, с гордостью указав на внушительные фолианты в библиотеке своего рабочего кабинета в Варшаве, сказал: «За год до того, как немецкий реформатор Мартин Лютер закончил перевод Библии на немецкий, наш украинский народ уже имел Слово Божье на своем родном языке. Перевод стал плодом дореформаторского пробуждения среди народов Восточной Европы. Начало движения пробуждения среди славян было заложено реформатором Яном Гусом в Праге, а своей глубины и видимых плодов оно достигло благодаря обновлению церкви под руководством Лютера и Кальвина. Однако вскоре эту пышность цветения многообещающей духовной весны покрыл иней, а все по причине желания польского и украинского народов, в особенности их правящей верхушки, встать на сторону Евангелия. Римские иезуиты и инквизиторы, а также московские государственные церковные служащие подавили не только веру украинского народа, но и духовную их жизнь. Богатый украинский язык опустился до уровня крестьянского диалекта. В довоенное время в России были строго запрещены священное писание, распространение благой вести и богослужение на украинском языке. И все это несмотря на то, что в Российской империи проживало более 30 миллионов украинцев, рассеянных по всему югу страны от Буга до Волги. Страшные последствия мировой войны, революции и приход к власти большевиков произвели огромные перемены и потрясения. Украинцы снова пришли к осознанию своего национального достоинства. Но мечты о национальном единстве и политической сплоченности были далеки от реальности. Поэтому благодаря несправедливым договорам о мире, которые разделили украинский народ на четыре части, все их устремления направились к религии. Народ находился в постоянном поиске Бога, развивая новые формы веры. Это и стало в своем роде движением пробуждения и реформации. В связи с этим возникало все больше насущных библейских вопросов, явный признак искренности богоискания. Таким образом, мужи народа, ведомые страстным желанием передать людям вечные ценности божественного откровения, еще в прошлом столетии закончили работу над переводом Библии, постоянно рискуя своей жизнью и свободой. А так как писание на украинском языке было запрещено в России, его распространяли в Галиции, расположенной южнее Австрии. Этот перевод был очень похож на перевод Лютера. Украинский язык после столетий запрета и подавления только сейчас восстанавливается и приобретает свою изначальную форму. Так, в последние десятилетия предводители движения пробуждения, все без исключения, не оставляли желания создать новый перевод Библии на языке народа. К ним относятся лидеры реформатских государственных церквей, а именно лютеране и реформированная церковь, а также лидеры реформатских негосударственных церквей, евангельские христиане и баптисты. Этому настоятельному призыву последовал образованный несколько лет назад Украинский комитет, председателем которого является профессор Келлер, известный руководитель Европейского центрального управления оказания помощи. В комитете состояли разные организации, работающие среди народов Востока. Представителем от нашего миссионерского объединения являюсь я, Вальтер Жак. На заседании в Праге в сентябре 1933 года был поднят вопрос о переводе Библии. В результате мне было поручено почетное задание руководить проектом перевода Священного Писания на современный украинский язык. Преодолев некоторые сложности финансового и личного характера, что является неотъемлемой частью служения Господу, весной этого года я созвал заседание в городе Гданьске. И вот уже полгода работа идет полным ходом. Переводчиком был выбран ранее упомянутый эксперт в области украинского языка профессор Иван Агиенко из Варшавы, в прошлом профессор Духовной академии и университета в Киеве. В помощь ему к работе была подключена проверочная комиссия, в которой заседают по одному представителю от трех основных евангельских движений среди украинского народа – лютеранин, реформатор и представитель от свободного евангельского движения. Другими словами, был собран по-настоящему экуменический комитет. Моя задача – быть посредником между председателями Украинского комитета, а также контролировать процесс перевода и проверять его на точность. Печать и издательство перевода взяло на себя британское и иностранное библейское общество в Берлине, которое на протяжении прошлого столетия активно поддерживало распространение Священного Писания среди народов Востока. Организация взяла на себя также и большую часть расходов на работу по переводу. Наша миссия совместно с дружественной нам шведской миссионерской организацией и лютеранским конвентом пожертвовали на работу 1000 швейцарских франков или шведских крон. Не стоит и говорить о том, что все причастные к проекту поддерживают его и молитвенно, чтобы благословения Божьи покоились на этой работе. О том, что так оно и есть, свидетельствуют результаты. За короткое время, за полгода, все четыре Евангелия были не только переведены профессором Агиенко, но одобрены и приняты комиссией в единстве Духа. Евангелия будут напечатаны сразу после Нового года, что позволит нам с огромной радостью передать украинскому народу на их родном языке пасхальный подарок о жизни нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, описанный в Евангелиях. Через два года мы планируем издание всего Нового Завета. Чтобы исполнилось наше желание и успешным был этот труд, через который вечное откровение живого Бога найдет путь к сердцам украинского народа и обновленные силы Евангелия изменят их жизнь, мы хотим и дальше быть верными в молитве.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Марка. Глава 7. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима. И, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться: наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано: «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божью, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое, сему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери: карван, то есть дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался? Тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное». И, призвав весь народ, говорил им: «Слушайте меня все и разумейте: ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его, потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища?» Далее сказал: «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом Сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого, косноязычного, и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его, и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Ефафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому. Насколько он не запрещал им, они еще более разглашали и чрезвычайно дивились и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими».

Евангелие от Марка. Глава 8. В те дни, когда собралось весьма много народа и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в домы их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики его отвечали ему: «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословив, он велел раздать и их, и ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000, и отпустил их, и тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмануфские. Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал: «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамение». И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При сем ученики его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с собою в лодке. А он заповедал им, говоря: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой». И, рассуждая между собою, говорили: «Это значит, что хлебов нет у нас». Иисус, уразумев, говорит им: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните? Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?» Говорят ему: 12. «А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?» Сказали: 7. И сказал им: «Как же не разумеете?» Приходит в Вифсаиду, и приводят к нему слепого, и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его: «Видит ли что?» Он, взглянув, сказал: «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав: «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогою он спрашивал учеников своих: «За кого почитают меня люди?» Они отвечали: «За Иоанна Крестителя». Другие же: «За Илию». А иные: «За одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?»
Петр сказал ему в ответ: «Ты Христос», и запретил им, чтобы никому не говорили о нем. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил о сем открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами».

Евангелие от Марка. Глава 9. И сказал им: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». И по прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При сем Петр сказал Иисусу: «Рави, хорошо нам здесь быть. Сделаем 3 кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии», ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: «Се есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, Он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит «воскреснуть из мертвых». И спросили Его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Он сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. И Сыну Человеческому, как написано о Нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что и Илия пришел, и поступили с Ним, как хотели, как написано о Нем». Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников: «О чем спорите с ними?» Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О, род неверный! Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его. Он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его: «Как давно это сделалось с ним?» Он сказал: «С детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел. И он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус,
взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине: «Почему мы не могли изгнать его?» И сказал им: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумели сих слов, а спросить его боялись. Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их: «О чем дорогою вы рассуждали между собою?» Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою, кто больше. И, сев, призвал 12 и сказал им: «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». И, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им: «Кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот принимает Меня. А кто Меня примет, тот не Меня принимает, но пославшего Меня». При сем Иоанн сказал: «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, они ходят за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами». Иисус сказал: «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашею воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в гиенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества». Бог благословил своих детей великолепным средством прославления Его имени. Это творчество, песни, музыка или стихотворное произведение. Сегодня предлагаем в нашей передаче послушать творческий вечер с автором многих стихов Верой Кушнир. Слушайте и назидайтесь.

0: Вера Сергеевна, меня, я думаю, многих присутствующих здесь интересует еще один вопрос. Это ваша семья. Вы могли бы немножко рассказать о вашем муже Стасе Николаевиче, о ваших детях, хотя бы немножко информации, чтобы мы знали, пожалуйста.
1: Ну вот первых двух мы оставили в Германии и потеряли, это так принято говорить, когда умирают дети. Они на небе с Господом. А четверо мы имеем рожденных в Америке. Когда мы приехали в 49-м году, первая дочь у нас родилась в 50-м, и так до 54-го года у нас, 57-го, у нас рождались дети, и Господь, взяв двоих, дал четверых. Это у него такая арифметика. Он никогда в долгу перед нами не бывает. Он, если кого-то, чего-то лишил, то он обязательно восполнит, и притом с лихвою. Он так это и сделал. Так что у нас три дочери и сын, и те первые две девочки тоже были. У нас только один сын из шести детей. Он вот сейчас с отцом, потому что я не хотела уезжать, оставлять моего Стаса Николаевича старенького. Ему 83 года, он плохо слышит, он не умеет готовить, у него болят ноги, ему трудно ходить. И он совершенно беспомощный, когда меня нет. Неделю назад, я позже пришла с работы. Я работаю в миссии моего деда. Миссия существует. И я привезла немножко литературы, там на столе вам оставлю, чтобы вы почитали, посмотрели и подумали. Может быть, кто-нибудь, кого-то побудит Господь даже принять участие в помощи этой миссии. Я с 8 до 11 там работаю. В конторе наш директор хочет, чтобы я еще все-таки там бывала. И как чем-то помогать. Я бесплатный работник. Я миссии ни копейки не стою, поэтому это самые лучшие работники, которым платить не надо. И никогда я там ничего не брала, никаких денег. Много лет работала. И я пришла на час позже домой. Почему? Потому что пришла моя дочь, вторая по возрасту, и с двумя своими внучками. И она нам подарила панно очень красивое, которое она художница, нарисовала и не подписала. И она пришла подписать это панно, оценить какую-то там другую картину. Кто-то там повесил, нарисовал. И с этими девочками, говорит, мама, я иду в музей, и они уже уезжают в конце недели, пойдем с нами. А Стас Николаевич глухой, не отвечает телефон, я не могла его предупредить. И я приехала домой на час и 15 минут позже. И прошлую пятницу он стоял на тротуаре в слезах. Я заезжала машиной в наш драйвей, наш подъезд, и он стоял весь в слезах. И я говорю, Стасик, кто-нибудь был, пока меня не было? Он говорит, кто-то не был. Так что оставлять становится все труднее и труднее. Мы 61 год вместе. В этом месяце 61 год нашего брака. И, конечно, мы срослись в один организм, и я немножко на 3 копейки крепче, и поэтому и забочусь о доме, и о белье, и обо всем, и о гостях. А он еще в саду возится и много еще чего делает, пальцы немые, уши глухие. Одним словом, пришло время, о котором Екклезиаст сказал, нет мне удовольствия в этих днях. Вот, так что приехал как раз наш сын, который только каждый второй год приезжает. Он живет в Миннеаполисе. И он приехал как раз, вот я уехала, он сегодня приехал. И я благодарю Господа. Он сказал, мама, не волнуйся, езжай в свою поездку, я буду с папой. Он с женой приехал. И они будут, пока я возвращусь в четверг утром домой, потому что мы еще в другие церкви поедем. И сын мой с его женой побудут, и у меня три дочери там тоже в Санта-Барбаре, но все работают, но после работы придут и посмотрят на папу, как папа там себя ведет и что он ест. Вот, ну вот такая семья, девочки все верующие, все три. Сын был в молодости очень активным. Тоже был верующим. Сейчас, после высшего образования, набрался ума и стал, в кавычках, и говорит, что он стал агностик. Агностик – это значит «не знаю». Гностик – это «знаю», а агностик – это «не знаю». Это я стал неуверенным. Конечно, это трагедия, когда дети, которые уже знали Господа и тем более служили ему, вдруг впадают в такое вот… Конечно, дьявол не спит, естественно. И мы молимся усиленно. Мой Стас Николаевич особенно очень много молится. Вот сейчас сын приехал, так что помните это в молитвах. Он будет с ним говорить, будет напоминать ему, чтобы это все-таки проникло ему в сердце. И чтобы он возвратился, пока еще есть время. Потому что невозвращение, вы знаете, что означает. Вот. Так что это трагедия нашей семьи. А так, вот это вот то, что есть. Взрослые дочери, старшие уже бабушки, я прабабушка. Так что уже дети, маленьких детей уже давно, конечно, нет. Вот такая семья. Какой еще вопрос? Стас Николаевич был электронный техник, проработал 23 года в одной компании в Санта-Барбаре. Так что мы живем на пенсии. Я имею очень маленькую пенсию, он имеет чуть побольше. И на этом мы живем. Домик у нас выплаченный. Мы его купили в 69 году за 27 тысяч. Теперь 27 тысяч автомобилей стоят. Даже и паршивые, а хорошие в два раза больше. Вот. А в то время можно было купить еще дом, при том в Санта-Барбаре. Мама нам помогла, дала нам на задаток 5 тысяч, которые мы ей отплатили. У нас не было даже на задаток. Но мы его выплатили раньше, чем за 30 лет, за 17 лет. Мы живем в выплаченном доме на две пенсии. И нам вот так вот хватает. Мы очень довольны.
2: Слава Богу. Сегодня Стас Николаевич, и вы молитесь об обращении или, скажем так, о возвращении
1: блудного сына.
2: Да. А в свое время ведь именно мама вымолила, можно сказать, вас и ваших сестер.
1: Да.
2: Давайте послушаем о молитве. У дикого гуся гучие крылья.

0: Вера Сергеевна, вот в ваших произведениях чувствуется мотив того, насколько мы немощны и слабы, если нет с нами Господа. И даже вот эти крылья молитвы, это Он нам их дает, все это
1: он.
0: Только от Него.
1: Все
0: Но
1: он.
0: Если мы настолько слабы, то как тогда мы можем принести Ему достойную славу? Каким образом мы можем послужить Ему? Как быть достойными, как быть способными, чтобы
1: он
0: сделать Его
1: служителем? Он делает способными. Это вот мой девиз, который вы вначале читали. Он ищет верных, желающих Ему служить, и делает их способными. Я же вам сказала, мне было 20 лет, когда я уверовала, хотела Ему служить. Я понятия не имею, как, когда и чем я буду Ему служить. И Он сделал из меня то, что я стала Его служительницей. Это Его заслуга. Это никак не моя. У меня было только искреннее желание Ему послужить. И когда мы это желание изъявляем, Он делает нас способными и открывает двери и возможности для радиовещания. И я массу переводов сделала, духовной литературы, много книг и статей. Если вы «Наши дни» получаете газету, вы там видите мои статьи. Я до сих пор перевожу. Делаю много переводов, чтобы послужить нашему народу. Он мне дал знание еще одного языка. Ведь мы приехали из России с русским, украинским языком, приехали в Германию, выучили немецкий, освоили, писали, читали, говорили. Приехали в Америку, выучили английский. В такой степени, в такой мере, что я могла стать переводчиком духовной литературы. И фильмов, 10, 15 фильмов, Муди научных фильмов, кто видел? Moody Science Films. Это что же я переводила? Это все Господь. Это не я. Сама по себе я бы никогда ничего этого не могла бы сделать. Он давал силы, он давал время. У меня же семья и дети. Я досматривала маму мою. 11 лет вдову. Отец умер, она его на 11 лет пережила. И я ее досматривала на 2 дома. Она хотела быть в своем доме, за углом от нас. Я ее дом убирала, и свой убирала, и ее ей стирала, себе стирала, и на работу ходила. В это время в студии работала. Господь, это только Он. Не подумайте ни на одну секунду. Я самый обыкновенный рядовой человек. Такой, как вы все. Я ничего собой не представляю. Я не какая-то супервумен. Я абсолютно обыкновеннейший рядовой человек, предоставивший себя Господу, делай со мной то, что ты желаешь, то, что ты можешь. Он делает нас способными.
2: Вера Сергеевна, вы коснулись еще одной вот такой части вашей жизни, вашего служения, радиоработы. Могли бы немножко вы рассказать, вот тогда, когда все мы, наверное, были, жили в том Советском Союзе, и вы готовили эти радиопередачи, и они шли туда, на Советский Союз, что вы чувствовали, что вы думали, знали ли вы, что кто-то слушает вас, получали ли вы какую-то информацию, как была вот эта часть вашего служения?
1: Во-первых, Господь открыл дверь для этого служения. К нам, мы были в Голливуде в то время, в церкви, членами церкви в Голливуде. Пришел американец, который выучил русский язык с акцентом. Пошел в UCLA, в университет, и выучил наш язык для того, чтобы передавать Евангелие за железный занавес. Пришел в нашу славянскую церковь, русскую церковь, и искал помощи, потому что он понимал, что он говорит с акцентом и что ему трудно. Он грамотно так какую-то коротенькую проповедь с листочка прочитал, и потом обратился к нам, и к моим родителям, и ко мне. И мы почувствовали, что он, Господь нас призывает через этого человека помочь ему. Именно в радиовещании. У нас было знание языка, было знание Слова Божьего, была сравнительно хорошая дикция, и которой мы еще улучшили, потому что нам сказали, как по радио говорить, не проглатывать окончания, потому что вас глушат. Там заглушают вас, чтобы вы не проглатывали окончания, когда поете, когда говорите, чтобы каждое слово было четко слышно. Это еще нас этому тоже научили. И через него мы начали служить, мои родители и я. Трансмировое радио попросило для детей создать передачу. У меня никаких маленьких деток вокруг меня, поющих, говорящих, что-то там вякающих, не было. Я просто им давала Библию в упрощенном виде. Если кто слышал программу «Тетя Таня», это упрощенная Библия с рассказиками, со стихами. И я даже не говорила каким-то детским языком с ними, немножко упрощенным, без каких-то сложных там интеллигентных слов. Простыми словами, кое-что из Библии сложное, трудное выпускала. И за 3 года еженедельной программы я сделала программу для детей 8 до 12 лет, потому что я думала об этом возрасте, они уже могут серьезно принять решение и понять Евангелие, а не для самых этих трехлетних, двухлетних, а постарше детей. И сделала эту программу. Когда я ее закончила через 3 года, письма приходили очень плохо. КГБ не пропускало ничего ни на одну станцию. Мы 6 или 7 станций передавали со всех концов. И они не допускали. Но иногда что-то проникало, и я по радио на эти письма отвечала. И было письмо такого порядка, такого характера, что когда собираются у радиоприемника мамы со своими детьми, они приглашают соседок с их детьми, и иногда неверующих соседок. А Библии не было, поэтому упрощенная вот эта Библия как раз была им хороша. Но возник вопрос, надо создать что-то для женщин. Что братья с кафедры очень мало касаются наших чисто женских проблем, семейных там всяких и таких. И что-то надо создать для женщины. И это для меня был новый вызов. Господь бросает новый вызов. Значит, я создаю программу для женщин. Женщины Библии, женщины-миссионерки. Собрала биографии разных национальностей женщин-миссионерок, которых лично знала, о которых читала, кое-что перевела с немецкого, с английского. Еще 1 год женщины-миссионерки и христианская семья. Все, что все проблемы, какие есть в христианской семье. И это вышло теперь и в книжной форме, до сих пор существует на кассетах и дисках. Андрей Пац на 3 дисках имеет эту женскую передачу. Я надеюсь, он привез этот раз и предложит вам, чтобы женщины могли слушать. Теперь все на диски переносят. И на кассетах раньше было, и по радио я передавала. И, конечно, и стихи, и туда все шло, и рассказы, и материал нужно было находить. Ведь нужно было это найти, нужно было создать. И при этом, конечно, и семья, и все семейные заботы, и борщи, и прочие, и котлеты. Все это делается, между прочим. И стирать, и убирать, и полы мыть, и блины печь, и гостей принимать, и все это. Это только Бог. Это, никак невозможно для человека без его всемогущества, без его силы, которую он дает, и знания, которые он дает, и направление. Это вот эта целеустремленность. Дивный Господь. Я хочу, чтобы я ушла отсюда с одним только чувством у вас, что он великий Бог. Чтобы вы его прославили. Чтобы я была здесь не потому, что я Вера Кушнир, тут какая-то великая птица. Нет. Он великий, у Веры Кушнир великий Бог, чтобы вы это не забыли, чтобы это было в вашей памяти, потому что я долго уже не буду на этой земле, мне много лет, чтобы вы это запомнили, что Бог делает великие дела с очень простыми людьми, очень простыми.
0: Слава Ему за это. И я думаю, что это прекрасная возможность задуматься каждому, кто находится здесь, в особенности тем, кто еще не нашел свое жизненное призвание, кто еще не обнаружил свой дар, который Господь ему дал. Звучит еще одно стихотворение Веры Сергеевны. «Ты дал мне жизнь». Его прочтет Олеся Кондратьева.
3: Ты дал мне жизнь, и с нею все мне дал. Ты стал мне целью, смыслом, утешением. За зло мое ты в муках умирал, а смерть твоя купила мне спасение. Но что имеешь ты, мой Бог, во мне? Мои молитвы — только стон и слезы. Моя любовь, как пена на волне. Мои дела — шипы лишь, а не розы. Я, слабое, капризное дитя, скольжу и падаю, и вновь иду хромая, запутываясь в дьявольских сетях, освобождаясь, снова в них впадаю, и снова на коленях пред тобой прошу тебя о сладости прощения. И ты, немедля, трепетной рукой даешь душе покой. и исцеление. Как будто бы ты только ожидал, чтоб я к твоим ногам пришла, рыдая, и, взяв из рук твоих любви бокал, пила б ее до дна, не выпивая. Ты дал мне жизнь, и в полноте ее нуждаться никогда не перестану. И совершенство дивное твое, как звезды с неба, оком лишь достану. В зависимости полной от тебя проходит жизнь, и в этом наслаждении тебе и мне. Ты отдал мне себя, и от меня взаимность ждешь с большим терпением. Аминь.
1: Аминь. Спасибо. Когда Андрей снимал этот фильм, который он будет вам предлагать, он был у меня в доме, и зашла моя старшая дочь, Аня, ей 57 лет, и он ее спросил обо мне. И она сказала, для нас она была мама. Вот это все. Я была мама. И дети знали, что я ни в чем никогда, их не было ущерба. Они ничего не потеряли от моего того, что я столько служила Господу. Значит, без ущерба семье. Нужно стараться это делать так, чтобы это было без ущерба семье. Они знают, что я мама, и теперь бабушка, и прабабушка. И эта роль тоже должна быть исполнена.

0: Крылатые песни нужны человеку, крылатые чувства, крылатые мысли, чтоб он устремлялся не к низу, а кверху, в небесные дали, над звездные выси. Земля так прекрасна, она нас чарует полями, лесами, озерною гладью, но вечную жизнь только небо дарует, поэтому небо гораздо отрадней. Пусть мир обещает земли улучшение, устройство, порядок, отсутствие брани, не может он дать от греха избавления, а если грех будет, мир будет изранен. Красивые печальные песни земные, сердечные струны дрожат от их звуков. Небесные ж песни для духа родные домой возвращают Адамовых внуков. От песен земных часто слезы струятся, тоска пробуждается, тянет куда-то, какие-то мысли и чувства роятся, и хочется мыслей и песен крылатых. Аминь.
1: Сейчас прозвучит песня на стихи Веры Сергеевны «Я люблю стариков». Ее, наверное, скорее было бы можно охарактеризовать не столько как ее произведение, а обращение к ней. Мне кажется, что слова из этой песни как нельзя лучше выражают наше отношение к ней и к тем людям, которые вместе с ней совершали дело Божье. Здесь можно вспомнить и Николая Водневского, и Родиона Березова, и Павла Рогозина, и уже упоминавшегося ранее нами брата Иоанна Марка Галустьяна.

0: Я люблю
1: стариков.
2: Благослови вас, Господь. Я писала это, когда я была очень молодая. Я любила всегда старших людей, любила слушать их, любила учиться от них и молитвы их видеть, как они молятся.
1: А теперь сама
2: в этом возрасте.
3: Вы предвосхитили мой вопрос. У меня как раз было на сердце спросить, когда же вы написали это стихотворение?
2: Да, я посещала старушек, старичков в православном старческом доме в Лос-Анджелесе. Когда мои дети еще были маленькими, я не могла так много делать вне дома. Я посещала, и православный священник меня поблагодарил. Я только Евангелие им читала. Я им ничего не навязывала, я им не говорила, что они должны стать баптистами. Я считаю, что Слово Божие имеет силу больше моих слов. Его Слово сильнее. И читала им Евангелие. Он говорит, никто у нас в церкви этим не занимается. Хорошо, что вы ходите. Я была молоденькая, там еще 30 лет не было.
3: Поделитесь с нами еще тем, что Господь вам дает.
2: Я хочу пару стихотворений, на этом мое участие закончится. Во-первых, о том, что я смесь, как я уже вам сказала. Отец русский, мать еврейка. И вот у меня есть стихотворение «Смесь». Портландская группа меня просила его прочитать у них, так что завтра у них прочитаю. «Смешались во мне две различные крови. Славянская кровь от родного отца, еврейская кровь со славянской вровень от мамы влилась в зарождение яйца. И так с той поры два народа спокойно во мне уживаются, слившись в один. Когда я в России, мне сладко и больно. Когда я в Израиле, ой, вей, до глубин. В тех странах всегда пробуждаются струны на двух инструментах, совсем не сродни. В Израиле, там Черного моря буруны, в России рождение и детские дни. В Израиле причастность к Христу ощущаю, корнями касаясь священной земли. В России по детству в деревне скучаю, по веткам сирени, березкам вдали. Но медленно к жизни, к концу приближаясь, я поняла четко из Божьих слов, что сколько б народов во мне не смешалось, роднее Христова голгофская кровь. Она все народы в один соединила, создав уникальную новую смесь из тех, кого кровь на Голгофе омыла, из тех, кого тронула добрая весть. Пока ж по земле я ногами ступаю, две крови порой ощутимы во мне, но я это чувство в себе заглушаю своей принадлежностью к Божьей семье.
3: Аминь.
2: И еще одно. Для тех в утешение, кого не так не чествуют и не празднуют, как некоторых. Вот. Потому что не все при жизни получают вот такую почесть, какой почему-то Господь позволил мне удостоиться. Это Он, только Он. Я слыхала, это правдивая история. Она называется «Еще не дома». Прослужив 20 лет в африканской стране, Божий воин домой возвращался. Ни к родителям, к детям, ни даже к жене он давно от всего отказался. Приближаясь с волнением к родимой земле, он узнал, что известная личность с ним плывет на борту, на одном корабле, и команде то не безразлично. Совпадением назвав непростой инцидент, расспросил, с кем тут столько заботы, и услышал, здесь с нами плывет президент, он из Африки едет с охоты. 3 недели провел он, стреляя зверей и снимая с них ценные шкуры. В Белый дом едет сам Теодор Рузвельт. Как же можно тут без процедуры? И, о диво, когда приближались к порту, там уже и оркестр, и знамена, президента встречал караул на посту, и шумела толпа восхищенно, опустил свою голову миссионер. Что-то больно под сердцем кольнуло. 20 лет прослужил я в далекой стране. Трап один был открыт президенту и мне, только встреча меня обминула. И склонился Господь над душою слуги и шепнул, твое чувство знакомо. Здесь встречают одних и обходят других. Не грусти, есть обитель, где ценят своих. Ты же не дома еще, ты не дома.
3: Знаете, многие с вершины своего жизненного опыта сегодня вглядываются в даль пройденных дорог и погружаются в мемуары. Но мне кажется, у вас совершенно иной настрой. О вас, можно сказать, течение совершило, веру сохранило, но готовится вот этот венец еще. Лейтмотивом вашего творчества является тема о будущей, грядущей жизни. Ведь настоящая жизнь только начинается, не так ли?
2: Конечно.
3: Какое практическое значение для вас имеет тема воскресений?
2: Это надежда наша, которой неверующий мир не имеет. Апостол Павел сказал, когда умирают у вас, не грустите, не плачьте, как те, которые не знают. Вы имеете надежду, вечную надежду, и говорит о восхищении церкви в этом контексте. Поэтому для нас воскресший Христос – это победа над грехом и смертью. Это то, что нас вообще соединило, вот эта общая вера в эту победу, в то, что нас ожидает вечная жизнь с Ним, ведь это радость. Я не боюсь смерти, совершенно не боюсь. Мы боимся страданий, мы не хотим быть в тягость. Есть вещи, которых бы мы хотели избежать. Но радость – это то, что Христос воскрес, победил, воссел одесную Отца и ожидает нас всех. В доме Отца Моего обителей много. А если нет, то я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И там, где я, там и вы, чтобы были. Ну, где же такая надежда? Мир разве может дать такую надежду? Это же радость, это счастье, это сплошная благодарность и радость. И я не боюсь этого перехода. Я ожидаю этой встречи. Христос!

0: Аминь. Братья, кто написал композицию?
1: Скромный.
0: Спасибо, брат Шпак. Благодарю вас. Я не знала, что вообще на это кто-то музыку написал. Спасибо.
2: Слава Богу. Христос воскрес, и мы однажды воскреснем, братья и сестры. Наш вечер был бы неполным, если бы мы сегодня еще не услышали невидимые руки. И там увидим, наконец, невидимые руки. Исполнит Павел Житин.

0: Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Братья и сестры, это истина. Вот она посвятила с молодых лет жизнь свою Господу, Бог провел и отдала ее не лишь бы как, а так всецело. И Бог проявился в ней. Вы знаете, что мешает Богу проявиться в нас, во мне и у вас? Наша натура, наша неуступчивость, наше нежелание отдаться и упасть в эти руки Его. Трудно упасть, но надо в эти руки Бога живого. О ней можно сказать, как сказано Христом о той женщине: она сделала, что могла. Что могла, она делала. И передачи я от тети Тани слышал с детьми, и другие христианские передачи слышал, тетю Веру. И многие из вас слышали там на родине. Вот эти простые, искренние, задушевные стихи, вот это простое проявление ее души. Я хочу от лица всех нас кратенький стишок, я не стал писать длинный, чтобы люди не разбежались, а кратенький хочу прочитать. «Пред нами скромность, простота, без пышности и чванства. Учась смирению у Христа, нашла суть христианства. Такой была, такая есть простая тетя Вера, и всем раскрыть благую весть всей жизни ее сфера. И озираясь на года, на встречи и разлуки, над нею были, есть всегда невидимые руки. Она их знала, и не раз беде ей помогали, и отирали слезы с глаз, на подвиг вдохновляли. Дожив до крепости большой, не сдалась пред годами, но с той же ревностью былой нас радует стихами. И все богаче и сильней стих сердца извлекает, и тот, кто шел по жизни с ней, слагать их помогает. И будет день, любви строка в небесный гимн вольется, из уст спасенных через века хвалою отзовется. Как в прошлой жизни и сейчас, вы вся полна примера. За все, что сделали для нас, спасибо, тетя Вера».
1: Это действительно была вера в невидимые руки, поэтому благодарностью Господу за вас, за каждую поэтическую строчку, за каждое стихотворение от нашей церкви, да и от всех нас, примите, пожалуйста, вот эти цветы. Пускай Господь благословит вас. И, может быть, еще несколько слов пожелания всем нам, особенно молодым христианам. Несколько слов скажите пожелания.
2: Идите за Ним. Он стоит того. Уже сказал, вот брат старший пресвитер сейчас сказал, Он достоин. Достоин вашей жизни. Он умер за вас. Посвятите Ему свою жизнь. Рано посвятите. Я рано посвятила. Рано, и Господь использовал молодые и старые, и все, служите Ему, Он достоин. Ему единому слава. Ему единому слава. Аминь.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5988. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201. Код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы приготовили вам интересный рассказ. Флой читает Наталья Исмаилова.

0: Из всех домов, которыми владел Мартин Кендрик, самый старый и убогий он использовал для своего собственного жилья. Это было старое, полуразрушенное здание на узкой улочке, которое уже отслужило больше положенного срока и совсем не годилось для того, чтобы загромождать землю. Но владелец был привязан к нему, возможно, больше потому, что он в своем запустении, неприглядный и избитый непогодой, был подходящим олицетворением его самого. Скряга Мартин. Годы добровольных лишений, которые в большинстве случаев следуют только за крайней нуждой, дали ему право на это имя. За исключением одной комнаты, которую он занимал, остальная часть большого дома оставалась без жильцов. Возможно, это нисколько не соответствовало его природному характеру. В конце концов, это было не так уж трудно объяснить. Ему была невыносима мысль о том, что у него могут быть ближайшие соседи. Кто знает, может быть, они воспользуются возможностью, предоставленной его отсутствием, и отнимут у него многолетние накопления. Не доверяя банкам и другим учреждениям, он хранил свое богатство в надежном месте, под своим непосредственным надзором. Мартин не всегда был скрягой. Никто никогда не становится таким сразу, хотя, несомненно, склонность к этому у одних сильнее, чем у других. Много лет назад, так много, что воспоминание того времени доходило до него лишь смутно, как слабый звук почти забытой мелодии. Много лет назад, когда кровь юности бурно текла по его венам, он женился на прекрасной девушке, чью жизнь укоротил своими распущенными привычками и безразличием, и даже с жестокостью, которым они приводили. В день смерти его жены последние остатки имущества, которое он унаследовал от своего отца, ускользнули из его рук. Эти два события, каждое из которых принесло свое горе, полностью отрезвили его. Ему живо представилось жалкое состояние, до которого он довел себя. Несчастный принял внезапное решение, бросаясь, как это иногда случается, из одной крайности в другую. Какой бы расточительной ни была его прошлая жизнь, он должен восстановить все в будущем и в той же степени. По крайней мере, до тех пор, пока он не возместит свои потери, что касается состояния. Он был намерен быть восстановленным на то же положение, которое занимал в начале своей карьеры. Но человеку не подобается говорить «до этих пор и не дальше». Отдаваясь душой и телом одному всепоглощающему занятию и по истечении ограниченного времени отучать себя от него невозможно. Привычка растет благодаря тому, чем она питается. Прошло совсем немного времени, прежде чем страсть к наживе приобрела контролирующее влияние на разум Мартина Кендрика. Он достиг точки, которую сам себе назначил. Но это его не остановило. С каждым днем его лишения, какими бы тягостными они ни были, становились все более мучительными. Его тяга к золоту все более ненасытной. Уже давно он отрезал себя от всякой дружбы, от всех удовольствий и приятностей светского общения. Он не наносил никаких визитов, кроме как к своим арендаторам, да и то только в день оплаты. Они не нравились тем, кому он приходил, ибо Мартин не был милосердным хозяином. Он неизменно требовал все до последнего фартинга, что ему причиталось. И ни болезнь, ни отсутствие работы ни на мгновение не могли смягчить его сердце или отсрочить оплаты за квартиру. Его разум был погружен в себя, и, подобно невозделанному полю, был предоставлен всякой бесплодности запустения. Так всегда бывает, когда человек своими собственными поступками отгораживается от себе подобных, отказывается от их участия и добрых услуг и фактически говорит: «Мне никого не надо». У Мартина был один ребенок, девочка по имени Флоренс. Когда мать умерла, ей было всего 6 лет. Он любил ее, возможно, так сильно, как только был в силах любить кого-то. Пока она оставалась с ним, он не отстранялся так уж полностью от человеческого общения. Но в возрасте 17 лет она познакомилась с молодым человеком, механиком, и полюбила его. Он просил ее руки, но отец, в котором была сильная любовь к золоту, ненавидел бедность и с презрением выставил его за дверь. Молодого человека нельзя было оттолкнуть таким образом. Он ухитрялся тайно встречаться с Флоренс и через некоторое время убедил ее покинуть свой дом и объединить свою жизнь с его. Она согласилась, поскольку дом отца мало привлекал девушку ее возраста. Негодование ее отца было безграничным. Все попытки к примирению со стороны молодоженов были восприняты с горечью и презрением и ни к чему не привели. С этого времени Мартин Кендрик стал вести замкнутое, апатичное и уединенное существование. Постепенно любовь к наживе вытеснила из его памяти воспоминания о своих детях, которых он никогда не видел. Они уехали из города, хотя он этого и не знал. Его ненависть, проявленная к ним, отбивала всякую мысль о том, чтобы сообщить ему о своем местопребывании.
1: «Холодная ночь!» – пробормотал Мартин, сидя перед тлеющими углями в камине, который нельзя было назвать огнем в квартире, которую он занимал.
0: Он бросил тоскливый взгляд на кучу дров, лежавшую рядом с камином. Скряга поднял одну палку и мгновение подержал ее в руке, поглядывая при этом на угли, словно прикидывая в уме, не лучше ли положить ее туда.
1: Однако он покачал головой, как будто это было слишком экстравагантно, чтобы об этом можно было думать, и мягко положил ее обратно. Затем он подвинул свой стул поближе к огню, надеясь, что это даст дополнительное тепло, без лишних затрат. Ночь и в самом деле была холодной. Холодные порывы ветра с неумолимой силой проносились по улицам, заставляя путешественников спешить домой ускоренным шагом. Стражи общественного порядка, стоявшие на своих постах, плотнее закутывались в пальто. Во многих каминах ярко пылал огонь, сдержанно бросая вызов коварному гостю, который избегает обителей роскоши, но бесцеремонно вторгается в жилище бедняков. По улице брела скудно одетая девочка. Каждый налетавший порыв ветра пронизывал ее насквозь. Наконец, не в силах идти дальше, она опустилась на землю у входа в жилище Мартина Кендрика. Сильный холод придавал ей мужество, и дрожащей рукой она подняла огромный дверной молоток. Он выпал из ее ослабевших рук, ударив по двери, и нежелательный звук проник в комнату, где Мартин сидел, съежившись у своего слабенького очага. Он был поражен, даже напуган, когда этот звук донесся до его ушей, эхом отдаваясь в пустых комнатах старого дома.
2: «Кто бы это мог быть? Грабители?» — подумал он, направляясь к двери.
1: «Я подожду и посмотрю, повторится ли». Стук повторился. «Кто там?» — спросил он несколько дрожащим голосом, держась рукой за щеколду.
3: «Это я!» —
0: раздался снаружи тихий, дрожащий голос.
1: «Кто это я?»
3: «Флой! Маленькая Флой!» — послышался ответ.
1: «И что тебе здесь нужно в такое время ночи?»
3: «Я замерзла. Позвольте мне войти и посидеть у огня хотя бы минутку. Я умру на ваших ступенях».
0: Старик задумался.
1: «А ты не пытаешься завладеть моими деньгами, тем немногим, что у меня есть? Кто Кто там еще с тобой?»
3: «Никого, только я! О, сэр, впустите меня! Мне так холодно!»
0: Засов был осторожно отодвинут, и Мартин, приоткрыв дверь, сквозь щель подозрительно выглянул наружу. Но единственным объектом, попавшимся ему на глаза, была маленькая девочка лет 10, скорчившаяся на ступеньках, чтобы сохранить тепло, которое у нее было.
3: «Вы позволите мне войти?» — умоляюще спросила она.
1: «Тебе лучше пойти куда-нибудь в другое место. У меня не так много огня. Топливо быстро сгорает, и его у меня не так уж много. Тебе лучше пойти туда, где лучше горит огонь».
3: «О, сэр, маленький огонь согреет меня. У меня нет сил идти дальше».
1: «Что ж, можешь войти, если пришла не для того, чтобы что-нибудь украсть».
3: «Я никогда не ворую. Это плохо».
1: Ну, я надеюсь, ты это запомнишь. Иди сюда».
0: Он провел ее в маленькую комнату, которую занимал сам.
2: Она подскочила к огню и нетерпеливо протянула к нему обе руки. Казалось, она наслаждалась теплом, каким бы скудным оно ни было. Настолько желанным оно оказалось для ее продрогших и онемевших конечностей.
0: В скряге пробудилась человечность, или, возможно, его собственное переживание холода подтолкнуло его к этому поступку. После нескольких минут раздумий он взял из кучи хвороста две веточки и бросил их в огонь. Потрескивая, они загорелись, распространяя по комнате веселое тепло. Девочка с благодарностью подняла на него глаза и поблагодарила. Она расценила это как проявление доброты по отношению к себе.
1: «Топливо дорогое, очень дорогое, и требуется ужасное количество, чтобы поддерживать огонь».
3: «Но какой получается приятный огонь!» — сказала девочка, глядя на колеблющиеся языки пламени.
1: «Ну да», — произнес Мартин тоном монолога. «Это приятно, но не годится, чтобы оно горело так ярко. Это полностью разорило бы меня».
3: «Значит, вы бедны?» — спросила девочка, оглядывая комнату. Мебель была скудной, состоявшей только из самых необходимых предметов, причем самых дешевых.
0: Все это было куплено в магазинах использованных товаров, практически за бесценок. Неудивительно, что малышка Флой задала этот вопрос.
1: Скряга подозрительно посмотрел на нее, как будто в ее словах был какой-то скрытый смысл.
0: Но она смотрела на него так открыто и откровенно, что вполне рассеяла любые подозрения, которые у него могли возникнуть.
1: «Бедный?» — наконец спросил он. «Да, я такой. Или должно был быть таким, если бы с головой окунулся в расточительную жизнь и всевозможные расходы».
0: Он с некоторым сожалением посмотрел на ветки, которые догорели и теперь тлели в камине.
3: «Что ж», — сказала Флой, — «я тоже бедная, и папа с мамой тоже были бедными, но я думаю, что я беднее вас, потому что у меня вообще нет дома, в котором я могла бы жить, и нет камина, который согревал бы меня».
1: «Тогда где ты живешь?» — спросил Скряга.
3: «Я нигде не живу», — просто ответил ребенок.
1: «Но где ты ночуешь?»
3: «Везде, где смогу. Обычно днем я брожу по улицам, а когда мне становится холодно, я захожу в какой-нибудь магазин, чтобы согреться. Там не всегда позволяют мне задержаться надолго. Меня называют оборвашкой и нищенкой. Должно быть...» — продолжила она, бросив взгляд на свое тонкое платье, которое в некоторых местах было порвано и испачкано от долгого ношения. «Я полагаю, это правда, но я ничего не могу с собой поделать».
1: «Куда ты думаешь пойти сегодня на ночь?» — резко спросил Мартин.
3: «Я не знаю. Мне некуда пойти. И там очень холодно. А вы не позволите мне остаться здесь?» — умоляюще спросила девочка.
1: Скряга вздрогнул. «Как ты можешь здесь оставаться? Здесь только одна комната, и я ее занимаю».
3: позвольте мне лечь где-нибудь на полу. Это будет лучше, чем ходить по холодным улицам».
0: Скряга задумался. Даже он, каким бы черствым ни было его сердце, не стал бы добровольно выбрасывать маленькую девочку на улицу, где, по всей вероятности, если не придет помощь, она погибнет от суровой непогоды. Немного поразмыслив, он взял огарок свечи, горевший на столе, и, сказав Флой следовать за ним, повел ее в соседнюю комнату. Там совершенно не было мебели, если не считать маленькой раскладушки в углу. Она была оставлена там, когда Мартин Кендрик впервые вступил во владение домом и с тех пор оставалась нетронутой. Поверх нее было накинуто стеганое одеяло, которое, хотя и было порядком изодрано, все же оставалось толстым и теплым.
1: «Вот», — сказал Мартин, указывая на нее Флой, которая внимательно следила за ним. «Это кровать. На ней не спали уже очень много лет, но я полагаю, что она подойдет не хуже любой другой. Ты можешь спать тут, если хочешь».
3: «Тогда у меня будет кровать, на которой я могу спать!» — радостно воскликнула Флой. «Прошло так много времени с тех пор, как я спала на чем-то либо мягче доски или, возможно, коврика».
0: Мартин уже собирался оставить ее одну, как ему вдруг показалось, что в комнате будет темно.
1: «Ты ведь можешь раздеться в темноте, не так ли?» — спросил он. «У меня только одна свеча, я не могу позволить себе иметь больше».
3: «Ой, я вообще не буду раздеваться», — пояснила девочка. «Я никогда этого не делаю».
0: Она забралась в постель, укрылась одеялом и заснула меньше, чем через 5 минут. Мартин вернулся в свою комнату. Он не сразу отправился спать, а посидел несколько минут, размышляя о необычайном происшествии. В его случае это, безусловно, было необычайным. Случай, так сказать, отдал девочку под его защиту, хотя и на ограниченное время. Он был настолько сбит с толку тем, что так неожиданно произошло это событие, даже сейчас он едва ли мог осознать, что это было так. Но четкий бой часов на соседней церкви, возвещавший полночь, прервал ход его размышлений. Он приготовился ко сну, не забыв, так сильно было в нем укоренившееся чувство подозрительности, запереть дверь на засов. Когда он проснулся, в окна его комнаты светило солнце. Едва он успел одеться, как послышался слабый стук в дверь его комнаты. Приоткрыв ее, он увидел стоящую перед ним Флой.
1: «Что, ты еще здесь?» — спросил он.
3: «Да, куда же мне идти? Кроме того, я не хотела отпирать входную дверь без вашего разрешения».
1: «Это правильно», — одобрил Мартин. «Кто-нибудь с плохими намерениями мог бы войти и украсть то, что есть, если бы мог найти что-нибудь стоящее».
3: «А теперь, сэр, если позволите, я застелю вам постель», — сказала девочка, входя в комнату. «Я уже застелила ту, на которой спала».
0: Мартин молча наблюдал за происходящим.
3: Флой, приняв его молчание за согласие, принялась сворачивать одежду, энергично встряхивая постель, а затем снова расстилая ее.
0: Заметив в углу комнаты метлу, она взяла ее и аккуратно подмела камин. Затем она взглянула на Скрягу, который наблюдал за ее движениями, словно желая убедиться в его одобрении.
1: «Значит, ты можешь работать?» — произнес он после паузы.
3: «О да, мама учила меня. Я бы хотела», — сказала она через некоторое время, оживляясь, словно осененная новой идеей. «Я бы хотела, чтобы вы позволили мне остаться здесь. Я бы застилала вам постель, заботилась о вашей комнате и содержала все в порядке. Я бы могла приготовить вам обед».
1: «Остаться со мной? Это невозможно. У меня нет так уж много дел. Кроме того, я не могу себе этого позволить».
3: «Это вам ничего не будет стоить», — серьезно ответила Флой. «Я умею шить, и когда я не буду занята для вас, я могу шить за деньги и отдавать их вам».
0: Эта мысль, по-видимому, произвела некоторое впечатление на старого скрягу.
1: «Но откуда мне знать?» — сказал он.
0: К нему вернулась его прежняя подозрительность.
1: «Но откуда мне знать?» — сказал он.
0: К нему вернулась его прежняя подозрительность.
1: «Откуда мне знать, что однажды ты не сбежишь и не унесешь что-нибудь с собой?»
3: «Я никогда не краду», — с возмущением произнесла Флой. «Кроме того, мне некуда будет пойти, если я уйду отсюда».
0: Это было правдой. Мартин рассудил, что было бы не в ее интересах причинять ему вред каким-либо подобным образом. Этот аргумент весил больше, чем любые заверения с ее стороны. В конце концов он сказал: «Ну, ты можешь остаться, по крайней мере, на некоторое время. Я думаю, что ты голодная. Там в шкафу есть булка хлеба, можешь немного поесть. Только не ешь много. Это слишком много, вредно для здоровья».
3: «Когда вы будете дома, чтобы пообедать?» — спросила девочка.
1: «Около полудня. Возможно, я принесу тебе что-нибудь для шитья».
3: «О, я надеюсь, что принесете. Будет так приятно не ходить по улицам.

0: Когда в полдень Мартин вернулся домой, вместо того, чтобы найти комнату унылой и холодной, как это обычно было, в камине ярко горел огонь, распространяя вокруг приятное тепло. Флой поставила стол в центре комнаты. Надо признаться, с некоторым трудом, потому что он был шатким и не хотел стоять ровно из-за того, что одна из ножек была короче остальных. Это, однако, она исправила, поместив под него щепку. Скатерти на нем не было, потому что это был предмет, который Мартин не относил к числу необходимых вещей. Флой заменила ее двумя полотенцами, которые, соединенные вместе, покрывали, пожалуй, половину стола. Часть булки хлеба, поскольку осталось немного, она поджарила у огня и положила на отдельную тарелку. Таким образом, хотя это была далеко не роскошная трапеза, все выглядело чистым и опрятным. И одно это только усиливало аппетит. По крайней мере, Мартин почувствовал больше аппетит, чем обычно. И они вдвоем расправились со всем, что было приготовлено.
1: «В шкафу есть еще хлеб?» – спросил Мартин.
0: «Нет», – ответила Флой. «Он кончился».
1: «Тогда я должен принести немного, когда вернусь к ужину».
0: «Я вот подумала», — нерешительно начала Флой, «что если бы вы доверили мне это сделать и принесли домой муку, я бы испекла немного хлеба. Это было бы дешевле, чем покупать его, и, кроме того, мне было бы чем заняться».
1: «Что?» — воскликнул Мартин, с удивлением глядя на маленькую фигурку крошки Флой. «Ты умеешь печь хлеб? Как такому ребенку, как ты, удалось научиться?»
0: «Мама раньше часто болела», — сказала Флой, «и была прикована к постели, так что сама ничего не могла делать. Она обычно говорила мне, что делать, так что через некоторое время я научилась готовить так же хорошо, как и она».
1: «Ну, а что мне принести?» – спросил Скряга, которого заинтересовал намек на то, что это дешевле.
0: «Дайте-ка я вспомню», – сказала Флой, садясь и принимаясь размышлять. «Для хлеба нужна мука, дрожжи и соль, но у нас есть соль, так что вам нужно взять только первые два».
1: «Очень хорошо, я займусь этим. О, я забыл спросить, что ты умеешь шить? Ты можешь шить рубашки?»
0: «Да, я их много шила».
1: «Тогда я принесу тебе что-нибудь сегодня вечером, если смогу раздобыть».
0: Когда она убрала со стола посуду, вымыла ее и убрала в шкаф, занятие, которое из-за простоты пищи оказалось недолгим, Флой начала оглядываться по сторонам. Ей хотелось посмотреть, что еще она могла бы сделать. Ее овладело желание осмотреть старый дом, в котором так много комнат годами оставались заброшенными. Они были голыми и пустыми, населенными только пауками и сверчками, которые не платили за проживание. Возможно, прошли годы с тех пор, как они отзывались эхом на шаги человеческих ног. Они выглядели темными и мрачными, чтобы быть свидетелями многих темных делишек, связанных с полуночными преступлениями. Но все это, несомненно, было игрой воображений, и у маленькой Флой они не вызвали никакого другого чувства, кроме озноба. Она с любопытством перерыла все шкафы, но ни в одном из них не нашла ничего, что могло бы вознаградить ее за поиски, пока не добралась до последнего. На полу лежал большой рулон чего-то, что при ближайшем рассмотрении оказалось небольшим ковром, довольно грязным и изрядно изъеденным молью. Вероятно, он был оставлен там по неосторожности и оставался незамеченным до настоящего момента. Флой развернула его и критически осмотрела. Ей пришла в голову идея, которую она поспешила привести в исполнение. Вернувшись обратно в комнату Скряги, она взяла толстую палку, стоявшую в углу. Вернувшись, она так сильно выколачивала ковер, что чуть не задохнулась от пыли. Тем не менее, она продолжала и вскоре привела его в вполне приличное состояние. Затем с большим трудом ей удалось дотащить его до комнаты Мартина. Примерно через час она расстелила его и, наконец, закрепила с помощью старых гвоздей, которые нашла в углу шкафа. Эффект, безусловно, был замечательным. Ковер придавал комнате очень уютный вид, и малышка Флой была очень довольна. «Что он скажет?» — думала она. «Интересно, понравится это ему?» Всего через несколько минут после того, как произошла эта перемена, вошел Мартин. Было около 3 часов. Он вернулся раньше, чем ожидала Флой. Мартин подумал, что ей могут понадобиться продукты пораньше, чтобы подготовиться к вечернему ужину. Открыв дверь, он отшатнулся в удивлении, увидев изменившуюся обстановку комнаты. На мгновение ему пришло в голову, что он забрел не туда, но вид Флой, сидевшей у окна, придал ему уверенности, и он вошел.
1: «Что все это значит?»
0: — спросил он озадаченным тоном. Флой наслаждалась его удивлением. Она рассказала ему, каким образом произвела это изменение, и спросила, нравится ли ему. Он не мог поступить иначе, как ответить утвердительно. По правде говоря, необычное чувство успокоения охватило его, когда он сел и огляделся по сторонам. Флой взяла муку и уже замешивала тесто.
2: «Теперь, — сказала она, когда все было готово, — я должна поставить его к огню, чтобы оно поднялось. Это не займет много времени, и тогда оно будет готово, чтобы печь». «Вы принесли мне рубашки?» — спросила она через некоторое время.
1: «Да», — сказал Мартин, приходя в себя и разворачивая сверток, который положил на стол. «Для начала вот тебе полдюжины. Если ты справишься с ними хорошо, сможешь получить больше».
0: Флой выглядела довольной. «Теперь, — сказала она, — мне будет чем заняться, пока вас не будет».
1: «Тебе нравится что-то делать?» — спросил Мартин.
2: «О, да, мне не нравится сидеть без дела».
0: В тот день Мартин больше никуда не ходил. Около 6 часов Флой накрыла на стол и поставила на него блюдо с теплыми булочками, которые могли бы понравиться даже самому привередливому. Это был лучший ужин, который Скряга пробовал за многие годы, и он не мог не признаться в этом самому себе. Флой была довольна аппетитом, с которым он ел. Таким образом, дела шли своим чередом. Присутствие маленькой девочки, казалось, вернуло Мартину часть его прежнего существа. Он уже не был таким алчным скрягой, как раньше. Благодаря стараниям маленькой Флой он начал больше ценить жизненные удобства и меньше жалел о расходах, необходимых для их устройства. Прошло не так много недель, прежде чем он заболел из-за неосторожного пребывания под дождем. Сначала он не придал этому значения, но у него поднялась температура, и он вынужден был оставаться в постели. По настоятельной просьбе Флой он согласился вызвать врача, хотя и не без некоторой неохоты при мысли о деньгах. Именно тогда он начал более полно осознавать важность услуг Флой. Она всегда готова была услужить его нуждам. Никто не мог бы пожелать более преданной и внимательной сиделки. Когда она сидела у его постели в те долгие дни, когда его болезнь затягивалась, деловито занимаясь шитьем, он часами лежал с интересом, наблюдая за движением ее проворных пальцев. Время от времени, поскольку ему больше нечем было заняться, его мысли возвращались к сценам его ранней юности. Он вздыхал при воспоминании о счастье, которое могло бы быть в его жизни. Тогда его мысли уносились в те далекие годы, которые прошли над ним, не освещенные лучами дружбы и не сопровождаемые присутствием любви. Образ его дочери, которую он отверг, и о дальнейшей судьбе, которой ничего не знал, возник перед ним, и он не мог от него избавиться. Перемена, благотворная и спасительная перемена происходила в его сознании, плод долгих непроизвольных часов болезни и самопроверки. В первый день после своего выздоровления он предложил Флой пойти с ним. Это была необычная просьба, и Флой едва ли знала, что и подумать. Однако она взяла свою старую бесформенную шляпку, шали у нее не было, и пошла. Был холодный мартовский день, и тонкое платье, которое она носила с тех пор, как пришла к Кендрику, было плохой защитой от непогоды. Она непроизвольно дрожала.
1: «Тебе холодно», — сказал Мартин, — «но тебе не нужно идти далеко».
0: Они вошли в галантерейный магазин.
1: «Есть ли у вас теплая шаль, подходящая для девочки?» — спросил он.
0: Он выбрал одну и заплатил.
1: «Покажите мне несколько тканей для платьев», — продолжил он.
0: Он выбрал две различные ткани и тоже заплатил.
1: «Не могли бы вы посоветовать мне какую-нибудь хорошую портниху?» — спросил он.
0: Продавец сначала был склонен посмеяться над стариком, чей наряд, хотя и был теплее, выглядел не лучше, чем у Флой. Но быстрота, с которой он расплатился за свои покупки, и то, что таким образом удалось мельком увидеть туго набитый бумажник, внушил ему чувство уважения, и он с готовностью выполнил его просьбу.
1: «А теперь, — весело сказал Мартин, обращаясь к Флой, — мы оденем тебя получше, чтобы тебе не пришлось бояться холода».
2: «Я вам очень признательна, — с благодарностью произнесла Флой, — но я не знаю, как я могу отплатить вам».
1: «Ты это уже сделала, — с чувством ответил старик. «Я не знаю, как бы я обходился без тебя, когда был болен». «Флой», — задумчиво сказал Мартин, когда они выходили от портнихи, «хотя ты у меня уже некоторое время, мне никогда не приходило в голову спросить твое имя. Я имею в виду твою фамилию».
2: «Меня зовут не Флой», — ответила девочка. «Они только называли меня так. Мое настоящее имя Флоренс. Флоренс Истман».
1: «Флоренс Истман?» — воскликнул старик, отшатываясь в неудержимом волнении. «Кем была твоя мать? Говори скорее».
2: «Ее звали», — произнесла девочка, несколько удивленная, «Флоренс Кендрик».
1: «Кто был ее отец?»
2: «Мартин Кендрик».
1: «И где же он? Ты когда-нибудь встречалась с ним?»
2: «Нет», — ответила Флой, качая головой. «Он был зол на маму за то, что она вышла замуж, и никогда не хотел никого из нас видеть».
1: «А твоя мать?» — спросил Мартин, стараясь сохранять спокойствие. «Она умерла?»
2: «Да», — печально ответила Флой. «Вначале мой отец умер, и мы остались очень бедными. Тогда маме пришлось очень много работать, она шила. В конце концов, она подхватила лихорадку и умерла, оставив меня на свете одну. Целую неделю я скиталась без дома, но, наконец, вы приютили меня. Я не знаю, что бы со мной стало, если бы вы этого не сделали», — сказала она с благодарностью.
1: «Флой», — спросил Мартин, пристально глядя на нее, — «ты знаешь мое имя?»
2: «Нет», — ответила Флой. «Мне часто хотелось спросить вас, но я никогда не решалась спрашивать».
1: «Тогда», — сказал он взволнованным тоном, «сейчас ты должна это знать. Меня зовут Мартин Кендрик. Я твой дедушка». Флой была преисполнена изумления, но через мгновение бросилась в его объятия.
2: «Вы простите мою маму?» — спросила она. «Она постоянно о вас молилась. Она просила, чтобы Бог направил меня».
1: «Прощу ли я? Я уже простил. Но, увы, она гораздо больше должна простить меня, если бы она была еще жива». С каждым днем Мартин становился все более восприимчивым к проявлениям любви. Его скупые привычки отступили, и он стал более внимательным в отношениях со своими арендаторами. Старый дом, в котором он прожил столько лет, был снесен. Он купил аккуратный коттедж недалеко от города, где они с Флой счастливо живут вместе. Флой отправили в школу, где она проявила незаурядные способности. Она вполне подходит для положения, которое вскоре займет,
0: как наследница своего деда. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Матфея 7:7.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 7. Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса из племени Вениаминова. Господи, Боже мой, на Тебя я уповаю. Спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня. Да не исторгнет он, подобно льву, души моей, терзая, когда нет избавляющего. Господи, Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мною в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах. Восстань, Господи, во гневе Твоем, подвигнись против неистовства врагов моих, пробудись для меня на суд, который Ты заповедал. Сонм людей станет вокруг Тебя, над ним поднимись на высоту. Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи. Ибо ты испытываешь сердца и утробы, праведный Боже. Щит мой в Боге, спасающим правых сердцем. Бог – судья праведный, и Бог – всякий день строго взыскивающий, если кто не обращается. Он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его, приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь. Рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя. Славлю Господа по правде Его и пою имени Господа Всевышнего.

Псалом 8. Начальнику хора на Гевском орудии. Псалом Давида. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле!

вспоминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их.

Псалом 9. Начальнику хора по смерти Лабена. Псалом Давида. Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим возвещать все чудеса Твои. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему, Всевышний. Когда враги мои обращены назад, то преткнутся и погибнут пред лицем Твоим. Ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу. Ты воссел на престоле, судья праведный. Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил на веки и веки. У врага совсем не стало оружия, и города ты разрушил. Погибла память их с ними. Но Господь пребывает вовек. Он приготовил для суда престол свой, и Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте. И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби. И будут уповать на Тебя, знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи. Пойте Господу, живущему на Сионе, возвещайте между народами дела Его, ибо Он взыскивает за кровь. Помнит их, не забывает вопля угнетенных. Помилуй меня, Господи, воззри на страдание мое от ненавидящих меня. Ты, который возносишь меня от врат смерти, чтобы я возвещал все хвалы Твои во вратах дщери Сионовой. Буду радоваться о спасении Твоем. Обрушились народы в яму, которую выкопали, в сети, которую скрыли они, запуталась нога их. Познан был Господь по суду, который Он совершил. Нечестивый уловлен делами рук своих. Да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога. Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет. Восстань, Господи, да не преобладает человек, да судятся народы пред лицем Твоим. Наведи, Господи, страх на них, да знают народы, что человеки они. Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби? По гордости своей нечестивый преследует бедного. Да уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют. Ибо нечестивый хвалится похотью души своей, корыстолюбец ублажает себя. В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет во всех помыслах его. Нет Бога. Во всякое время пути его гибельны, суды твои далеки для него. На всех врагов своих он смотрит с пренебрежением, говорит в сердце своем,
не поколеблюсь, в род и род не приключится мне зла. Уста его полны проклятия, коварства и лжи. Под языком его мучение и пагуба. Сидит в засаде за двором, в потаенных местах убивает невинного. Глаза его подсматривают за бедным. Подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище. Подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного. Хватает бедного, увлекая в сети свои. Сгибается, прилегает, и бедные падают в сильные когти его. Говорит в сердце своем: забыл Бог, закрыл лице свое, не увидит никогда. Восстань, Господи, Боже мой, вознеси руку Твою, не забудь угнетенных. Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем: ты не взыщешь? Ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать твоею рукою. Тебе предает себя бедный. Сироте ты помощник. Сокруши мышцу нечестивому и злому так, чтобы искать и не найти его нечестие. Господь, Царь навеки, навсегда. Исчезнут язычники с земли его. Господи, ты слышишь желание смиренных, укрепи сердце их, открой ухо твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не устрашает более человек на земле.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение рассказа Людмилы Шторк «Тернистые тропы любви». Сегодня прозвучит шестая часть этого рассказа.
1: Где Петя? Вон, около дома стоит. Как ты его разыскал? На фронте встретились. Я же тебе писал, что брата по вере нашел, и воюем вместе. Да, но почему он... Я узнал всю его историю в конце войны и сразу написал тебе. Чудеса! Пойдем, познакомлю. Пойдем, только не так быстро, сил нет. Когда первый всплеск чувств утих, и все вошли в дом, Марк спросил: «А где Андрей?» «Не знаю, он не докладывает». «Как это?» «Я тебе писала, что с ним стало трудно». «Не думал, что настолько», — вздохнул Марк и, прижимая к себе дочь, шутливо полюбопытствовал: «А с этой девушкой все в порядке?» «Это моя помощница. Не знаю, что бы и делала без нее. А ты не в курсе, где найти брата?» — поинтересовался у Лизы отец. «Скоро появится, ведь ужинать пора», — с горечью отозвалась та. «Ни на минуту не опоздает». Андрей действительно не заставил себя долго ждать. Его уже предупредили, что вернулся отец, да еще вместе с каким-то другом. И подросток откровенно нервничал. Конечно, он соскучился по отцу, но своими поступками гордиться никак не мог. И потому чувствовал себя неловко. Тем более, что как раз сегодня его отчитала на улице соседка. Мол, какой он никчемный сын! Мать больная горбатится! Уже как тень ходит, а он, здоровенный лоб, дурака валяет. Напрасно он пытался оправдаться, что сейчас каникулы, а война закончилась, и на победу пахать уже не надо. И вообще, он хочет поехать в город, чтобы поступать в институт. «Вот мать похоронишь, тогда в свой институт и поедешь», — вконец рассвирепела соседка. «Бесстыжая твоя рожа!» И пошла своей дорогой. Андрей задумался. Неужели все так плохо? И как-то вдруг сообразил, что уже больше года не замечает происходящего дома. Ничего его не интересовало. Делал, что заставляли. А какие там трудности, как чувствует себя мама, было все равно. Он мечтал не в огороде копаться, а стать врачом. И не каким-нибудь. Знаменитым. На всю страну. Или даже на весь мир. Он ощутил укол совести. А тут отец вернулся. Ни раньше, ни позже. Да еще с каким-то мужиком. Теперь что? Приют здесь устроят для всех, кому идти некуда? Ядовито подумал Андрей. И вот он дома. Отец от души обнял сына, который уже почти догнал его по росту. Несмотря на все услышанное, Марк был рад. «Знакомься, это твой дядя Петр. А это мой сын. Представляешь? Перед войной и до плеча мне не дотягивал. А теперь полюбуйся! Настоящий мужчина вырос!» «Очень приятно», — протянул руку Петр. «Мне тоже», — несмело ответил на рукопожатие Андрей. Вечером всей семьей чаевничали, делясь пережитым за годы разлуки. Сидя между мужем и братом, Саша не могла насмотреться на обоих. «Жизнь преподносит мне сюрпризы только оптом», — смеялась она. Андрей почти не участвовал в общей беседе, только слушал. Но Саша и этому удивлялась. Ведь Бог в разговоре упоминался так часто. Видя, как расшаталось Сашино здоровье, Марк настоятельно посоветовал ей уйти с работы. «А как же мы обойдемся? Я здоровый мужчина, да и Петр пока с нами будет жить. Так что заработаем, не беспокойся. И сын уже почти взрослый, а мужские руки сейчас повсюду очень нужны». «Боюсь, с Андреем не все так просто», — грустно сказала Саша. «Ничего, справимся». На следующий день Саша написала заявление об уходе с работы. Немного поворчав для порядка, заведующая подписала: «Жаль, конечно, такую работницу терять, но ведь и ее пожалеть надо. Не человек, а тень какая-то». Жизнь начала входить в новое русло. В первую же неделю отцу с сыном дважды пришлось серьезно поговорить. Андрей не желал заниматься черной работой. Ему нужна была лишь красивая жизнь, которой он считал себя несправедливо лишенным. Юноша грезил карьерой и был настроен решительно отметать любые помехи. Марка это очень огорчало. Подошло время прополки картофеля. С позаранку Марк с Петром собрали инструмент. Лиза, вставшая еще раньше, приготовила завтрак. «Папа, я тоже с вами пойду». «Нет, солнышко, лучше побудь с мамой. Помоги приготовить обед. Думаю, мы в 6 рук как раз к тому времени и управимся». Марк ласково потрепал дочку по щеке. «Какой же ты красавицей выросла!» «Перестань льстить, папа! Я-то знаю, что совсем некрасивая!» Скромно отозвалась Лиза, но благодарно прижалась к отцовской груди. «Я не льщу! Просто ты еще сама не понимаешь, какой стала! Одни глаза мамины чего стоят! Только зазнаваться не смей!» Марк пошел будить Андрея. «Не пойду», – донеслось в ответ из-под одеяла. «Как это не пойду?» «Не хочу в земле ковыряться». «Так, а поужинать вчера не забыл?» «Что вы меня куском хлеба попрекаете?» «А не потому ли, что ты не желаешь сам этот кусок заработать?» – поинтересовался Петр. «А ты вообще никто и не должен с нами жить!» – выпалил подросток. Петр осекся, залившись мертвенной бледностью. Племянник ударил бездумно, но слишком больно. «В доме нужны мужские руки!» – жестко сказал Марк. «Ты и так уже ленью да бесстыдным поведением мать угробил!» Хотя столь вызывающее поведение не могло не породить волны ответного негодования, он сам не понимал, как мог сказать подобное сыну. Почувствовав, что зашел слишком далеко, Андрей безропотно встал и оделся. Мужчины молча позавтракали и вышли из дома. Дорогой Андрей, все еще продолжая дуться, раздраженно спросил: «Почему ты меня обвиняешь, будто я угробил мать? Сам-то что, лучше? Тебя вечно не было дома. Она одна всех тянула». «Ты упрекаешь, что меня не было дома?» – опешил Марк. «Мне что, из армии дезертировать надо было? Таким отцом ты, конечно, гордился бы». «Я не о войне, а о лагере. Мне стыдно было в глаза друзьям смотреть. Сын врага народа». «Надо же! Помнится, когда я вернулся, ты смотрел на вещи совсем иначе». «Я тогда еще ничего не понимал». А что же ты теперь понял? Что твои идеи ничего не стоят? А твои? Ты был маленьким, когда я в лагере сидел. Ты прав. Маме было тогда очень трудно. Но когда я приехал, она радовалась, что у нее в доме всегда был мужчина и помощник. Она цвела, несмотря на все трудности и заботы. Говоришь, ты тогда ничего не понимал? Допустим. Теперь ты вырос. Казалось бы, маме должно было стать легче. Но у тебя появилась стоящая идея, и больная мать не видела от тебя никакой помощи, только ласку, так сказать, от которой плакала день и ночь. И я нашел ее постаревшей и угасшей. Идея твоя действительно дорого стоит. Только платишь, к сожалению, не ты. Марк тяжело замолчал. Петр шел чуть в стороне, чтобы не мешать отцу с сыном. Остаток пути все трое проделали в молчании. Огород зарос высоким бурьяном. Пришлось одному полоть траву, а двое шли за ним с тяпками, окучивая. Марк взялся за самое тяжелое. Вырывая с корнем бурьян, он приговаривал. «Да откуда же ты тут взялся? Ведь сажали только доброе. А вот, пожалуйста, уж и доброго иногда не видно. Не вырвешь, заглушит все». Каждый понимал второй смысл этих слов, но никто ничего не говорил. Петр, чуть улыбаясь, работал неторопливо, но споро. Андрей молча злился. Отвыкнув от тяжелого труда, он обливался потом. Торопился, но все больше отставал от дяди. Через некоторое время он взмолился. «Я так не могу! Давайте сделаем перерыв!» «Да ты не торопись! Я закончу свои ряды, помогу!» Размеренно работая тяпкой, ответил Петр. «Не надо мне твоей помощи, сам справлюсь!» Упрямо проворчал Андрей. Уступить он не мог, но и угнаться тоже. Еще через четверть часа Марк и Петр переглянулись и сделали перерыв. Андрей догнал Петра и обессиленно упал на траву. Передохнув немного, напившись еще не согревшейся колодезной воды, мужчины вновь взялись за работу. Андрей был отнюдь не рад, но безмолвно подключился. Закончили, как и предполагал Марк, незадолго до обеда и, собрав инструмент, отправились домой. «Как ты?» – осторожно спросила Андрея мама. «Эти ненормальные гонят, как на пожар. Могли бы спокойно до вечера прополоть». «Но мы и не торопились особо», – заметил Марк. «Да, сынок, настоящий мужчина не тот, кто умеет табак курить, а тот, кто правильно направляет свои силы и способности», — грустно проговорила Саша. Тот молча проглотил реплику. Ему очень хотелось возразить. И раньше он не преминул бы, но вспомнился разговор с отцом по дороге к огороду. Андрей осекся на полуслове и задумался. Через несколько дней Марк сказал, что хотел бы навестить родителей. Они ведь до сих пор не знают, что сын вернулся. Он, конечно, писал, что вскоре будет дома, но уже имел случай убедиться, как работает почта. Марк знал, что родителям дали маленькую квартирку неподалеку от их прежнего дома. Саша поддержала его намерение, и вся семья собралась за дорогу. И решили попытаться поймать попутку. Через село их проезжало довольно много. За день нужно было обернуться в оба конца. У стариков ведь такое раве ночевать негде, и потому встать пришлось ни свет ни заря. Петра тоже уговорили поехать. Саше не терпелось поделиться радостью с родственниками. Накануне Андрей обратился к отцу. «Папа, я хочу поступить в институт. А ты знаешь, что беспартийных не принимают?» «Я комсомолец». «Да? А я и не знал. Ты многого обо мне не знаешь». В голосе Андрея послышалась обида. Марк помолчал, затем качнул головой. «А ты умеешь делать больно. Наверное, большая практика?» «Я не об этом хотел поговорить. Ты отпустишь меня учиться?» «Если мои слова могут что-то решить, то да». «Знаешь, я не хотел бы, чтобы наше общение продолжалось в таком ключе». Андрей был напряжен, как стрела. «Я тоже. Ты ведь совсем не такой, каким стремишься себя показать. И мне хотелось бы, чтобы дома ты был естественным. Думаю, в глубине души ты прекрасно знаешь, что мы можем тебя понять и принять таким, каков ты есть. Единственное, о чем бы я тебя попросил, позаботься о бабушке с дедушкой. По-настоящему. Так, как ты умеешь. Как в детстве». «Хорошо». Уточнение больно укололо Андрея, но он понимал, что заслужил это. «Если они согласятся, поживешь у них. А если дадут общежитие, навещай их». «Конечно. Я думал, ты будешь против». «Я сам всегда хотел учиться и буду рад, если удастся тебе». «А мне сказали, ты сам институт бросил». «Не знаю, кто тебе это сказал. Я очень хотел учиться, был отличником. Но кому-то поперек горла встала моя вера, и меня безо всяких церемоний вышвырнули. Но все к лучшему. Моя голова свободна от многих вещей, навязанных нашему народу». «Ты рискуешь». «Знаю». Андрей быстро сменил тему. В подобных разговорах он не желал участвовать. «До вступительных экзаменов рукой подать. Ничего, если я прямо завтра с вещами поеду. Только сперва поговори с мамой». «Ладно. У тебя аттестат-то какой?» «Все на отлично». «Молодец. Значит, ты только по дому работать не хотел». «Именно». Андрей поговорил с мамой и, заручившись ее согласием, собрался в дорогу. Встали очень рано. Белые ночи стирали ощущение времени, но семейство Савельевых торопилось попасть на первые утренние машины, идущие в город.
2: «Когда же, наконец, починят нашу ветку железной дороги?» – посетовал Андрей.
1: «Она второстепенная», – ответил Марк. «Так что скоро не жди».
2: «Да... Да, похоже, не дождемся».
1: «Дождемся, Бог даст, но не скоро». Так, вяло переговариваясь, они стояли на обочине, ожидая какой-нибудь попутки. Свежий ветер играл в волосах, солнце золотило редкие облака. От всей картины веяло миром, и хотелось верить, что любые беды позади. Хотелось думать, что Андрей, сделав шаг к семье, повернется лицом и к Богу. Наконец показался грузовик. Увидев поднятые руки, шофер остановил машину и после коротких переговоров согласился довезти. Утро было прохладным. Сашу укутали в теплый платок, а молодежь была только рада возможности прокатиться с ветерком. Родители Марка были счастливы. И сын вернулся живым и здоровым, и внук решил поступать в медицинский, чтобы стать хирургом. Владимир Николаевич был горд, что Андрей – комсомолец, борец с религией и предрассудками, стремящийся сделать карьеру
2: и добиться признания. Дед с готовностью согласился помочь собрать все необходимые документы. Марк с Сашей тоже радовались бы этому от души, не будь ценой сыновних планов отречения от Бога. Через год женился Петр. Невесту он нашел в том же селе, из верующей семьи. Настя была девушкой скромной и очень доброй. Рядом с ней всем становилось хорошо и легко. Это не могло остаться незамеченным и неоцененным. Как немало вернулось с войны мужчин, Петр оказался третьим, кто пытался за ней ухаживать. Марк был рад, что их семья пополнилась так удачно. И, не желая разлучаться с родными, сообща решили пристроить к дому еще две комнаты и кухню для молодых. Они так долго жили друг без друга, что теперь казалось невозможным расстаться даже на самый малый срок. Заодно со строительными работами маленькие деревенские окошки в доме заменили большими и светлыми. Вспомнив столярное ремесло, Марк сам выстругал рамы и вырезал стекла. Саша была счастлива. Всю жизнь хотела иметь большие-большие окна, чтобы неба в доме было много, и я могла видеть Божий мир. И вот хоть к концу жизни, но получила то, о чем мечтала. «Почему ты говоришь «к концу жизни»?» — мягко укорил ее муж. «Война уже кончилась, и мы теперь будем жить, как в сказке, долго и счастливо». «Жизнь далека от сказок», — с тихой грустью проговорила Саша. Саша хотела, чтобы окно было чуть ли не во всю стену, но это, увы, оказалось невозможным. Таких больших и толстых стекол негде было взять. Даже эти вся семья у Бога выпрашивала, чтобы чудо совершил и показал, где можно купить их. Лиза очень привязалась к новоявленной тете, тем более, что той было всего 19 лет. Случалось, Саша даже выговаривала дочери, чтобы не пропадала на второй половине дома. Настя платила племяннице такой же привязанностью. Лиза порхала с одной половины дома на другую и была счастлива настолько, что других подружек почти не заводила. Конечно, она не отказывалась поболтать после школы с одноклассницами, но свои девичьи секреты поверяла только Насте, зная, что та и поймет ее, и сохранит все в тайне. Хотя после возвращения Марка и увольнения с работы Саша посвежела и немного окрепла, однако болела часто. Она угасала. Это видно было даже тем, кто жил и общался с ней каждый день. Сельские бабушки не уставали гадать, что за недуг из Саши жизнь вытягивает. Марк обращался ко многим врачам. Сашу обследовали, но не могли сказать ничего определенного. Тогда, после ареста, ей отбили все внутренности, и теперь воспалялся то один орган, то другой. В душе Марк трепетал за ее жизнь. Всегда старался поддержать жену, сделать все возможное, чтобы хоть немного продлить общение перед долгой разлукой. Жизнь так часто их разлучала, что он еще не насмотрелся на эти глаза, отторченные пушистыми ресницами, на руки, такие красивые и такие натруженные. Прошло 2 года. Андрей всегда приезжал на каникулы домой. Относиться к домочадцам он стал гораздо мягче, но это было доброе отношение чужого человека. А родные страдали, глядя на него. Андрей стал ярым карьеристом, прекрасно учился, но к намеченной цели готов был идти по головам. Он не обладал милосердием, которого люди невольно ожидают от врача. Хотя все соглашались, специалист из него выйдет отменный. Даже Владимир Николаевич как-то пожаловался Марку. Да, внук не в отца. Почему же? Марк понимал, что отцовские мерки ощутимо отличаются от его собственных, и не мог понять, чем студент-комсомолец не угодил деду. Казалось, они прекрасно ладят. Андрей исполнил обещание и о стариках заботился прилежно. «Я думал, что его, как и тебя в юности, будут интересовать сами знания, а целью учебы станет желание узнать больше. Его же интересует только общественное положение и деньги, а знания – всего лишь средства. Да и холодный он какой-то. Ну, это уж твое воспитание». Ты ведь уговаривал его не жить по заповедям любви, а строить карьеру. Он тебя и послушал. А ты меня в мои ошибки не тычь. Прости, даже в мыслях не имел. Просто думал, ты будешь рад переменам, которые в нем произошли. Что ж, за что боролись, на то и напоролись. Я действительно уговаривал его. Вот теперь и живу с этим. Как ни старались все любящие люди оттянуть это, но в ноябре 1947 года Саши не стало. Андрей учился на третьем курсе. Когда ему сообщили, что маме плохо, он примчался в больницу. Помочь не успел, да и не мог. Но простился и попросил прощения за те годы, когда приносил ей столько огорчений. Саша вдруг снова увидела того доброго и отзывчивого мальчугана, каким он был всего 5-6 лет назад. «Быстро разрастаются сорняки», — подумала она. «Какой был чуткий, ласковый мальчик! А теперь...» Только горе способно снять с него коросту себелюбия и гордости. Сейчас он плачет и снова стал добрым и отзывчивым.

0: Мысленно она воззвала к Богу:
1: «Господи, дай ему мудрости, чтобы он становился чище и добрее не только во дни бед, не вынуждал тебя допускать беды для исправления его характера. Мы жили во времена, когда дьявол буйствовал. Помилуй детей наших и дай им жить в мире без тирана и войны. Сын мой, — сказала она, — пообещай, или лучше сейчас вместе со мной, исполни мое последнее желание. Я скоро пойду домой».
0: «Нет, мама, не надо! Ты нужна нам!»
1: «Сделай то, что я попрошу».
0: «Хорошо».
1: «Попроси у Бога, чтобы он нашел тебя. Я знаю, ты не ищешь его и пока не намерен искать. Но попроси сейчас вместе со мной, чтобы он, не прекращая, искал тебя».
0: «Опять ты за свое, мама!»
1: «Ты отказываешься?»
0: Саша была близка к отчаянию. «Нет-нет, мама, только не расстраивайся. Тебе вредно. Я не могу обещать, что буду молиться всегда, но сейчас помолюсь, раз для тебя это так важно». И он коротко помолился. В первый раз за последние 5 лет.
2: «Иисус, я прошу тебя, чтобы ты не переставал искать меня, где бы я ни был. Аминь».
0: Рядом молилась Саша. Громко говорить она не могла. Сил совсем уже не оставалось. Но сын расслышал каждое слово, произнесенное шепотом.
1: «Иисус, сегодня, как и всегда, я вверяю тебе душу Андрюши. Сохрани ее от зла. Вскоре я уже не смогу ничего ему сказать о твоей любви. Напоминай ему о ней каждый день. Не прекращай искать его, даже когда сам он будет стараться убежать от тебя и твоей любви. Сегодня он сам просил тебя искать его, пусть даже по моей инициативе. Так дай ему мудрости не искалечить свою жизнь непоправимыми поступками, чтобы, когда ты найдешь его, а он тебя, у Андрея еще остались силы предоставить свою жизнь тебе, и ты мог служить людям через его тело, душу и дух».

попрощавшись и пообещав завтра обязательно прийти, Андрей вышел из палаты. Остальные родственники ждали в холле. Следующим пошел Марк, но в живых Сашу уже не застал. Тело еще покоилось на больничной кровати, а душа уже устремилась к тому, кто ждал ее в небесах. Марк замер, не в силах осознать случившегося. Ноги подкосились, и он рухнул на колени у постели жены.

0: Пусть говорят, будто верующие легче переносят смерть близких. Смерть есть смерть. Она враг. Она противоестественна. Человек был вечен и, словно памятуя об этом, не может смириться со смертью. Все утешения и надежды навстречу ему готовит будущее, возможно, даже следующие минуты. Но в момент потери любимого существует только чувство страшной утраты. И оно скосило привычного к превратностям судьбы сильного телом и духом человека. На мгновение он сам словно умер, завис между бездной отчаяния и пустоты, необходимостью жить и ждать далекой встречи. Лиза не могла больше сдерживать нервную дрожь. Не до конца понимая, что и почему делает, она бросилась вверх по лестнице. Санитарка что-то кричала вслед, но Лиза не слышала. Она бежала по коридору и в палату не вошла, а почти ворвалась, словно боясь опоздать. И все равно опоздала.
1: «Мамочка!»
0: Кинулась она к постели.
1: «Мама, не надо! Я не хочу!»

Марк стоял на коленях, прижав лицо к руке жены, свисающей с кровати. Он плохо слышал, что происходило вокруг. И вдруг новое странное чувство завладело всем его существом. Больничная палата словно наполнилась благоговейной тишиной. Эта тишина была словно предвестником входящего. Марк замер. Ясное присутствие чего-то необъяснимо светлого, безмолвного и полного радости поразило его. Но какая же радость сейчас здесь? Однако радовался не Марк. Это было вне его. И он не мог этого ни вместить, ни понять. Он только чувствовал потребность молиться, словно таким способом передавал руку любимой жены в светлые, надежные руки. Встав с колен после молитвы, он тихо обнял плечики дочери, рыдающей у матери на груди. «Лисочка, послушай». «Что слушать?» Она подняла заплаканные глаза. «Ты не ушами, сердцем послушай. Наш отец пришел за мамой. Он такой чудесный. Я ничего не слышу. Он в тишине. Я не могу объяснить», — в отчаянии прошептал Марк, понимая, как глупо сейчас выглядит. Но Лиза вдруг затихла, встав на колени у кровати и зарывшись лицом в постель. Марк понял, что и она смогла получить то утешение, которое было подарено ему. В холл Марк спустился уже спокойным. Лицо его выражало скорее благоговейный трепет, чем отчаяние. «Бог забрал Сашу». «Когда?» «Только что». Никто в мире не смог бы удержать Андрея, Петра и Настю. Они ринулись в палату и увидели Сашу, спящую последним сном. Лиза все еще стояла на коленях, и остальные опустились рядом. Молитвы их вместе с Сашиной душой возносились к Богу, дающему жизнь, не только земную, но и вечную. И больные в палате, и прибежавшая следом за родственниками умершая санитарка стали невольными свидетелями происходящего. Сашиным родственникам незачем было говорить о Боге. Он был здесь. И это каждый по-своему ощущали все. Бабушка в углу палаты усиленно крестилась, словно старалась крестным знамением отогнать смерть. Женщина у окна села на постели и устремила на Сашу напряженный взгляд, будто стремясь не упустить ни малейшего дуновения, пролетавшего над покойной. Проповедь человеческая становится бесполезной, когда Бог останавливает течение людской жизни своей рукой и является сам.

здесь всего несколько лет, их полюбили. По возвращении с фронта Марк проповедовал в церкви. Через некоторое время стал всходить на кафедру и Петр. Все члены церкви сошлись на том, что не только в жизни, но и в проповеди друзья хорошо дополняют друг друга. Марк говорил легко, зажигательно. Его слова, словно звезда, манили вперед, звали к прекрасной цели. После его проповеди хотелось жить, стремиться к Господу, искать прекрасных путей Божьих. Петр же, напротив, сказав об одной истине, углублялся до самой вечности, где царят невыразимая тишина и радость, которые ничто не в силах нарушить. Их любили, и теперь каждый старался выразить сочувствие, хоть чем-то помочь. Женщины предложили приходить стряпать, но отец с Лизой отказались. Они давно уже почти не подпускали Сашу к плите, стараясь, чтобы она побольше бывала на свежем воздухе, больше отдыхала и легко справлялись с любой работой по дому сами. Когда после похорон вся семья собралась на вечернюю молитву, пришли Петя с Настей. Пустое Сашино кресло напоминало о грустном прощании, но и навевало мысли об обещании грядущей встречи. Андрей склонил колени вместе со всеми, хотя молиться не мог. Его атеистические убеждения дали серьезную трещину. Однако он не хотел, подобно отцу, рисковать карьерой. И вопрос о Боге решил отложить до лучших времен. Может, до пенсии. После молитвы все разошлись спать. Марк не мог заставить себя лечь в пустую постель. Он вдруг ясно понял, что за все годы, не считая времени, когда Саша лежала в больнице, ни разу не засыпал дома без нее. Сердце сжалось от тоски. Придется привыкать к этому. Нет, не хочу. Но разве я в силах что-то изменить? Значит, постараюсь привыкнуть. Буду спокойно ложиться. Но не сейчас. Господи, помоги мне. Я хочу смириться. Но как это трудно. Я был согласен, чтобы она всегда лежала в постели. А я за ней ухаживал. Мне ничего не нужно было. Только смотреть, слышать ее голос. Но ты предпочел ее желание, ее просьбу. Она так боялась надолго слечь, стать обузой. И ты ее послушал. И я благодарен тебе, что ты исполнил ее просьбу. Но мне так больно.

0: Марк сидел на кухне. Перед ним лежала раскрытая Библия. Несколько раз он пытался читать, но мозг отказывался воспринимать прочитанное. Тихо вошел Андрей.
1: «Пап, не помешаю?»
0: «Нет, присаживайся».

0: Не спится. Я согрею чаю. Конечно. А почему ты спрашиваешь? Ты же дома. Отвык я как-то. Понимаю. Мне тоже было трудно привыкать. К тому же, возвращался я всегда в разные места. Все оказывалось незнакомым и чужим. Да, не весело. Но ведь ты сам выбрал этот путь. Не могу так сказать. Больше всего мне хотелось жить спокойно, размеренно, не разлучаясь с семьей. Радоваться, любить и смотреть, как вы подрастаете. Зачем же ты рисковал всем этим ради своей идеи? Я не ради идеи рисковал. Просто от меня требовали, чтобы я отрекся от источника любви и счастья. А как бы я мог любить и чувствовать себя счастливым, отказавшись от этого? Папа, зачем же так утрировать? Любят же люди и без Бога. Каждому необходимо сознавать, он не лишний на этой земле. И его рождение имеет смысл. Важно быть уверенным, что нужен кому-то. А если эта уверенность базируется на человеке, это опасно. Очень опасно. Почему? У человека меняются настроения и взгляды. Сегодня ты ему нужен как воздух. Завтра мешаешь, поскольку ему заблагорассудилось влюбиться в кого-то другого. Не знаю, помнишь ты или нет, был такой случай. Маленьким ты нарисовал картинку, и мы показали ее бабушке с дедушкой. Они тебя хвалили, мол, будущий художник и юный гений. А пока мы сидели за столом и разговаривали, тебе стало скучно, и ты попросился поиграть. Тебе торжественно вручили карандаши, бумагу и отпустили в другую комнату. Через полчаса мы вошли в твою художественную мастерскую. С бабушкой чуть инфаркт не случился. Вся стенка напротив твоего рабочего стола была украшена твоими художествами. Хотя время было совсем неподходящее для веселья, Андрей поперхнулся от смеха. Представляю бабушку. Даже сейчас я вынужден по струночке ходить. Такие у нее чистота и порядок. А детский рисунок на стене – это, наверное, была трагедия. Еще какая! Она накричала на тебя, наградив целой коллекцией обидных прозвищ. Ты расплакался, ведь думал, будто преподнес подарок, сотворил шедевр. Может, с тех пор я и ненавижу рисовать, усмехнулся Андрей. А жаль, ведь у тебя неплохо получается. Мама не раз говорила, что преподаватель рисования пророчил тебе большое будущее. А тогда мама всю дорогу домой утешала тебя и очень обиделась на бабушку. Не могла понять, как можно из-за какого-то рисунка на стене так унизить ребенка. Время прошло, все забылось. Мама простила бабушку. Только ты никогда больше не рисовал на стенах, даже на бумаге не хотел. Папа, а к чему ты это мне рассказал? Если ориентироваться на человеческую оценку, ты висишь над пропастью. Человек так непостоянен и в любви, и в оценках, да и вообще во всем. Люди восхищались Христом, провозглашали Его царем, а через 3 дня распяли Его и смеялись над Ним. Зато Бог постоянен в своей любви и в оценках. Мы бесконечно дороги Ему, и Он всегда нас любит, даже когда мы делаем Ему больно, даже если Он вынужден наказывать нас. И целью моей жизни было научиться любить так, как Он. Откажись я от Него, и смысл моей жизни, все, что делало меня человеком, потеряло бы основание. Да, мама тоже не хотела этого. Но ты был мне так нужен. Пока ты находился в заключении, мне как-то хватало мамы. Я просто скучал по тебе и ждал. Но когда ты был на войне, мне так не хватало тебя.
1: Вы прослушали 6-ю часть рассказа Людмилы Шторк «Тернистые тропы любви». Продолжение этого рассказа вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Осложнение в церкви Антиохии. После того, как Павел и Варнава вернулись из миссионерского путешествия, к ним из Иерусалимской церкви прибыли посланцы и сказали: «Те, кто не выполняет все предписания закона Моисея, не могут спастись». Христиане Антиохии пришли в замешательство. Многие обращенные из язычников верили, что могут спастись, несмотря на то, что они не соблюдали закон Моисея. Павел с Варнавой были весьма озабочены создавшимся положением, ибо это могло оттолкнуть христиан, обращенных из язычников, от Евангелия. Бог дал Моисею определенные правила, которым должны были подчиняться сыны Израиля. Язычники же никогда не знали закона и потому не придерживались его. Многие из них даже не имели понятия о том, чему учит закон. Выполнение всех предписаний закона не давало спасения людям, но отделяло народ, служивший истинному Богу, от идолопоклонников. Закон Моисея подготавливал сердца иудеев к принятию Мессии, то есть Иисуса Христа. Павел и Варнава учили и наставляли в вере многих христиан из язычников. Они были свидетелями того, что Святой Дух сходил на них так же, как на христиан, обращенных из иудеев. Потому они возразили пришедшим из Иерусалима: «Вы ошибаетесь! Язычники, принявшие истину, будут спасены без соблюдения закона Моисея». Такие споры осложняли обстановку в церкви Антиохии, и она могла утратить единство. Поэтому было решено, что Павел и Варнава возьмут с собой учителей Антиохийской церкви и обсудят эту проблему с апостолами в Иерусалиме. Все вместе они отправились в путь. По дороге в Иерусалим они посетили другие церкви, и повсюду Павел и Варнава рассказывали о своих миссионерских путешествиях и о том, как язычники приняли Евангелие. Повсеместно верующие радовались распространению благой вести. По прибытии в Иерусалим посланцы из Антиохии встретились с апостолами и церковными старейшинами для обсуждения трудностей, возникших в Антиохии. Те верующие, которые прежде были ревностными фарисеями, придерживались мнения, что христиане из язычников должны со всей строгостью следовать закону Моисея. Они не могли понять, что учение Иисуса помогает людям жить праведно, даже если они ничего не знают о законе Моисея. После долгих и напряженных споров и рассуждений встал Петр и сказал: «Мужи, братья! Вы знаете, что Бог с первых дней избрал меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верой очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, создавая препятствия для обратившихся к истине? Не веруем ли мы все в то, что спасение в благодати Господа Иисуса Христа?» После слов Петра споры утихли. Тогда Павел и Варнава стали рассказывать о знамениях и чудесах, которые сотворил Бог во время их миссионерского служения среди язычников. В заключение собрания Иаков сказал: «Мужи, братья, нельзя осложнять жизнь уверовавших из язычников и принуждать их во всем подчиняться закону. Они должны соблюдать главное – не осквернять себя идолопоклонством и грехом». И все согласились с Иаковом.
И Иерусалимская церковь снабдила Павла и Варнаву письмами к церкви в Антиохии, а также направила к ним с визитом двух всеми уважаемых проповедников. В Антиохии, прибывших из Иерусалима, восторженно приветствовала большая толпа. Письмо апостолов было во всеуслышание зачитано многочисленному собранию. Люди радовались тому, что жизнь их может быть угодной Богу без соблюдения всех чуждых им обычаев. И церковь Антиохии продолжала служить Богу, согласуя свою жизнь с Евангелием. Иуда и Сила, пришедшие с Павлом и Варнавой, успешно проповедовали жителям Антиохии, укрепляя их веру в Иисуса Христа. Затем Иуда вернулся в Иерусалим, Сила же остался в Антиохийской церкви.

Спустя некоторое время Павел сказал Варнаве: «Пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, и посмотрим, как они живут». Варнава согласился, но предложил, чтобы с ними пошел его племянник Иоанн по прозвищу Марк. На сей раз Павел не захотел, чтобы Иоанн Марк принял участие в их путешествии, так как он оставил их на полпути в их первом совместном путешествии. Павел и Варнава не смогли прийти к согласию в этом вопросе. Разногласие привело к разрыву между двумя миссионерами, и Варнава, захватив Марка, отплыл на остров Кипр, где они свидетельствовали о Господе. Павел же, избрав себе в попутчики Силу, проповедника из Иерусалима, направился в Малую Азию и посетил там ряд церквей. В городе Листра, где Павла забросали камнями, им повстречался юноша по имени Тимофей. Отец Тимофея был язычником, а мать – иудейкой. Павлу очень понравился этот молодой христианин. Люди из тех мест говорили о нем много хорошего. Покидая Листру, Павел предложил Тимофею пойти вместе с ним и Силой. Тимофей с радостью согласился. Миссионеры проповедовали не везде, ибо во многих городах народ не был готов к принятию Евангелия. Наконец они пришли в приморский город Троаду, куда прибывали корабли из дальних стран. Жители тех стран ничего не знали о Евангелии. Во время пребывания в Троаде как-то ночью Павлу было видение. К нему явился человек и попросил: «Приди к нам в Македонию и помоги нам!» Павел рассказал Силе и Тимофею о своем видении. Миссионеры решили, что таково желание Бога, и они направились в Македонию с проповедью Евангелия. К миссионерам присоединился еще один верующий. Это был врач по имени Лука. Впоследствии Лука написал две книги Нового Завета – Евангелие от Луки и Деяния апостолов. Первый город Македонии, который посетили миссионеры, был Филиппы. В этом городе не было синагоги, так как в нем проживало только несколько иудеев, которые по субботам собирались для молитвы у реки. В субботу миссионеры вышли из города и пошли к тому месту, где собирались иудеи. У реки в это время было несколько женщин. Миссионеры присели рядом с ними и разговорились. Они рассказали женщинам об Иисусе Христе, Сыне Божьем. Во время проповеди Павел заметил, что одна из женщин слушает с большим интересом и вниманием. Эта женщина, которую звали Лидией, уверовала в Иисуса и в то, что грехи ее будут прощены. Лидия и все ее домашние приняли крещение. После этого она сказала Павлу и его друзьям: «Если вы признали меня верной Господу, то войдите в дом мой и живите у меня». Миссионеры приняли приглашение и все время, пока находились в Филиппах, жили в доме этой богатой женщины. Вот так замечательно кончилась эта история.

0: когда позовет тебя?» И отвечал он: «Вот я». Первая книга Царств, 3 глава, 4 стих. «Миша, иди сюда скорее!» — раздался из кухни голос Клавдии Ивановны, Мишиной мамы. Но ее единственный 10-летний сынок, который в это время находился в своей комнате, хотя и слышал мамин зов, но совершенно не спешил ответить на него. «Миша, поторопись, мне нужна твоя помощь!» — опять попросила Клавдия Ивановна. Но в ответ Миша продолжал невозмутимо рассматривать фотоснимки на своем мобильном телефоне. Пришлось маме, оставив все дела, поспешить к нему в комнату, чтобы узнать, почему ее сынок не отзывается. Увидев, чем занят Миша, Клавдия Ивановна укоризненно спросила: «Разве ты не слышал, что я звала тебя уже 2 раза?» «Слышал», — спокойно ответил он. «Почему же ты не пришел?» — продолжала расследование мама. Недовольно нахмурившись, Миша нехотя ответил: «Не знаю, не пришел и все». Конечно, Клавдии Ивановне был очень неприятен такой грубый ответ сына. Но, сдержавшись, она спокойно сказала: «А ужинать будешь? Все уже готово». «Хорошо, сейчас приду», — ответил Миша, удивленный тем, что мама даже не упрекнула его за непослушание. В последнее время Мишин папа тоже перестал кричать на сына за его нерадивость. Теперь, делая Мише замечание, он не возмущался. Недавно родители Миши стали верующими. Они постоянно посещали христианские собрания и брали с собой своего сына. Но Мише там совсем не нравилось. А когда верующие опускались на колени, молясь Богу, ему вообще становилось скучно. Проповеди казались Мише очень длинными. В это время он оглядывался по сторонам, но ничего интересного для себя не находил. Все было для него каким-то чужим. Хотелось побыстрее вырваться отсюда, чтобы заняться своими обычными делами. Правда, Миша заметил, что в церкви есть немало мальчиков и девочек, но они были так не похожи на его дворовых и школьных приятелей. Поэтому он решил объявить своим родителям о том, что не будет больше ходить с ними на христианские собрания. В субботу утром Виктор Павлович, отец Миши, зашел к нему в комнату и весело предложил: «Давай-ка, сынок, прогуляемся в парке. Погода сегодня замечательная». Но Миша, склонившись над мобильным телефоном, ничего не ответил. «Миша, ты слышишь меня?» — спросил Виктор Павлович. «Ну, слышу», — неохотно ответил Миша, с трудом оторвав взгляд от телефона. «Пойдем в парк», — терпеливо повторил Виктор Павлович. «Ладно», — недовольно ответил Миша, поднимаясь с кресла и решив по дороге объявить отцу о своем решении больше не ходить на христианские собрания. Через несколько минут отец с сыном уже приблизились к городскому парку, который находился недалеко от их дома. «Больше я не буду ходить на христианские собрания», заявил Миша, когда они с отцом присели на парковую скамейку под густой зеленой кроной огромного дуба. «Почему ты так решил?» — спокойно спросил Виктор Павлович. «Потому что мне там очень скучно», — ответил Миша, и для того, чтобы не обидеть этими словами отца, добавил: «Я верю в Бога, но верующим быть не хочу». Виктор Павлович немного помолчал, а затем спросил: «Сынок, ты помнишь, о чем говорили проповедники на вчерашнем собрании?» «Не помню», — недовольно ответил Миша. «Ведь я уже говорил, что мне там скучно. Все почему-то долго рассказывают о чем-то непонятном». Виктор Павлович сказал: «Мне хотелось бы узнать еще об одном. Почему ты не сразу отзываешься, когда тебя зовут взрослые?» «Не знаю», — неохотно произнес Миша. «Может быть, ты не отзываешься потому, что не хочешь сделать то, о чем тебя попросят?» Пытливо глядя на него, спросил Виктор Павлович. В ответ Миша промолчал, подумав: «Интересно, как папа мог узнать об этом?» «А в церкви тебе скучно, потому что ты еще никогда не слышал голос Бога и не разговаривал с Ним», — объяснил Виктор Павлович.
1: «Разве можно разговаривать с Богом?» — удивленно спросил Миша.
0: «Да, Бог хочет, чтобы каждый человек научился понимать Его
1: и говорить с ним», — ответил Виктор Павлович и затем предложил. «Если хочешь, я расскажу тебе об одном мальчике, которому никогда не было скучно разговаривать с Богом, и он даже жил в храме».
0: «А разве так может быть?» — недоверчиво спросил Миша.
1: «Послушай эту интересную библейскую историю», — сказал в ответ Виктор Павлович и начал свой рассказ. «Этого мальчика звали Самуил. Он родился в ответ на молитву своей мамы, Анны, у которой до этого долго не было детей. Бог дал ей сына после того, как она пообещала привести его к нему навсегда».
0: «Навсегда? И она это сделала?» — возмущенно спросил Миша.
1: «Да, Анна исполнила свое обещание Богу», — подтвердил Виктор Павлович. «У нее родился сын, и когда он подрос, она сама привела Самуила в храм».
0: «И Самуил согласился остаться там?» — недоверчиво спросил Миша и тут же добавил: «А я бы никогда на это не согласился, потому что мне нравится жить дома вместе с вами».
1: «Разве Самуил не скучал по своим родителям и друзьям?»
0: «Наверное, скучал», — ответил Виктор Павлович.
1: «Но он был послушным сыном и поэтому остался жить в храме, прислуживая священнику».
0: «Прислуживая? Значит, у этого священника не было своих детей, которые могли бы ему помочь?» — спросил Миша.
1: «У этого священника было два сына, которые поступали очень плохо, нарушая Божье повеление», — ответил Виктор Павлович. «И потом они оба погибли».
0: Услышав о непослушании сыновей священника, Миша поспешно сказал: «Лучше расскажи о Самуиле. Почему же ему все-таки не было скучно в храме?»
1: «Я думаю, потому что он научился там разговаривать с Богом», — ответил отец.
0: «А как же он мог этому научиться? Расскажи об этом», — с большим интересом попросил Миша.
1: «Хорошо, сынок, слушай», — ответил Виктор Павлович и продолжил. «Однажды ночью Самуил услышал, как кто-то зовет его по имени. Он быстро поднялся с кровати, подбежал к священнику и сказал: „Вот я, ты звал меня?“ Но тот ответил: „Я тебя не звал. Ложись спать“». После того, как мальчик лег в постель, он опять услышал тот же зов и снова побежал к священнику, который повторил: „Я тебя не звал. Ложись спать“». Самуил послушался, но затем в третий раз услышал, что кто-то позвал его по имени. Тут Миша, не выдержав, воскликнул: „Неужели Самуил опять побежал к священнику? Я бы уже ни за что этого не сделал. Ночью мне хочется спать“.
0: «Наверное, Самуилу тоже хотелось отдохнуть», — сказал Виктор Павлович. «Но еще больше ему хотелось быть верным в своем служении Богу».
1: «И что же было дальше?» — спросил Миша.
0: «А дальше все было по-другому», — ответил Виктор Павлович.
1: «В этот раз священник понял, что Самуила зовет сам Бог, и сказал ему: „Ложись. Но когда услышишь тот же голос, ответь так: „Говори, Господи, потому что раб твой слушает тебя“». Самуил так и сделал, и тогда Бог поручил ему очень важное дело».
0: «Неужели с ним действительно разговаривал сам Бог? А почему Самуил не сразу это понял? И что было потом?» — взволнованно задавал вопрос за вопросом Миша.
1: «Да, с Самуилом действительно говорил Бог», — подтвердил Виктор Павлович. «Но не сразу это понял, потому что еще не знал Божьего голоса».
0: «А как же все-таки Самуилу удалось заговорить с Богом?» – допытывался Миша.
1: «Самуил с детства старался быть послушным своим родителям», – ответил Виктор Павлович.
0: «А Бог ищет таких людей, открывая им себя и свои тайны».
1: «Что же было с Самуилом потом?» – спросил Миша.
0: «Он стал пророком и за свою жизнь сделал очень много полезного для Бога», – ответил Виктор Павлович.
1: Миша удивленно воскликнул:
0: «Пророком? А что это значит?»
1: «Божий пророк — это человек, который слышит Божьи слова и передает их другим людям», — объяснил Виктор Павлович.
0: «А я смогу стать Божьим пророком, как Самуил?» — спросил Миша.
1: «Не знаю», — улыбнувшись, ответил Виктор Павлович. «Не все верующие Божьи пророки, но все послушные Богу становятся Божьими людьми. А это, сынок, самое главное». После этого разговора Миша очень изменился. Теперь, если кто-то из родителей звал его, он тут же появлялся и говорил: «Вот я». а затем старательно делал то, что ему поручали. И на христианские собрания Миша ходил охотно, уже не скучая там. Он с удовольствием читал Библию и слушал проповеди в церкви. Божьи слова стали для него живыми и интересными, потому что ему очень хотелось исполнять их. А еще Миша полюбил молиться, рассказывая Господу обо всех своих переживаниях. Вот только одно его беспокоило. Когда же, наконец, Бог начнет говорить с ним, так, как говорил Самуилом? Но однажды Миша вдруг с огромной радостью понял, ведь Бог уже разговаривает с ним через свое слово, а также через чудесные ответы на молитвы. О своей новой жизни он рассказывал друзьям и одноклассникам, и те слушали его с большим интересом. Стать Божьим пророком оставалось Мишиной заветной мечтой, но уже сейчас он был очень счастлив от того, что позвавший его в новую чудесную жизнь теперь постоянно с ним. «В твое сердечко Бог стучит, открой мне», — тихо говорит. «Ты слышишь этот чудный глаз того, кто от грехов нас спас? Ответь на нежный голос тот, который и тебя зовет, чтобы вину твою простить и дать надежду вечно жить. В твое сердечко Бог стучит. Когда услышишь, не молчи. Скажи ему: Господь, я твой, и будет Он всегда с тобой».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания. Сегодня мы обратимся к 20 главе книги Иеремии, где рассказывается о первых гонениях на великого пророка. Во всех предыдущих главах Иеремию отвергали, над ним смеялись, его словами пренебрегали, но до гонений и преследований дело не доходило. А сейчас ситуация коренным образом меняется. Давайте узнаем, что произошло после того, как Иеремия предрек бедствие для Иерусалима и остальных городов Иудеи. Послушайте стихи 1 и 2 из 12 главы. «Когда Пасхор, сын Эммеров, священник, он же надзиратель в доме Господнем, услышал, что Иеремия пророчески произнес слова сии, то ударил Пасхор и Иеремию пророка и посадил его в колоду, которая была у верхних ворот Вениаминовых при доме Господнем». Обратите внимание, кто преследует Иеремию. Это священник. Сегодня такое тоже не редкость. Многие либеральные церкви, отвергающие Слово Божье, больше всего мешают его распространению. Они связываются со всякими темными личностями, стремящимися прежде всего к наживе и личной славе, и в то же время хвалятся своей любовью ко всем и каждому и своей терпимостью. Но когда им встречается человек, твердо стоящий на библейских позициях и отстаивающий Слово Божье, вся эта терпимость и любовь мгновенно испаряются. Бывает так, что церкви, чувствующие за собой поддержку властей и потому не особо ревностно относящиеся к своей миссии в мире, противодействуют благовестию в гораздо большей степени, нежели политические партии или торговцы спиртным. Вот и пророка Иеремию тоже преследовали представители официальной религии. Послушайте третий стих. «Но на другой день Пасхор выпустил Иеремию из колоды, и Иеремия сказал ему, «Не Пасхор нарек Господь имя тебе, но Магор Масавив». Магор Масавив — своеобразное имя, и значит, оно ужас со всех сторон. И Иеремия имел в виду, что его и всех, кто с ним связан, ждет нечто ужасное. Читаем далее стих 4. «Ибо так, — говорит Господь, — вот я сделаю тебя ужасом для тебя самого и для всех друзей твоих, и падут они от меча врагов своих, и твои глаза увидят это, и всего Иуду предам в руки царя Вавилонского, и отведет их в Вавилон, и поразит их мечом». Иеремия подчеркивает в своих пророческих словах снова и снова, что Южное Царство будет захвачено врагами, и никто не сможет этому помешать. Ведь сам Господь сказал, что это горе неминуемо. Даже если Моисей и Самуил были бы живы, они ничего не смогли бы сделать, ибо уже слишком поздно. Люди слишком далеко зашли в своем отступничестве за период правления последних трех царей. Посмотрите, что случилось с Иеремией. Его не любили и отвергали, но до сих пор не преследовали физически. Теперь начинаются преследования. Он в отчаянии и даже хочет перестать пророчествовать. Не забывайте, что его собственные пророчества разбивают ему сердце. Мы можем только посочувствовать ему. Не было равных ему. Ему не было все равно. Он очень глубоко переживал происходившее, и силы его иссякали. Мне кажется, этот человек находится на грани нервного срыва. Я прочту вам теперь 9 стих. «И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его». Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. И Иеремия говорит здесь, «Весть, которую я должен нести, разбивает мне сердце. Все, что я получаю взамен, — это преследование со стороны религиозных властей и презрение людей. Хватит, больше не могу».
Но когда он пытается отказаться от своего служения, то обнаруживает, что Слово Божье пылает в нем как огонь. И он говорит: «Нет, я не могу не возвещать истину». Друзья мои, каждый человек, несущий Слово Божье, должен чувствовать то же самое. Действительно ли вам этого хочется? Служение Богу — это не просто ваша работа, обязанность или же дело вашей жизни. Если вы любите Слово Божье и действительно хотите поделиться им, вам будет просто плохо, если у вас не будет возможности благовествовать. В противном случае я не верю, что вы действительно несете Слово Божье. Вы можете понять, что происходило в душе Иеремии. Такое случалось с Божьими людьми Ветхого Завета. Такое случалось с Ионой, Иовом, Илией. И все эти люди заводили одну и ту же старую песню, которая не утешает никого. Они жаловались: «Зачем только я родился?» Как много людей периодически говорят то же самое. Давайте послушаем этот занудный мотив в обработке Иеремии. Я читаю вам стихи 14 и 15. «Проклят день, в который я родился, день, в который родила меня мать моя, да не будет благословен. Проклят человек, который принес весть отцу моему и сказал: у тебя родился сын, и тем очень обрадовал его». Посмотрите, как же Иеремия ненавидел себя, чтобы желать такое. Послушайте 18 стих. «Для чего вышел я из утробы, чтобы видеть труды и скорби, и чтобы дни мои исчезали в бесславии?» Знакомая тема, не правда ли? Илия лежал под деревом и стонал, что хочет умереть. Иов желал смерти и проклинал тот день, в который родился. Пророк Иона тоже, бывало, желал себе смерти. И это самое глупое пожелание, какое только может быть высказано человеком. Друзья мои, мы уже родились, и ничего тут не поделаешь. Можно стонать о том, что хочешь умереть, но никто от этих пожеланий еще не умер. Да, Иеремия был очень расстроен. Просто хочется подойти, положить ему руку на плечо и как-то утешить. Он был в таком отчаянии, что хотел даже отречься от Слова Божьего. А в следующих главах книги пророка Иеремии с 21 по 29 записаны пророчества, которые Иеремия произнес во время правления царя Сидекии, последнего царя Иудеи. И сейчас, обращаясь к этому разделу, мы вплотную подходим к моменту разрушения Иерусалима и Вавилонскому плену. Не существует вести ужаснее той, что сообщает Иеремия своему народу в 21 и 22 главах. Послушайте 1 и 2 стихи 21 главы. «Слово, которое было к Иеремии от Господа, когда царь Сидекия прислал к нему Пасхора, сына Малхиина, и Сафонию, сына Моисея, священника, сказать ему: «Вопроси о нас Господа, ибо Навуходоносор, царь Вавилонский, воюет против нас. Может быть, Господь сотворит с нами что-либо такое, как все чудеса его, чтобы тот отступил от нас». Интересно, что когда у Сидекии начались реальные проблемы, он обратился к тому самому человеку, который нес Слово Божье, а не к Пасхору и его команде. Сидекия не искал помощи у религиозной организации. В отличие от него, сегодня многие люди приходят в либеральные церкви, но при этом слушают по радио библейские передачи. Почему-то им кажется, что эти две вещи вполне уживаются друг с другом. Друзья мои, когда у вас проблемы, ничто не поможет вам лучше, чем Слово Божье. И надеяться на людей, на организации, которые на словах принимают Слово Божье, а на деле отвергают, совершенно бесполезно. Итак, Сидекия обращается к Божьему пророку Иеремии, но утешения не получает. Иеремия говорит, что Навуходоносор со своей армией уже наступает, и он разрушит город, если люди не обратятся к Богу. Иеремия объясняет все совершенно четко.
И вот какой выбор предлагает Бог в стихе восьмом. «И народу сему скажи, так говорит Господь, вот я предлагаю вам путь жизни и путь смерти». То же самое Бог говорит сегодня вам о спасении, которое дает в Господе Иисусе Христе. Бог отдал Своего Сына на смерть ради вас, чтобы уплатить выкуп за ваши грехи. Он воскрес, чтобы вы могли жить праведно. И если вы хотите спастись, вы должны быть во Христе Иисусе. Вы приходите к Нему посредством крещения Святого Духа, принимая Иисуса Христа как своего Спасителя. Сделав это, вы становитесь Сыном Бога. Бог говорит вам: «Я предлагаю вам путь. Вы можете пойти по нему или не идти. И получите тогда жизнь или смерть». Вот как ставит вопрос Бог. Но при этом в глазах у него слезы, и он молит вас принять от него жизнь. Народ Иудеи теперь мог либо остаться в городе и умереть, либо же сдаться царю Вавилона и остаться в живых. Послушайте 9 и 10 стихи. «Кто останется в этом городе, тот умрет от меча и голода и моровой язвы. А кто выйдет и предастся халдеям, осаждающим вас, тот будет жив, и душа его будет ему вместо добычи. Ибо я обратил лицо мое против города сего, — говорит Господь, — на зло, а не на добро. Он будет предан в руки царя Вавилонского, и тот сожжет его огнем». Но Сидекия не внял словам Бога. Это был плохой и грешный царь, он не почитал Бога. Видимо, он рассуждал примерно так: «Поживем, увидим. Вавилонский плен — это еще бабушка надвое сказала. Бог не позволит Навуходоносору разрушить святой город. Он и Ехо

Но прежде чем мы изучим с вами Божий приговор, вынесенный Иехонии, я хотел бы сказать пару слов о приговоре, вынесенном его отцу Иоакиму. Иоаким тоже был грешником, но во время его правления страна была богата. Богатые становились еще богаче, а бедные еще беднее. Однако такое расслоение общества всегда происходит при порочных правителях. И в связи с этим я хотел бы сделать одно наблюдение, касающееся нищих. В Слове Божьем очень много говорится о них. Бог уделяет им много внимания и в Ветхом, и в Новом Завете, а потому мы никак не можем игнорировать этот вопрос. Итак, читаем Божью обвинительную речь, касающуюся Иоакима, в стихах с 13 по 17 из 22 главы. «Горе тому, кто строит дом свой неправдою и горницы свои беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его, кто говорит: построю себе дом обширный и горницы просторные, и прорубает себе окна, и обшивает кедром, и красит красную краскою. Думаешь ли ты быть царем, потому что заключил себя в кедр? Отец твой ел и пил, но производил суд и правду, и потому ему было хорошо. Он разбирал дело бедного и нищего, и потому ему было хорошо. Не это ли значит знать меня, — говорит Господь, — но твои глаза и твое сердце обращены только к твоей корысти и к пролитию невинной крови, к тому, чтобы делать притеснение и насилие». Да, люди обогащались нечестным путем, бедным платили слишком мало. И Иеремия упоминает об отце царя Иосии, который разбирал дело бедного и нищего. Но во времена Иоакима богатые все богатели, угнетая бедных, а бедные не могли добиться справедливости. И Иеремия привлекает наше внимание к тому, что богатые наживались на труде других людей, эксплуатируя бедных. В своей гордости и самомнении они возводили прекрасные дворцы и жили так, словно Бог простит им нечестно заработанные богатства. В Новом Завете, в послании Иакова, глава 5, стихи с 1 по 3, мы читаем: «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельствовать против вас». Бог осуждает богачей, во-первых, за то, что их деньги заработаны нечестно, а во-вторых, за то, как они их тратят. Вы обращали внимание, как просто бывает богатым людям добиться своего? Мне кажется, что я плачу больше налогов, чем некоторые миллионеры. Можно подумать, что я миллионер, если посмотреть, сколько налогов я плачу. Законы о налогообложении придуманы для богатых. Политики все делают так, чтобы было удобно богатым, которые финансируют их предвыборные кампании. Богачам никто не перечит, многие из них вообще ничего не делают для Господа, и их не интересует Его Слово. Но Бог все это видит. Он видит, как люди наживаются за счет других, как они тратят свои богатства для собственного удовольствия, например, строят себе настоящие дворцы. Откровенно говоря, порядочному человеку было бы стыдно жить во дворце, когда столько людей страдает от нищеты. Я считаю, что христианин не должен возводить себе хоромы. Существует множество бедных христиан, которые нуждаются в помощи своих богатых братьев и сестер. И мне кажется, что офисы христианских организаций тоже не должны отличаться роскошью, хотя такое нередко встречается. Позвольте мне сказать, что у нас в церквях тоже наблюдаются тенденции льстить богатым. Мне случалось слышать, как проповедники хвастаются, что среди их паствы есть парочка миллионеров. Но это пустое бахвальство.

Проповедникам лестно, что их проповеди привлекают в церковь богатых людей, но хотелось бы мне знать, что эти богатые люди делают для распространения Слова Божьего. Однажды я играл в гольф с человеком, состояние которого оценивают в 20 миллионов долларов. Я спросил его, не поддержит ли он нашу радиопрограмму. Он стал меня расспрашивать, и я рассказал ему о передачах и о том, в чем мы нуждаемся. Он заинтересовался и обещал мне послушать наше радио. Как вы думаете, он что-нибудь дал нам? Ни гроша. И это только один пример. Но мне лично не хотелось бы быть христианином-миллионером и держать перед Господом отчет, на что я потратил свои деньги. Я, конечно же, не хочу сказать, что мы не должны наслаждаться теми радостями, которые посылает нам Господь. Однако, если уж Он дал нам богатство, мы обязаны использовать его во славу Божью. В прочитанных только что стихах из книги Иеремии сказано: «Он разбирал дело бедного и нищего». «Не это ли значит знать меня?» — говорит Господь. Другими словами, Бог делает следующее заявление. «Иосия знал меня и знал, что нельзя быть моим слугой и при этом не заботиться о бедных». Знаете ли вы, друзья мои, кто неохотнее всего принимает благую весть? Самые богатые и самые бедные. Но все равно Бог хочет, чтобы они выслушали благую весть и утолили Его живой водой свою жажду. Бог хочет, чтобы те, кто наверху общественной лестницы, помогли тем, кто внизу. Ему хочется, чтобы и те, и другие выслушали Слово Божье. И Богу, конечно же, не нравится такое общественное неравенство. А сейчас мы подходим к страшному приговору, который выносит Бог по отношению к человеку по имени Иехония. Послушайте стихи 24 и 25. «Живу я, — сказал Господь, — если бы Иехония, сын Иоакима, царь иудейский, был перстнем на правой руке моей, то и отсюда я сорву тебя и отдам тебя в руки ищущих души твоей и в руки тех, которых ты боишься, в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки халдеев». Бог отрекается от этого человека. «Если бы он был перстнем на моей руке, я выбросил бы его», — говорит он. А вот стихи с 28 по 30. «Неужели этот человек, Иехония, есть создание презренное, отверженное, или он сосуд непотребный? За что они выброшены, он и племя его, и брошены в страну, которой не знали? О, земля, земля, земля, слушай слово Господне! Так говорит Господь: запишите человека сего лишенным детей, человеком злополучным во дни свои, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее». Бог, призывая в свидетели всю землю, провозглашает, что потомки Иехонии не будут больше сидеть на престоле Давида и править Иудеей. Вот почему Иосиф не мог быть отцом Иисуса. Иосиф происходил из рода Иехонии. А Бог говорит, что ни один его потомок не сядет на престол Давида. Однако, друзья мои, подробно об этой теме мы будем говорить в нашей следующей беседе. А сейчас мне остается только попрощаться и пожелать вам всего наилучшего. До новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 2 за 2019 год. Размышления над словом. Вениамин Пинкевич, Авдемелех, пример для всех. И услышал Авдемелех, Эфиоп, один из евнухов, находившихся в царском доме, что Иеремию посадили в яму. Иеремии 38:7. Есть люди, которые проходят мимо беды ближнего. Они даже не замечают нуждающихся. Есть и те, кто видит и знает нужду, но не помогает, потому что невыгодно. Есть и еще одна категория людей, которые считают, что помощь ближнему ниже их достоинства. Но не таков был Авдемелех. Его поступки являются для нас примером. Само имя этого человека говорило о его статусе. Авдемелех, Эвед-Мелех, что значит «раб царя». Он не был евреем, потому что закон запрещал калечить людей, евреев. Он был евнухом. Тем не менее, именно этот человек вступился за пророка Божьего. Он услышал о том, что произошло, и начал действовать, хотя мог бы поступить, как все. Авдемелех идет к царю и вступается за пророка. «И вышел Авдемелех из дома царского и сказал царю: „Государь мой, царь, худо сделали эти люди, так поступив с Иеремией, пророком, которого бросили в яму“». Иеремии 38:8-9. «Князья бросили Иеремию в яму, потому что ненавидели его. Вступившись за пророка, Авдемелех выступил против князей, а это значит, что весь их гнев мог обрушиться на него. Но он не побоялся этого. Более того, Авдемелех дает оценку их действиям. Они поступили плохо. Почему он так сделал? Откуда у него, у раба, милосердие и сострадание к ближнему? Он был другим, потому что уповал на Бога. „Ты на меня возложил упование“, — сказал Господь. Иеремии 39:18. Причиной нашего трусливого поведения и отсутствия любви к ближнему может быть недоверие Господу, поэтому мы боимся мнения людей, переживаем за свое будущее, не делаем добра. Царь дает указания, и Авдемелех, взяв людей, веревки и тряпки, осторожно и заботливо вытаскивает пророка из ямы. Весьма показательно то, что до этого царь говорил князьям, что без них он ничего не может делать. И сказал царь Седекия:
2: «Вот он в ваших руках, потому что царь ничего не может делать вопреки вам». Иеремия 38:5.
1: Но оказывается, если находятся такие Авдемелехи, то и цари могут менять свое мнение. Уже без князей царь дает повеление вытащить Иеремию из ямы. Жаль, что мало сегодня людей, готовых вступиться за ближнего. Мало тех, кто сердцем принимает слова «спасай взятых на смерть», и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи 24:11. Будем уповать на Господа и смело и решительно вступаться за ближнего. Ты услышал, как несправедливо поступили с братом или сестрой? Не молчи, не проходи мимо, вступись, не позволяй, чтобы на твоих глазах страдал тот, за кого умер Христос.
3: Из поэтических тетрадей. Елена Чепилка. Он сделал все, чтобы тебя спасти. Он славу неба променял на ясли. Он не страшился крестного пути. Он ад и смерть лишил навеки власти. Он сделал все, чтобы твоя душа утешена была его любовью. Он о тебе молился со креста, твои грехи своей смывая кровью. Он сделал все, чтоб счастье дать тебе, чтоб на земном пути с тобой быть рядом, чтоб ты поддержку чувствовал в беде, в общении с ним, чтоб находил отраду. Он сделал все, и выбор за тобой. Любить его всем сердцем, всей душою, или довольным быть самим собой, идя по жизни грешной тропою. только сильные прощать. Духовно слабым это не дается. Глумится враг над ними и смеется, стараясь болью их сердца терзать. Умеют только сильные страдать без ропота, молитвенно, смиренно. Они сквозь слезы Бога вдохновенно и в буре продолжают прославлять. Умеют только сильные помочь попавшему в беду врагу и другу, и не считают это за услугу, не убегают равнодушно прочь. Умеют в дни грядущие взирать лишь сильные без страха и сомнения. Они готовы вмиг, без сожаления, покинуть мир и пред Христом предстать. С тобою кто сравнится? Ты щедро чудеса свои являешь, ты милуешь с любовью неземной, ты надо мною тучи раздвигаешь, даруешь сердцу ласковый покой. С тобой не страшно оказаться в буре, с тобой не существует тупиков. Ты видишь все за облачной лазури, ты понимаешь каждый вздох без слов. Когда друзья отвергнут, будешь рядом, собой восполнишь боль любых утрат. В долине слез утешишь нежным взглядом, пустыню превратишь в цветущий сад. В могуществе с тобою кто сравнится? И в милосердии равных нет тебе. Какое счастье верить и молиться и доверять свой путь земной тебе.
4: Наше интервью. Бог мне это показал. Мы живем в мире, который не стоит и даже не сидит, а лежит во зле. Как христианину противостоять греху? Мы верим, что Господь дал нам все необходимое для жизни и благочестия. Мы имеем силу не грешить и противостоять искушениям. Раньше у нас этого выбора не было. Вместе с тем, практика показывает, что наличие выбора далеко не всегда облегчает нашу жизнь. Бывают моменты, когда особенно тяжело плыть против течения. Тогда большой помощью для нас становятся примеры измененных Богом людей, которые не прогибаются под большинство. Их пример вдохновляет на святую и угодную Богу жизнь. Представляем вашему вниманию беседу с Андреем Василенко, одним из служителей семьям с детьми, имеющими особые потребности, бизнесменом, любящим и боящимся Бога христианином, что прямым образом отобразилось на его жизненной позиции. Андрей, расскажи немного о себе, о семье, о твоем служении в церкви.
5: Я женат, жену мою зовут Аренда. Она родом из Голландии. Мы воспитываем 4 детей. Вместе с женой и большой командой братьев и сестер я несу служение среди семей, у которых есть умственно отсталые дети школьного возраста. Бог благословил это служение. После 4 лет ежемесячных встреч мы находимся на этапе, когда появились люди, заинтересованные в глубоком изучении Писания. Слава Богу!
4: Это твое служение – волонтерская работа. А как ты зарабатываешь на жизнь?
5: Я уже 15 лет являюсь руководителем дочернего предприятия «Зеиландия». Это голландская компания, работающая в Украине, которая производит широкий спектр ингредиентов для хлебобулочной и кондитерской промышленности. За годы работы компания выросла с 2 до 110 сотрудников.
4: Я знаю о твоей принципиальной позиции как руководителя фирмы в вопросах, связанных с налогообложением. Ты, в отличие от других предпринимателей, работаешь абсолютно честно, платишь все налоги. Как тебе удается плыть против течения?
5: Действительно, я рад, что имею возможность вести бизнес честно, выплачивая все налоги, предусмотренные государством. Это было и остается моим принципиальным убеждением. При выборе работодателя и партнеров по бизнесу этот фактор для меня определяющий. Честность в оплате налогов является частью моего библейского понимания правильного бизнеса. Выполнение обязательств перед сотрудниками, нашими клиентами, партнерами и учредителями является принципиальным для меня вопросом. Если выполнение всех этих условий не позволяет вести бизнес честно, значит, либо я не умею вести бизнес, либо я не все просчитал правильно, либо мне нужно вести бизнес в другой стране. Если я не могу честно, как христианин, заниматься бизнесом в своей стране, мне его нужно закрывать. Я уверен, что вести бизнес честно можно. Да, это очень тяжело, но я уверен, что у христиан другой альтернативы быть не должно.
4: Что стало отправной точкой для тебя в принятии такого решения? Ведь такое отношение к бизнесу – большое исключение.
5: Работаю я по специальности, которую приобрел – управление международным бизнесом. Во время обучения я очень хорошо усвоил, что такое налоги. Еще с 90-х годов у меня не прекращаются дискуссии с друзьями, которые утверждают, что законы у нас неправильные, что государство обирает людей, а деньги, собранные в виде налогов, не идут по назначению, что платить налоги в нашей стране глупо. Но я видел пример бизнеса, работающего честно, в том числе и в Украине, и я всегда искал для себя возможности работать именно так. Большим примером для меня послужили мои родители. Они работали в СССР, когда на предприятиях воровство было нормой. Если ты домой ничего с работы не уносил, это было как минимум странно. Зарплата недоплачивалась, исходя из того, что недостающую часть денег люди украдут. Но мой папа был принципиален в этом вопросе, мама тоже. Кроме того, я видел много примеров, когда люди пытались найти легкий способ заработка, обманывая и укрывая налоги, но ни разу не видел, чтобы это приводило к хорошим последствиям. Бог мне это очень явно показал. Именно честное ведение бизнеса предопределило успех. Да, иногда появлялись мысли, что недополучаю прибыль, что тяжело и медленно все развивается, но в конечном итоге результат всегда был положительным.
4: У нас бытует мнение, что работать честно и платить все налоги невозможно. Даже какие-то математические вычисления, которые подтверждают это мнение, я где-то видел.
5: К сожалению, я знаю немало руководителей предприятий, которых можно назвать некомпетентными мечтателями. Часто встречаются примеры колоссальной неэффективности, непродуманности, несбалансированности на предприятиях. Но вместо того, чтобы провести серьезный анализ и выявить слабые места на предприятии, все неудачи руководители списывают на жесткое и несправедливое законодательство. Стоит отметить, что не всегда причина в некомпетентном руководстве. Предположим, что рядом работают два предпринимателя, толковых, понимающих в бизнесе. Первый работает абсолютно законно, второй укрывает прибыль и использует различные схемы для нечестного заработка. Да, второй однозначно будет иметь больше денег, но это совсем не означает, что первый не сможет зарабатывать на пропитание своей семьи. Возможно, он будет ездить не на Мазерати, а на Фольксвагене, что тоже совсем неплохо, но зато первый будет спать спокойно. Я уверен, что чаще налоги отказываются платить не те предприниматели, для которых это вопрос выживания, а богатые люди, которые стремятся стать еще богаче, купить автомобиль еще дороже или построить дом еще больше. К сожалению, подобное касается и некоторых бизнесменов-христиан.
4: Твое предприятие можно считать успешным. 15 лет стабильной работы на рынке Украины – хороший результат. Есть какой-то особый секрет?
5: Библия очень жестко выступает на стороне выполнения законов. И речь идет не только о законах Божьих. К примеру, своевременная оплата труда сотрудников – это четкое требование, записанное в Новом Завете. Также в Библии однозначно прослеживается тема налогов – кесарево – кесарю. Как ни толкуй это место Писания, по-другому понять его сложно. И если читать пророка Иеремию, пророка Иезекииля, которые описывают времена падения Израиля, можно заметить, что Израиль нес тяжелые последствия не только из-за идолопоклонства. Неизменным спутником идолопоклонства всегда было беззаконие. Слово «беззаконие» можно интерпретировать по-разному, подразумевая мужеложство, прелюбодеяние, воровство или любой другой грех. но в контексте очень четко прослеживается тема беззакония в судах и нарушения обычных государственных прописанных законов. Налоги – часть этих законов.
4: Было ли тебе когда-нибудь так тяжело, что ты готов был сдаться?
5: Были сложные моменты, когда нужно было делать выбор. К примеру, наши самые крупные клиенты говорили, что наши конкуренты им платят откаты, а мы этого не делаем, поэтому с нами прекращают сотрудничество. Терять крупных клиентов всегда болезненно. В таких случаях еще раз серьезно пытаешься разобраться в своих убеждениях. Были и другие демотивирующие случаи, когда всеми силами пытался работать честно, а ко мне проверяющие государственные органы относятся предвзято, как к преступнику. Стоит абсолютно конкретная задача, во что бы то ни стало найти преступление. А если не найдут, нарисуют. В 2013 году на меня было заведено 3 уголовных дела, как раз по вопросу неуплаты налогов. Это было крайне несправедливо. После совместного обращения международных организаций в Кабинет министров Украины и детального изучения этого вопроса отдельным распоряжением премьер-министра Украины, все подобные уголовные дела, в том числе и мои 3, были закрыты. Отвечая на твой вопрос, скажу, что сдаться никогда мысли не было. Но если хочешь честно вести бизнес, нужно платить цену.
4: В чем ты испытываешь самое большое удовлетворение?
5: Начиная работу, мы были микроскопической по сравнению с конкурентами организации. На нашу принципиальную позицию никто не обращал внимания. Когда я приходил в таможню с Библией в руках, чтобы оформить груз, и пытался рассказывать, что я принципиально взяток не плачу, на меня смотрели снисходительно, как на чудака. Но со временем мы выросли, и сейчас мне очень приятно, когда к нам приезжают поставщики услуг или товаров и уважительно отзываются о нашей работе. К примеру, однажды представитель компании по укладке бетонных тротуаров, я ни разу в жизни его не встречал, с которым у нас были договорные условия, зашел ко мне и говорит: «А мы вас знаем. Вы христианская компания». Хотя на самом деле наша компания абсолютно нейтральная. Откуда они это взяли? Но приятно услышать такое свидетельство, что мы не просто принципиальная или честная компания, но что наш бизнес построен на христианских принципах. Иногда приходят устраиваться на работу люди и говорят, что уже несколько лет мечтают попасть именно в нашу компанию, потому что знают, как руководство относится к рабочим.
4: Я знаю, что ты попробовал себя и в политике, но долго там не продержался. Можешь как-то этот опыт прокомментировать?
5: Скажу так. Для меня это был в какой-то степени эксперимент. Я получил хороший, серьезный опыт, который на многое мне открыл глаза. В Украине, независимо от того, занимаешь ли ты пост народного депутата или депутата горсовета, сельского совета, ты обязательно принадлежишь к какой-то политической партии или группе. По сути, принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность ты не можешь, так как решения принимаются коллегиально. Тебе приходится идти за большинством, либо буквально каждый день вступать в сражение. У меня не хватило внутренних ресурсов и желания каждый день бороться. Мне хочется заниматься делом и видеть результат. А самым главным аргументом оставить политическую деятельность для меня стало следующее открытие. Невероятно сложно, занимаясь политикой, оставаться смиренным христианином. Получив такой опыт, я теперь совсем по-другому смотрю на таких библейских героев, как Давид или Даниил. Занимая высокие государственные посты, они оставались верными и смиренными людьми. Это крайне сложно.
4: Посоветуй что-нибудь людям, которые хотят жить и работать честно, но которым руководители не оставляют выбора. К примеру, часть зарплаты платят неофициально.
5: Советую искать другую работу. Либо пойти в налоговую организацию и написать официальное заявление о том, что у тебя были дополнительные заработки, и заплатить все налоги с неофициально полученной зарплаты.
4: Что бы ты пожелал христианам, которые никогда не задумывались о том, что, нарушая законы государства, грешат в первую очередь перед Богом?
5: Нужно задуматься. Обязательно нужно задуматься. В нашей жизни есть воля Божья на все. На правильный брак, на правильное воспитание детей, на правильное поведение в церкви. Точно так же есть очень понятная, четко изложенная в Писании воля Божья на поведение в бизнесе. И далеко не всегда эта воля Божья легкая для восприятия и выполнения. Для кого-то очень нелегко прожить в семье, не прелюбодействуя. Если сравнивать этот грех с грехом нечестивого ведения бизнеса, я думаю, что это одного поля ягоды. Иногда в жизни верующих людей проблемы во взаимоотношениях с женой, проблемы с детьми, проблемы в церкви связаны с компромиссами в бизнесе. Христианин – это целостная личность. Нельзя быть полностью святым по воскресеньям в церкви и абсолютно неправедно поступать в понедельник на работе.
4: Что бы ты пожелал нашим читателям, которые хотят начинать или развивать бизнес, или пытаются продвигаться по карьерной лестнице, или просто хотят быть верными Богу в своей профессии?
5: Я желаю то, о чем давно думаю. И даже, кажется, подтверждение этому я читал в каких-то учебниках по бизнесу. У тебя гораздо больше шансов стать успешным бизнесменом, если твоей главной целью не является зарабатывание денег. Перед тем, как принимать решение об открытии или развитии бизнеса, или о переходе на новую работу, или о принятии предложения карьерного продвижения, я бы настоятельно советовал верующим людям подумать о том, будет ли это иметь значение для чего-то или кого-то еще, кроме меня. Принесу ли я этим начинанием или развитием пользу кому-то, кроме себя и своей семьи? Только служа Богу, мы получим настоящее удовлетворение.
4: Беседу с Андреем Василенко вел Павел Давидюк.
5: Из нашей истории. Вальтер Людвигович Жак. Новый украинский перевод Библии. За год до того, как немецкий реформатор Мартин Лютер закончил перевод Библии на немецкий, наш украинский народ уже имел Слово Божье на своем родном языке. Профессор Агиенко. Нам известно, какую значительную роль сыграло появление перевода Библии Мартина Лютера. Разумеется, и до него существовал ряд переводов на немецкий язык. И если вы имели возможность посетить выставку в Берлине, организованную к началу Олимпийских игр в Германии, то наверняка видели на почетном месте самый первый экземпляр немецкой печатной Библии Гутенберга. Мартин Лютер осуществил перевод Библии по поручению главы церкви. Главным отличием перевода, сыгравшего колоссальную роль в истории германской культуры, была простота и доходчивость языка. Библия, таким образом, была впервые переведена на язык сердца народа. Она стала столпом не одной лишь реформации, но и всей духовной жизни немецкого народа и должна была стать основанием и жизни будущей. «Господне слово устоит» – строка из песни Мартина Лютера. Украинский народ, в свою очередь, уже давно имеет перевод Библии на родной язык. Профессор Агиенко, один из главных духовных авторитетов в Украине, с гордостью указав на внушительные фолианты в библиотеке своего рабочего кабинета в Варшаве, сказал: «За год до того, как немецкий реформатор Мартин Лютер закончил перевод Библии на немецкий, наш украинский народ уже имел Слово Божье на своем родном языке». Перевод стал плодом дореформаторского пробуждения среди народов Восточной Европы. Начало движения пробуждения среди славян было заложено реформатором Яном Гусом в Праге, а своей глубины и видимых плодов оно достигло благодаря обновлению церкви под руководством Лютера и Кальвина. Однако вскоре эту пышность цветения многообещающей духовной весны покрыл иней, а все по причине желания польского и украинского народов, в особенности их правящей верхушки, встать на сторону Евангелия. Римские иезуиты и инквизиторы, а также московские государственные церковные служащие подавили не только веру украинского народа, но и духовную их жизнь. Богатый украинский язык опустился до уровня крестьянского диалекта. В довоенное время в России были строго запрещены священное писание, распространение благой вести и богослужение на украинском языке. И все это несмотря на то, что в Российской империи проживало более 30 миллионов украинцев, рассеянных по всему югу страны от Буга до Волги. Страшные последствия мировой войны, революции, приход к власти большевиков произвели огромные перемены и потрясения. Украинцы снова пришли к осознанию своего национального достоинства. Но мечты о национальном единстве и политической сплоченности были далеки от реальности. Поэтому благодаря несправедливым договорам о мире, которые разделили украинский народ на четыре части, все их устремления направились к религии. Народ находился в постоянном поиске Бога, развивая новые формы веры. Это и стало в своем роде движением пробуждения и реформации. В связи с этим возникало все больше насущных библейских вопросов, явный признак искренности богоискания. Таким образом, мужи народа, ведомые страстным желанием передать людям вечные ценности божественного откровения, еще в прошлом столетии закончили работу над переводом Библии, постоянно рискуя своей жизнью и свободой. А так как писание на украинском языке было запрещено в России, его распространили в Галиции, расположенной южнее Австрии. Этот перевод был очень похож на перевод Лютера. Украинский язык после столетий запрета и подавления только сейчас восстанавливается и приобретает свою изначальную форму. Так, в последние десятилетия предводители движения пробуждения, все без исключения, не оставляли желания создать новый перевод Библии на языке народа. К ним относятся лидеры реформатских государственных церквей, а именно лютеране и реформированная церковь, а также лидеры реформатских негосударственных церквей, евангельские христиане и баптисты. Этому настоятельному призыву последовал образованный несколько лет назад украинский комитет, председателем которого является профессор Келлер, известный руководитель Европейского центрального управления оказания помощи. В комитете состояли разные организации, работающие среди народов Востока. Представителем от нашего миссионерского объединения являюсь я, Вальтер Жак. На заседании в Праге в сентябре 1933 года был поднят вопрос о переводе Библии. В результате мне было поручено почетное задание руководить проектом перевода Священного Писания на современный украинский язык. Преодолев некоторые сложности финансового и личного характера, что является неотъемлемой частью служения Господу, весной этого года я созвал заседание в городе Гданьске. И вот уже полгода работа идет полным ходом. Переводчиком был выбран ранее упомянутый эксперт в области украинского языка профессор Иван Агиенко из Варшавы, в прошлом профессор Духовной академии и университета в Киеве. В помощь ему к работе была подключена проверочная комиссия, в которой заседают по одному представителю от трех основных евангельских движений среди украинского народа – лютеранин, реформатор и представитель от свободного евангельского движения. Другими словами, был собран по-настоящему экуменический комитет. Моя задача – быть посредником между председателями украинского комитета, а также контролировать процесс перевода и проверять его на точность. Печать и издательство перевода взяло на себя британское и иностранное библейское общество в Берлине, которое на протяжении прошлого столетия активно поддерживало распространение Священного Писания среди народов Востока. Организация взяла на себя также и большую часть расходов на работу по переводу. Наша миссия совместно с дружественной нам шведской миссионерской организацией и лютеранским конвентом пожертвовали на работу 1000 швейцарских франков или шведских крон. Не стоит и говорить о том, что все причастные к проекту поддерживают его и молитвенно, чтобы благословения Божьи покоились на этой работе. О том, что так оно и есть, свидетельствуют результаты. За короткое время, за полгода, все четыре Евангелия были не только переведены профессором Агиенко, но одобрены и приняты комиссией в единстве Духа. Евангелия будут напечатаны сразу после Нового года, что позволит нам с огромной радостью передать украинскому народу на их родном языке пасхальный подарок о жизни нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, описанный в Евангелиях. Через два года мы планируем издание всего Нового Завета. Чтобы исполнилось наше желание и успешным был этот труд, через который вечное откровение живого Бога найдет путь к сердцам украинского народа и обновленные силы Евангелия изменят их жизнь, мы хотим и дальше быть верными в молитве.

И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Сила Слова Божия. «Слово мое не подобно ли огню, — говорит Господь, — и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Книга пророка Иеремии, 23 глава, 29 стих. В Соединенных Штатах Америки, в штате Мичиган, есть расколовшаяся скала. Эта очень большая скала раскололась на две массивные части из-за выросшего в расщелине скалы дерева. Много лет тому назад в маленькую щель скалы попало семя дерева. Семя пустило росток, начало расти, и по мере того, как корень этого дерева стал проникать все глубже и глубже в скалу, она начала понемногу, а позже все больше и больше раскалываться. Расколовшиеся части скалы дерево по мере своего роста постепенно начало отодвигать в разные стороны. Семя это, как и всякое вообще семя, несло в себе жизнь. И эта жизнь обладала достаточной силой, чтобы разорвать скалу на части. Это только слабая иллюстрация того великого могущества, какое присуще Слову Божию. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Послание к евреям, 4 глава, 12 стих. Слово Божие есть живое семя, обладающее неописуемой жизненной силой. Какое семя сеется, такой и плод от него родится. А пшеницы – пшеница, от ржи – рожь, от овса – овес, и рожденное от плоти есть плоть. Так и Слово Божие, как семя духовное, доброе, небесное, святое, животворящее и посеяно в сердце человеческом, рождает человека подобным себе, то есть делать его духовным, добрым, небесным, святым, живым. Слово Божие освещает сокровенные тайники человеческой души, умиляет до слез, зажигает человеческое равнодушие священным огнем любви, исполняет готовностью повиноваться Божьей воле, располагает сердце к чистоте, побуждает к любви, влечет к святости, окрыляет душу никогда не увядающей надеждой. Будем же любить и исполнять Слово Божие, оно есть сила Божия.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: «Не откажись от этого пути», — так говорит Господь. «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, 6 глава, 16 стих. Ах, как здесь было хорошо! Свете вдруг вспомнился тот день, когда ее подружка пренебрежительно отзывалась об отдыхе в деревне. Как хорошо, что она не поддалась влиянию этой девочки и не отказалась от прекрасного похода и еще лучшего отдыха у дедушки с бабушкой. Все трудности путешествия уже забылись и теперь казались несущественными. Стоило пройти этот путь ради такого отдыха. Когда мы окажемся с Иисусом, несомненно согласимся, что не зря прошли земной тернистый путь вслед за Спасителем. Наши самые тяжелые испытания и лишения покажутся нам ничем по сравнению с тем великолепием, которое приготовил наш Небесный Отец. Никто из спасенных никогда не пожалеет о своем выборе. Всю вечность искупленные жители земли будут благодарить Господа за то, что однажды Он обратился к каждому из них со словами: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Мой юный друг, и тебе нужно также самостоятельно сделать выбор, идти ли по доброму пути или нет. Будь внимательным, еще и еще раз рассмотри, расспроси и прочитай, где же этот путь. Как будут рады твой Спаситель, Небесный Отец и Дух Святой, если ты от всего сердца скажешь: «Я хочу идти этим путем, помоги мне, Господи!» Да благословит тебя Господь принять такое решение.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Чёрч.

Звезды в венце. И вот род Вооза. Книга Руфи, 4 глава, 18 и 21 стихи. В книге притчи, притча 12.4, сказано: «Добродетельная жена – венец для мужа своего». Руф была женщиной с таким добродетельным характером. Она вышла замуж за мужчину по имени Вооз, мужчину с добродетельным характером. Это был великий день, когда эти двое людей, любящие Бога, поженились. Союз этого благородного мужчины и женщины продолжил род людей, любящих Бога. Благодаря их браку чудесный, благочестивый род продолжился во времени и в вечности. И каждый отпрыск стал звездой в венце добродетели Руфи. Посмотрите только, как восхищают жемчужины из рода Руфи и Вооза. Вооз родил Овида. Как сказал Герберт Локкер, исследователь Библии, рождением Овида Бог связал нить жизни Руфи с сетью истории его народа настолько замысловато, что эта нить стала избранной. Из нее впоследствии произошел Спаситель мира. Овид родил Иессея. Как предсказал Исаия, не произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произойдет от корня его. Этой отраслью и этой ветвью стал Господь Иисус Христос. Иессей родил Давида. Надежда на царя Мессию и его царство были выполнены в Господе Иисусе Христе через род Давида, отцом которого был Иессей, а дедом – Овид, рожденный Воозом и Руфью. Иисус Христос. Семейное древо или родословие Иисуса Христа, сына Давидова, содержит такие благородные имена – Вооз, Овид, Иессей и Давид. Евангелие от Матфея, 1 глава, 1, 5, 6 стихи. У вас есть дети или внуки? Благословим Господа, если есть. Это драгоценное сокровище, это звезды в вашем венце. Молитесь о них, молитесь ревностно. Укрепляйте их в Господе старательно. Делайте все, чтобы они знали о Христе и даже больше. Поддерживайте их духовный рост усердно.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества». Бог благословил своих детей великолепным средством прославления Его имени. Это творчество, песни, музыка или стихотворное произведение. Сегодня предлагаем в нашей передаче послушать творческий вечер с автором многих стихов Верой Кушнир. Слушайте и назидайтесь.

0: Вера Сергеевна, меня, я думаю, многих присутствующих здесь интересует еще один вопрос. Это ваша семья. Вы могли бы немножко рассказать о вашем муже Стасе Николаевиче, о ваших детях, хотя бы немножко информации, чтобы мы знали, пожалуйста.
1: Ну вот первых двух мы оставили в Германии и потеряли, это так принято говорить, когда умирают дети. Они на небе с Господом. А четверо мы имеем рожденных в Америке. Когда мы приехали в 49-м году, первая дочь у нас родилась в 50-м, и так до 54-го года у нас, 57-го, у нас рождались дети, и Господь, взяв двоих, дал четверых. Это у него такая арифметика. Он никогда в долгу перед нами не бывает. Он если кого-то, чего-то лишил, то он обязательно восполнит, и при том с лихвою. Он так это и сделал. Так что у нас три дочери и сын. И те первые две девочки тоже были. У нас только один сын из шести детей. Он вот сейчас с отцом. Потому что я не хотела уезжать, оставлять моего Стаса Николаевича старенького. Ему 83 года, он плохо слышит, он не умеет готовить. У него болят ноги, ему трудно ходить. И он совершенно беспомощный, когда меня нет. Пару дней назад, может, неделю назад, я позже пришла с работы. Я работаю в миссии моего деда. Миссия существует. И я привезла немножко литературы, там на столе вам оставлю, чтобы вы почитали, посмотрели и подумали. Может быть, кто-нибудь, кого-то побудит Господь даже принять участие в помощи этой миссии. Я с 8 до 11 там работаю. В конторе наш директор хочет, чтобы я еще все-таки там бывала. И как чем-то помогать. Я бесплатный работник. Я миссии ни копейки не стою, поэтому это самые лучшие работники, которым платить не надо. И никогда я там ничего не брала, никаких денег. Много лет работала. И я пришла на час позже домой. Почему? Потому что пришла моя дочь, вторая по возрасту, и с двумя своими внучками. И она нам подарила панно очень красивое, которое она художница нарисовала и не подписала. И она пришла подписать это панно, оценить какую-то там другую картину. Кто-то там повесил, нарисовал. И с этими девочками, говорит, мама, я иду в музей, и они уже уезжают в конце недели, пойдем с нами. А Стас Николаевич глухой, не отвечает телефон, я не могла его предупредить. И я приехала домой на час и 15 минут позже. И прошлую пятницу он стоял на тротуаре в слезах. Я заезжала машиной в наш драйвей, наш подъезд, и он стоял весь в слезах. И я говорю, Стасик, кто-нибудь был, пока меня не было? Он говорит, кто-то не был. Так что оставлять становится все труднее и труднее. Мы 61 год вместе. В этом месяце 61 год нашего брака. И, конечно, мы срослись в один организм, и я немножко на 3 копейки крепче, и поэтому и забочусь о доме, и о белье, и обо всем, и о гостях. А он еще в саду возится и много еще чего делает, пальцы немые, уши глухие. Одним словом, пришло время, о котором Екклезиаст сказал, нет мне удовольствия в этих днях. Вот, так что приехал как раз наш сын, который только каждый второй год приезжает. Он живет в Миннеаполисе. И он приехал как раз, вот я уехала, он сегодня приехал. И я благодарю Господа. Он сказал, мама, не волнуйся, езжай в свою поездку, я буду с папой. Он с женой приехал. И они будут, пока я возвращусь в четверг утром домой, потому что мы еще в другие церкви поедем. И сын мой с его женой побудут, и у меня три дочери там тоже в Санта-Барбаре, но все работают, но после работы придут и посмотрят на папу, как папа там себя ведет и что он ест. Вот, ну вот такая семья, девочки все верующие, все три. Сын был в молодости очень активным, тоже был верующим. Сейчас, после высшего образования, набрался ума и стал, в кавычках, и говорит, что он стал агностик. Агностик – это значит «не знаю». Гностик – это «знаю», а агностик – это «не знаю». Это я стал неуверенным. Конечно, это трагедия, когда дети, которые уже знали Господа и тем более служили, ему вдруг впадают в такое вот… Конечно, дьявол не спит, естественно. И мы молимся усиленно. Мой Стас Николаевич особенно очень много молится. Вот сейчас сын приехал, так что помните это в молитвах. Он будет с ним говорить, будет напоминать ему, чтобы это все-таки проникло ему в сердце. И чтобы он возвратился, пока еще есть время. Потому что невозвращение, вы знаете, что означает. Вот. Так что это трагедия нашей семьи. А так, вот это вот то, что есть. Взрослые дочери, старшие уже бабушки, я прабабушка. Так что уже дети, маленьких детей уже давно, конечно, нет. Вот такая семья. Какой еще вопрос? Стас Николаевич был электронный техник, проработал 23 года в одной компании в Санта-Барбаре. Так что мы живем на пенсии. Я имею очень маленькую пенсию, он имеет чуть побольше. И на этом мы живем. Домик у нас выплаченный. Мы его купили в 69 году за 27 тысяч. Теперь 27 тысяч автомобили стоят. Даже и паршивые. А хорошие в два раза больше. Вот. А в то время можно было купить еще дом, при том в Санта-Барбаре. Мама нам помогла, дала нам на задаток 5 тысяч, которые мы ей отплатили. У нас не было даже на задаток. Но мы его выплатили раньше, чем за 30 лет, за 17 лет. Мы живем в выплаченном доме на две пенсии. И нам вот так вот хватает. Мы очень довольны.
2: Слава Богу. Сегодня Стас Николаевич, и вы молитесь об обращении или, скажем так, о возвращении
1: блудного Евгения, сына.
2: Да. А в свое время ведь именно мама вымолила, можно сказать, вас и ваших сестер.
1: Да.
2: Давайте послушаем о молитве дикого гуся, гучие крылья.

0: Вера Сергеевна, вот в ваших произведениях чувствуется мотив того, насколько мы немощны и слабы, если нет с нами Господа. И даже вот эти крылья молитвы, это Он нам их дает, все это
1: он.
0: Только от Него.
1: Все
0: Но
1: он.
0: Если мы настолько слабы, то как тогда мы можем принести Ему достойную славу? Каким образом мы можем послужить Ему? Как быть достойными, как быть способными, чтобы
1: он
0: сделать
1: Его
0: служителем?
1: Он делает способными. Это вот мой девиз, который вы вначале читали. Он ищет верных, желающих Ему служить, и делает их способными. Я же вам сказала, мне было 20 лет, когда я уверовала, хотела Ему служить. Я понятия не имею, как, когда и чем я буду Ему служить. И Он сделал из меня то, что я стала Его служительницей. Это Его заслуга, это никак не моя. У меня было только искреннее желание Ему послужить. И когда мы это желание изъявляем, Он делает нас способными и открывает двери и возможности для радиовещания. И я массу переводов сделала, духовной литературы, много книг и статей. Если вы «Наши дни» получаете газету, вы там видите мои статьи. Я до сих пор перевожу, делаю много переводов, чтобы послужить нашему народу. Он мне дал знание еще одного языка. Ведь мы приехали из России с русским, украинским языком, приехали в Германию, выучили немецкий, освоили, писали, читали, говорили. Приехали в Америку, выучили английский. В такой степени, в такой мере, что я могла стать переводчиком духовной литературы. И фильмов, 10, 15 фильмов, Moody научных фильмов, кто видел? Moody Science Films. Это что же я переводила? Это все Господь. Это не я. Сама по себе я бы никогда ничего этого не могла бы сделать. Он давал силы, он давал время. У меня же семья и дети. Я досматривала маму мою, 11 лет вдову. Отец умер, она его на 11 лет пережила. И я ее досматривала на два дома. Она хотела быть в своем доме за углом от нас. Я ее дом убирала и свой убирала, и ее ей стирала, себе стирала и на работу ходила. В это время в студии работала. Господь, это только Он, не подумайте ни на одну секунду, я самый обыкновенный рядовой человек, такой, как вы все, я ничего собой не представляю, я не какая-то супервумен, я абсолютно обыкновеннейший рядовой человек, предоставивший себя Господу, делай со мной то, что ты желаешь, то, что ты можешь. Он делает нас способными.
2: Вера Сергеевна, вы коснулись еще одной вот такой части вашей жизни, вашего служения – радиоработы. Могли бы немножко вы рассказать, вот тогда, когда все мы, наверное, были, жили в том Советском Союзе, и вы готовили эти радиопередачи, и они шли туда, на Советский Союз, что вы чувствовали, что вы думали, знали ли вы, что кто-то слушает вас, получали ли вы какую-то информацию, как была вот эта часть вашего служения?
1: Во-первых, Господь открыл дверь для этого служения. К нам, мы были в Голливуде в то время, в церкви, членами церкви в Голливуде. Пришел американец, который выучил русский язык с акцентом. Пошел в UCLA, в университет, выучил наш язык для того, чтобы передавать Евангелие за железный занавес. Пришел в нашу славянскую церковь, русскую церковь, и искал помощи. Потому что он понимал, что он говорит с акцентом и что ему трудно. Он грамотно так какую-то коротенькую проповедь с листочка прочитал. И потом обратился к нам, и к моим родителям, и ко мне. И мы почувствовали, что он, Господь нас призывает через этого человека. Помочь ему именно в радиовещании. У нас было знание языка, было знание Слова Божьего, была сравнительно хорошая дикция, и которой мы еще улучшили, потому что нам сказали, как по радио говорить, не проглатывать окончания, потому что вас глушат. Там заглушают вас, чтобы вы не проглатывали окончания, когда поете, когда говорите, чтобы каждое слово было четко слышно. Это еще нас этому тоже научили. И через него мы начали служить, мои родители и я. Трансмировое радио попросило для детей создать передачу. У меня никаких маленьких деток вокруг меня, поющих, говорящих, что-то там вякающих, не было. Я просто им давала Библию в упрощенном виде. Если кто слышал программу «Тетя Таня», это упрощенная Библия с рассказиками, со стихами. И я даже не говорила каким-то детским языком с ними, немножко упрощенным, без каких-то сложных там интеллигентных слов. Простыми словами, кое-что из Библии сложное, трудное выпускала. И за три года еженедельной программы я сделала программу для детей 8 до 12 лет, потому что я думала, в этом возрасте они уже могут серьезно принять решение и понять Евангелие, а не для самых этих трехлетних, двухлетних, а постарше детей. И сделала эту программу. Когда я ее закончила через 3 года, письма приходили очень плохо. КГБ не пропускало ничего ни на одну станцию. Мы 6 или 7 станций передавали со всех концов. И они не допускали. Но иногда что-то проникало, и я по радио на эти письма отвечала. И было письмо такого порядка, такого характера, что когда собираются у радиоприемника мамы со своими детьми, они приглашают соседок с их детьми, и иногда неверующих соседок. А Библии не было, поэтому упрощенная вот эта Библия как раз была им хороша. Но возник вопрос, надо создать что-то для женщин. Что братья с кафедры очень мало касаются наших чисто женских проблем, семейных там всяких и таких. И что-то надо создать для женщины. И это для меня был новый вызов. Господь бросает новый вызов. Значит, я создаю программу для женщин. Женщины Библии, женщины-миссионерки. Собрала биографии разных национальностей женщин-миссионерок, которых лично знала, о которых читала, кое-что перевела с немецкого, с английского. Еще 1 год женщины-миссионерки и христианская семья. Все, что все проблемы, какие есть в христианской семье. И это вышло теперь и в книжной форме, до сих пор существует на кассетах и дисках. Андрей Пац на 3 дисках имеет эту женскую передачу. Я надеюсь, он привез этот раз и предложит вам, чтобы женщины могли слушать. Теперь все на диски переносят. И на кассетах раньше было, и по радио я передавала. И, конечно, и стихи, и туда все шло, и рассказы, и материал нужно было находить. Ведь нужно было это найти, нужно было создать. И при этом, конечно, и семья, и все семейные заботы, и борщи, и прочие, и котлеты. Все это делается, между прочим. И стирать, и убирать, и полы мыть, и блины печь, и гостей принимать, и все это. Это только Бог. Это, никак невозможно для человека без его всемогущества, без его силы, которую он дает, и знания, которые он дает, и направление. Это вот эта целеустремленность. Дивный Господь. Я хочу, чтобы я ушла отсюда с одним только чувством у вас, что он великий Бог. Чтобы вы его прославили. Чтобы я была здесь не потому, что я Вера Кушнир, тут какая-то великая птица. Нет. Он великий, у Веры Кушнир великий Бог, чтобы вы это не забыли, чтобы это было в вашей памяти, потому что я долго уже не буду на этой земле, мне много лет, чтобы вы это запомнили, что Бог делает великие дела с очень простыми людьми. Очень простыми.
0: Слава Ему за это. И я думаю, что это прекрасная возможность задуматься каждому, кто находится здесь, в особенности тем, кто еще не нашел свое жизненное призвание, кто еще не обнаружил свой дар, который Господь ему дал. Звучит еще одно стихотворение Веры Сергеевны. «Ты дал мне жизнь». Его прочтет Олеся Кондратьева.
3: Ты дал мне жизнь, и с нею все мне дал. Ты стал мне целью, смыслом, утешением. За зло мое ты в муках умирал, а смерть твоя купила мне спасение. Но что имеешь ты, мой Бог, во мне? Мои молитвы только стон и слезы, моя любовь, как пена на волне, мои дела шипы лишь, а не розы. Я, слабое, капризное дитя, скольжу и падаю, и вновь иду хромая, запутываясь в дьявольских сетях, освобождаясь, снова в них впадаю, и снова на коленях пред тобой прошу тебя о сладости прощения. И ты, немедля, трепетной рукой даешь душе покой и исцеление. Как будто бы ты только ожидал, чтоб я к твоим ногам пришла, рыдая, и, взяв из рук твоих любви бокал, пила б ее до дна, не выпивая. Ты дал мне жизнь, и в полноте ее нуждаться никогда не перестану. И совершенство дивное твое, как звезды с неба, оком лишь достану. В зависимости полной от тебя проходит жизнь, и в этом наслаждении тебе и мне. Ты отдал мне себя, и от меня взаимность ждешь с большим терпением. Аминь.
1: Аминь. Спасибо. Когда Андрей снимал этот фильм, который он будет вам предлагать, он был у меня в доме, и зашла моя старшая дочь, Аня, ей 57 лет, и он ее спросил обо мне. И она сказала, для нас она была мама. Вот это все. Я была мама. И дети знали, что я ни в чем никогда их не было ущерба. Они ничего не потеряли от моего того, что я столько служила Господу. Значит, без ущерба семье. Нужно стараться это делать так, чтобы это было без ущерба семье. Они знают, что я мама, и теперь бабушка, и прабабушка. И эта роль тоже должна быть исполнена.

0: Крылатые песни нужны человеку. Крылатые чувства, крылатые мысли, чтоб он устремлялся не к низу, а кверху, в небесные дали, над звездные выси. Земля так прекрасна, она нас чарует полями, лесами, озерною гладью, но вечную жизнь только небо дарует, поэтому небо гораздо отрадней. Пусть мир обещает земли улучшение, устройство, порядок, отсутствие брани, не может он дать от греха избавления, а если грех будет, мир будет изранен. Красивые печальные песни земные, сердечные струны дрожат от их звуков, небесные ж песни для духа родные домой возвращают Адамовых внуков. От песен земных часто слезы струятся, тоска пробуждается, тянет куда-то, какие-то мысли и чувства роятся, и хочется мыслей и песен крылатых. Аминь.
1: Сейчас прозвучит песня на стихи Веры Сергеевны «Я люблю стариков». Ее, наверное, скорее было бы можно охарактеризовать не столько как ее произведение, а обращение к ней. Мне кажется, что слова из этой песни как нельзя лучше выражают наше отношение к ней и к тем людям, которые вместе с ней совершали дело Божье. Здесь можно вспомнить и Николая Водневского, и Родиона Березова, и Павла Рогозина, и уже упоминавшегося ранее нами брата Иоанна Марка Галустьяна.

0: что погаснут вот-вот. Я люблю стариков. Благослови вас, Господь.
1: Я писала это, когда я была очень молодая. Я любила всегда старших людей, любила слушать их, любила учиться от них и молитвы их видеть, как они молятся.
0: А теперь сама
1: в этом возрасте.
2: Вы предвосхитили мой вопрос. У меня как раз было на сердце спросить, когда же вы написали это стихотворение?
1: Да, я посещала старушек, старичков в православном старческом доме в Лос-Анджелесе. Когда мои дети еще были маленькими, я не могла так много делать вне дома. Я посещала, и православный священник меня поблагодарил. Я только Евангелие им читала. Я им ничего не навязывала, я им не говорила, что они должны стать баптистами. Я считаю, что Слово Божие имеет силу больше моих слов. Его Слово сильнее. И читала им Евангелие. Он говорит, никто у нас в церкви этим не занимается. Хорошо, что вы ходите. Я была молоденькая, там еще 30 лет не было.
2: Поделитесь с нами еще тем, что Господь вам дает.
1: Я хочу пару стихотворений, на этом мое участие закончится. Во-первых, о том, что я смесь, как я уже вам сказала. Отец русский, мать еврейка. И вот у меня есть стихотворение «Смесь». Портландская группа меня просила его прочитать у них, так что завтра у них прочитаю. «Смешались во мне две различные крови. Славянская кровь от родного отца, еврейская кровь со славянской вровень от мамы влилась в зарождение яйца. И так с той поры два народа спокойно во мне уживаются, слившись в один. Когда я в России, мне сладко и больно. Когда я в Израиле, ой, вей, до глубин. В тех странах всегда пробуждаются струны на двух инструментах, совсем не сродни. В Израиле, там Черного моря буруны, в России рождение и детские дни. В Израиле причастность к Христу ощущаю, корнями касаясь священной земли. В России по детству в деревне скучаю, по веткам сирени, березкам вдали. Но медленно к жизни, к концу приближаясь, я поняла четко из Божьих слов, что сколько б народов во мне не смешалось, роднее Христова голгофская кровь. Она все народы в один соединила, создав уникальную новую смесь из тех, кого кровь на Голгофе омыла, из тех, кого тронула добрая весть. Пока ж по земле я ногами ступаю, две крови порой ощутимы во мне, но я это чувство в себе заглушаю своей принадлежностью к Божьей семье.
2: Аминь.
1: И еще одно. Для тех в утешение, кого не так не чествуют и не празднуют, как некоторых. Вот. Потому что не все при жизни получают вот такую почесть, какой почему-то Господь позволил мне удостоиться. Это Он, только Он. Я слыхала, это правдивая история. Она называется «Еще не дома». Прослужив 20 лет в африканской стране, Божий воин домой возвращался. Ни к родителям, к детям, ни даже к жене он давно от всего отказался. Приближаясь с волнением к родимой земле, он узнал, что известная личность с ним плывет на борту, на одном корабле, и команде то не безразлично. Совпадением назвав непростой инцидент, расспросил, с кем тут столько заботы, и услышал, здесь с нами плывет президент, он из Африки едет с охоты. 3 недели провел он, стреляя зверей и снимая с них ценные шкуры. В Белый дом едет сам Теодор Рузвельт, как же можно тут без процедуры? И, о диво, когда приближались к порту, там уже и оркестр, и знамена, президента встречал караул на посту, и шумела толпа восхищенно, опустил свою голову миссионер. Что-то больно под сердцем кольнуло. 20 лет прослужил я в далекой стране. Трап один был открыт президенту и мне, только встреча меня обминула. И склонился Господь над душою слуги и шепнул, твое чувство знакомо. Здесь встречают одних и обходят других. не грусти. Есть обитель, где ценят своих. Ты ж не дома еще, ты не дома.
2: Знаете, многие с вершины своего жизненного опыта сегодня вглядываются в даль пройденных дорог и погружаются в мемуары. Но мне кажется, у вас совершенно иной настрой. О вас, можно сказать, течение совершило, веру сохранило, но готовится вот этот венец еще. Лейтмотивом вашего творчества является тема о будущей, грядущей жизни. Ведь настоящая жизнь только начинается, не так ли?
1: Конечно.
2: Какое практическое значение для вас имеет тема воскресений?
1: Это надежда наша, которой неверующий мир не имеет. Апостол Павел сказал, когда умирают у вас, не грустите, не плачьте, как те, которые не знают. Вы имеете надежду, вечную надежду, и говорит о восхищении церкви в этом контексте. Поэтому для нас воскресший Христос – это победа над грехом и смертью. Это то, что нас вообще соединило, вот эта общая вера в эту победу, в то, что нас ожидает вечная жизнь с Ним, ведь это радость. Я не боюсь смерти, совершенно не боюсь. Мы боимся страданий, мы не хотим быть в тягость. Есть вещи, которых бы мы хотели избежать. Но радость – это то, что Христос воскрес, победил, воссел одесную Отца и ожидает нас всех. В доме Отца Моего обителей много. А если нет, то я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И там, где я, там и вы, чтобы были. Ну, где же такая надежда? Мир разве может дать такую надежду? Это же радость, это счастье, это сплошная благодарность и радость. И я не боюсь этого перехода. Я ожидаю этой встречи. Христос!

0: Аминь. Братья, кто написал композицию?
1: Скромный раб.
0: Скромный. Спасибо, брат Шпак. Благодарю вас. Я не знала, что вообще на это кто-то музыку написал. Спасибо.
2: Слава Богу. Христос воскрес, и мы однажды воскреснем, братья и сестры. Наш вечер был бы неполным, если бы мы сегодня еще не услышали невидимые руки. И там увидим, наконец, невидимые руки. Исполнит Павел Житник.

0: Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Братья и сестры, это истина. Вот она посвятила с молодых лет жизнь свою Господу, Бог провел, и отдала ее не лишь бы как, а так всецело. И Бог проявился в ней. Вы знаете, что мешает Богу проявиться в нас, во мне и у вас? Наша натура, наша неуступчивость, наше нежелание отдаться и упасть в эти руки Его. Трудно упасть, но надо в эти руки Бога живого. О ней можно сказать, как сказано Христом о той женщине: она сделала, что могла. Что могла, она делала. И передачи я от тети Тани слышал с детьми, и другие христианские передачи слышал, тетю Веру. И многие из вас слышали там на родине. Вот эти простые, искренние, задушевные стихи, вот это простое проявление ее души. Я хочу от лица всех нас кратенький стишок, я не стал писать длинный, чтобы люди не разбежались, а кратенький хочу прочитать. «Пред нами скромность, простота, без пышности и чванства. Учась смирению у Христа, нашла суть христианства. Такой была, такая есть простая тетя Вера, и всем раскрыть благую весть всей жизни ее сфера. И озираясь на года, на встречи и разлуки, над нею были, есть всегда невидимые руки. Она их знала, и не раз беде ей помогали, и отирали слезы с глаз, на подвиг вдохновляли. Дожив до крепости большой, не сдалась пред годами, но с той же ревностью былой нас радует стихами. И все богаче и сильней стих сердца извлекает, и тот, кто шел по жизни с ней, слагать их помогает. И будет день, любви строка в небесный гимн вольется, из уст спасенных через века хвалою отзовется. Как в прошлой жизни и сейчас вы вся полна примера за все, что сделали для нас. Спасибо, тетя Вера».
1: Это действительно была вера в невидимые руки, поэтому благодарностью Господу за вас, за каждую поэтическую строчку, за каждое стихотворение от нашей церкви, да и от всех нас, примите, пожалуйста, вот эти цветы. Пускай Господь благословит вас. И, может быть, еще несколько слов пожелания всем нам, особенно молодым христианам. Несколько слов скажите пожелания.
2: Идите за Ним. Он стоит того. Уже сказал, вот брат старший пресвитер сейчас сказал, Он достоин. Достоин вашей жизни. Он умер за вас. Посвятите Ему свою жизнь. Рано посвятите. Я рано посвятила. Рано, и Господь использовал. Молодые и старые, все служите Ему, Он достоин. Ему единому слава. Ему единому слава. Аминь.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5908. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

Господь позволил еще говорить о той теме, о которой мы говорили. И она очень многогранна. И учитывая время, которое нам осталось, мы немножко еще некоторые моменты затронем. Я напомню, что мы говорили о важности верной реакции на боль других людей, а также по отношению к тех, кто впал в грех. И мы увидели, что обычно Божьи люди, они сопереживали и плакали. И так делал Иисус Христос. Почему у него была такая реакция? Потому что у него было чистое сердце. Интересно, что когда часто цитируют текст «Если увидел брата согрешающего, то пойди его обличи», это все очень правильно. Вот вы знаете, вот как в мире существуют врачи, а есть патологоанатомы. Вы знаете, в чем разница между этими людьми? Врачи, они понимают, что перед ними живой человек. Патологоанатом, он исследует мертвое тело. Он не учитывает, что там может быть больно, что там может пойти кровь, что он может умертвить этого человека. К сожалению, иногда даже словом можно убить человека. Можно просто его дисквалифицировать из жизни, когда неправильное состояние сердца. Писание говорит, что взаимодействовать с теми людьми, которые согрешили даже против вас, нужно только тем, кто имеет плод Духа. Мы читаем в 5 главе послания к Галатам, что плод Духа – это милосердие, вера, воздержание. Помните, эти люди имеют мир и так далее. Есть там другая категория людей, которые имеют дела плоти. И вы знаете, в 6 главе продолжается эта мысль у Галатов, и там написано: «Вы духовные, исправляйте таковых дух и кротость», и мы ниже об этом скажем, если получится. А представляете, если не то расположение духа, если не то состояние духа, если негодование, пренебрежение к людям, это беда, это не врач, это патологоанатом, это разрушение последних шансов в усилиях по восстановлению упавшего. О каких слезах и сопереживании, и понимании там может идти речь? Как проверить состояние своего духа? Очень такой, знаете, простой пример. И он есть в Евангелии. В Луки 9 глава с 51 по 56 стих описывается история, когда Иисус, он уже знал, что приближались его дни взятия от мира. Он послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Нужно проверить, какова моя реакция на неготовность других людей слышать Евангелие, когда мы говорим об Иисусе Христе. И вот здесь такая ситуация. И там написано: «Там не приняли его». Почему? Потому что он имел вид путешествующего в Иерусалиме. Маленькая ремарка. Как вы думаете, сегодня внешний вид благовестников может играть решающую роль в достижении грешников? Понятно, что это был сам Иисус, и у него был определенный внешний вид, и он знал, куда идет и зачем, но это повлияло на тех людей, которые не готовы его были принять, тем более между этими народами существовали определенные проблемы. Я не буду называть национальности, но вы знаете, как-то я привел такой пример. Представьте себе, какого-нибудь еврея послать благовествовать во время Великой Отечественной войны в Берлин фашистской Германии и одеть пейсы, кипу. Как вы думаете, будет ли успешен это благовестие? Насколько воспримут этого человека? И что вообще может быть с этим человеком? Мы должны учитывать культурный контекст тех, кому мы благовествуем. Но те, кто это не учитывает, возможно, имеют неправильное расположение духа. Это маленькая ремарка. Видя то, что Иисуса не приняли, ученики его, Иаков, Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Помните ситуацию, когда царь посылает один за другим пятидесятников? Речь не идет о современном религиозном направлении, речь идет о тех людях или воинах,
которых было 50 человек, и у них был старший. Но здесь идет неправильное применение Писания. Мы знаем, что в том случае там были воины, а здесь были люди невооруженные. Это были люди грешники. И посмотрите, как отвечает Иисус. Он повернулся к ним и сказал, он, во-первых, запретил им. Он говорит, я запрещаю вам заниматься благовестием. Я запрещаю вам реагировать так на тех людей, которые не принимают Иисуса Христа. И он им говорит об их состоянии духа. Он говорит, что они даже не знают, какого они духа. Он говорит, посмотрите, как настроен мой дух. Я пришел не губить души человеческие, а спасать. И неправильное отношение к человеку, который находится еще в греховной природе, который, может быть, еще не возрожден, может быть, он находится в состоянии ожесточения, может привести еще к ухудшению ситуации, так что человек совсем закрывается. Он уходит из церкви, он не приходит ни на какие общения, он не видит понимания любви. Мы все знаем Нагорную проповедь наизусть, «Блаженные плачущие», там есть такой стих. И знаете, интересно, что иногда думаешь, почему этот стих идет за тем стихом, почему эта глава здесь, а ведь знаете, не всегда это расположено хронологически. А некоторые повествования в Писании не расположены хронологически. И одно бывает нахлёст на другое, но мы должны, я увидел, что нужно обращать внимание даже на последовательность некоторых стихов. И прежде чем мы прочитаем из Нагорной проповеди, я прочитаю Деяния 2:42. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах». Вы помните, это речь идет об учениках, которые только что покаялись, уверовали, и описывается то, как они проводили духовную жизнь. Почему бы не написать, что они пребывали в молитвах, в преломлении хлеба, в общении, в учении? Почему именно так? Я думаю, что мы все относимся к той категории людей, которые хотят, чтобы их молитвы были услышаны. Но посмотрите, первые ученики, несмотря на то, что они всегда были не в духе, не всегда были в духе, они однажды подходят к Иисусу и говорят, «Научи нас молиться». Они увидели, что молитвенная жизнь Иисуса, она не похожа на них. Он как-то по-другому молится, не как фарисеи, не как саддукеи, не как он. И знаете, интересно, многие хотят, чтобы их молитвы были услышаны, но в жизни этих людей нет первого пункта. Они не ученики Иисуса Христа. Знаете, слово «ученик» и слово «христианин» в Библии совсем разные пропорции, сколько раз это повторяется. Это в Антиохии учеников начали называть христианами. Но по идее последователи Иисуса Христа, они называются учениками Иисуса Христа. И человек, который хочет, чтобы его молитвы были услышаны, прежде всего он должен быть учеником Иисуса Христа. Второе, мы видим, что здесь написано «в общении». Это слово означает взаимоотношения, соучастие и пожертвование. Человек хочет, чтобы его молитвы были услышаны, но он не пребывает в процессе ученичества, у него может быть разрушенные отношения с людьми, у него нет соучастия в жизни других людей, и он избегает всякие жертвы или пожертвования. Дальше идет преломление хлеба, вечеря Господня, где человек делает самопроверку и суд. Как может человек проверить себя, если он не знает учения Иисуса Христа? Как человек может судить себя, если у него нет соучастия и взаимоотношений с другими людьми? Он даже не думает о том, как он кому-то сказал, как он поступил по отношению к кому-то. Учение, общение, преломление хлеба и молитва. Не наоборот. Матфея 5 глава с 3 по 9 стих написано «Блаженные нищие духом». И я тоже хочу здесь обратить внимание, что не просто так эти слова или эти понятия, они расположены друг за другом. Когда мы удивляемся, почему некоторые люди, они находятся не в том состоянии духа, и почему в их жизни нет слез даже по поводу своих грехов, давайте обратим на это внимание. Что значит «нищий духом»? Это осознание своей беспомощности. Это осознание острой нужды в Боге.
Посмотрите, в Псалме 33, 19 стих, здесь написано: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Божие». И еще раз хочу обратить внимание, как Ветхий и Новый Завет очень связаны. «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренным духом спасет». То есть здесь сказано, что те люди, которые имеют сокрушенное сердце, вам не напоминает это слово один из стихов книги Деяний. Дело в том, что в Деяниях 2 главе, по-моему, в 37 или 38 стихе там написано, что когда они услышали слово, которое проповедовал Петр, там интересная реакция. Там написано, что они, вспомнил, умилились сердцем. А было бы правильнее переводчикам написать, что там произошло сокрушение сердца. И мы видим, что это давно уже было написано в псалмах, что Бог особо близок к тем людям, которые позволяют, чтобы эти твердыни, на которых человек строит свою жизнь, свое основание, самоуверенность, самооценка, самолюбование и так далее, он близок к тем, кто готов, чтобы это все сокрушилось. «И смиренных духом спасет», а там мы читаем, таковых есть Царство Небесное, блаженные плачущие. Вы помните, как отреагировал Петр, когда он увидел, что у него совсем не сильный дух? Он был сокрушен, и поэтому он заплакал, когда увидел нищету духа. Без осознания нищеты духа никогда не будет плача о своих грехах. Посмотрите, после плача о своих грехах приходит кротость по отношению к грехам других людей. В Писании мы читаем, что «думайте о себе скромно, не думайте много о себе, думайте скромно по мере веры. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Кроткие люди, они избегают самоправедности, они ищут праведности в Боге, они понимают, что они могут претендовать на какую-то праведность только когда они находятся в Иисусе Христе, только когда они понимают, что Бог на них смотрит через Иисуса Христа. Помните, были люди, в послании к Римлянам написано, они усиливались поставить свою собственную праведность. Блаженны алчущие и жаждущие правды, и написано, они насытятся. Праведные. Или если мы сначала начнем, те люди, которые понимают нищеты духа, которые оплакивают свои грехи, которые жаждут праведности в Боге, они становятся милостивыми. Человек никогда не будет милостив к другим людям, если он не понимает своей греховности, если он не понимает, сколько Бог ему простил, если он не понимает, что его праведность сам, только как запачканная одежда, как пишет Исаия. Имеющие милости в отношении к людям – у этих людей чистое сердце. Это очищенное сердце. Поэтому и написано «блаженные чистые сердцем». Только такие люди увидят Бога. Они увидят Бога не потому, что, как в притчах написано, кто может сказать «я очистил свое сердце». К сожалению, сегодня есть такие люди, которые говорят: «мы уже достигли совершенства». У меня был такой случай очень много лет назад, когда один брат говорил: «я уже достиг совершенства». И мы ехали по дороге, останавливаемся, заезжаем в небольшую закусочную. И там он так показал свое совершенство, что одному пресвитеру и другому пресвитеру пришлось идти извиняться перед этими хозяевами этого кафе. Но человек думал, что он совершен. Если люди не плачут о себе и других, то, возможно, они не осознали нищету своего духа. И поэтому они не заплакали, когда они осознали свою греховность, как это сделал Петр. В Матфея 26:75 написано: «И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, прежели нежели пропоет петух, трижды отречусь от меня, и, выйдя вон, горько плакал». Иногда осознание греховности или нищеты духа, или беспомощности, или своего греха приходит позже. Но это не помешало Петру оплакать свой грех. И поэтому эти люди, которые не кроткие, они не жаждут праведности. И поэтому такие люди не милостивые. Если вы обратите внимание на тех людей, которые жаждут чужой праведности, чаще всего они делают это не кротко. Чаще всего они не видят себя грешниками. И поэтому их сердца находятся не в должном состоянии. И, конечно, дальше написано: «блаженны миротворцы». Разве такие люди
могут принести мир в церковь, в семью, между друзьями. И лишь те люди, которые имеют плод Духа, а слово «плод» означает «результат», они могут помочь упавшему. И мы читаем в 6 главе: «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные», то есть те люди, которые имеют плод Духа, в 5 главе, и у них есть вот этот плод милосердия. И посмотрите: «Исправляйте такового в духе кротости». Опять это слово нас отсылает в проповедь о блаженстве. Там написано: «блаженные кроткие, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенными». Эти люди понимают свою нищету, свою неспособность. Они понимают, что они полностью зависят от Бога, когда они хотят кому-то помочь. Это те люди, которые носят бремена друг друга. Как-то я разговаривал с одним человеком и сказал ему: «Знаешь, что ты сделал? Ты нарушил закон Христов». Он говорит: «Я вас не понимаю». Я говорю: «Давай читаем стих. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Если какой-то человек открыл вам свое сердце и стал говорить о своих переживаниях, о своих искушениях, но вы не смогли это понести вместе с ним, молясь за него, поддерживая, ища в Писании мудрости, как ему помочь, рассказали об этом другим людям, начали превозноситься над ним. Такие люди нарушают закон Христов. Почему? Помните, мы в Римлянам читали: кто не думает о себе более, нежели должно думать. Писание написано в одном духе. И здесь написано: ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает себя. Когда человек, знаете, как тот человек, который молился в храме, как он молился? «Я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики», или как этот брат или сестра, которые сидят. Он даже не понимал, он не видел своей греховности, у него не было кротости, у него не было нужды в Боге, у него было самолюбование. И когда мы говорим о том, что люди сопереживают или плачут о падении своих близких, особенно когда это друзья, братья, сестры, мама, папа, бабушка, дедушка, внук, внучка, можно задать вопрос: а когда последний раз у меня наворачивались слезы, когда я слышал о падении какого-то брата или сестры? Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 12 главе, мы вновь обращаем внимание на этого благословенного служителя. Посмотрите, когда он узнал, что в церкви Коринфской она погрязла в разных грехах, что большинство людей, обычно люди негодуют, когда узнают, большинство людей, к сожалению, негодуют, как и написано в одном, они возгордились, слово «возгордились», оно в оригинале звучит «кичится». Это примерно, когда человек слышит о падении другого человека, он говорит: «Ничего себе, вот это да, вот дают». Вот примерно такая реакция была. Но апостол Павел, посмотрите, как он реагирует: «Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю. Также, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете». Посмотрите, какой кроткий человек. Он говорит: несмотря на то, что я апостол, я понимаю, что я могу упасть. Я понимаю, что я такой же человек. Я понимаю, что в мою голову могут приходить такие же искушения, как у вас. И я не хочу, чтобы вы меня увидели в таком состоянии, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой. И вот опять мы встречаемся с плачем. Посмотрите, что делал этот человек, когда он видел в церкви целый букет грехов. И чтобы не оплакивать немногих, он как будто на кладбище. Он видит, что эти люди пребывают в смерти. И если они не покаются, это живые мертвецы. Возмездие за грех – смерть. «Которые согрешили прежде и не покаялись, нечистоте, благодеянии, непотребстве какое делали». Почему Павел оплакивал упавших и не раскаявшись? Мы уже видели, что так поступали Божьи люди, пророки, имеющие чувствование Христовы. Если вы прочитаете книгу пророка Иеремии, он сидит на развалинах Иерусалима и плачет о пораженных
дочерях народа. Сам Господь, когда как-то его спросили, за кого он спросил учеников, за кого почитают меня люди. Вы знаете, почему некоторые сказали, что, возможно, это Иеремия? Потому что наш Господь часто плакал, когда видел людей, которые согрешали. Почему Павел плакал? Возможно, он понимал, что церковь понесла урон. Как можно гордиться или злиться, когда духовная война и когда твой рядом однополчанин, он ранен, он сейчас умрет. Представьте себе, вот идет война, люди воюют, они друг друга поддерживают, и вдруг кто-то стоит, ну ты что ты здесь разлегся? Давай вставай, не надо притворяться, и что ты здесь расслабился? Обычно эти люди, они делают все возможное, чтобы вытащить человека с поля боя. Один пример. Во время Второй мировой войны, это реальная история, один человек, который очень любил свою страну, он решил пойти на войну. Когда он приехал в часть, он сказал: «Я верующий человек, я не могу брать оружие». Его заставляли и так, и так, и так. Потом все-таки его взяли на службу, над ним стали издеваться, его били, над ним смеялись, его всячески унижали. И вот они оказались на фронте. Было несколько сражений, но вдруг произошло такое сражение. Оно было с японской армией. И получилось, что оно проходило на такой высоте, и чтобы туда попасть, нужно было залезть по скале какой-то момент. И как только люди туда, воины залезали, почти всех их стреляли, и было очень много ранено. Он был одним из тех, кто вытаскивал из поля боя. Когда он туда залезал и вытаскивал, и он понимал, что если он назад вернется, он может погибнуть, но он каждый раз говорил: «Господи, помоги мне вытащить еще одного». Когда закончился бой, посчитали, что он вытащил около 100 человек. Только после этого люди, которые с ним воевали, они сказали: «Мы хотим, чтобы ты молился за нас». Если люди, которых мы хотим спасти, которым мы хотим подняться, которые поражены грехами, и они не видят правильное отношение к ним или жертвы по отношению к ним, то, что сделал нас Господь Иисус, ведь Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Пусть Бог благословит каждому из нас иметь чувствование Христовое. Написано, что в книге Откровения там уже не будет ни плача, ни слез, ни самой смерти. Там будет радость. Там будет радость у тех, которые сами спасены. Там будет радость у тех, которые спасали других. Пусть Бог благословит, чтобы у каждого из нас было верное состояние сердца. А для этого нужно понимать нищету духа. А для этого идет плод кротости. А дальше идет нужда в Боге в оправдании. А дальше, как сказано в блаженстве, тогда человек становится милостивым, и только такие люди наследуют Божье Царство. Пусть Бог благословит и поможет следить каждому за состоянием своего сердца, чтобы иметь спасение самому и быть способным правильно реагировать на боль других людей и на тех людей, которые находятся на пути в погибели. Давайте мы помолимся о себе. Давайте мы помолимся о тех, кто сегодня ранен, кто сегодня упал, чтобы Бог их спас и чтобы нам написано совершать свое спасение и заботиться о том, чтобы остаться спасенными людьми. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Пусть Господь прославится. Аминь.

0: и сильных иногда сгибают ветры, густую крону преклонив к земле. Стихии беспощадны в жизни этой. Нередко пребываем мы в борьбе. И ветви, как натянутые струны, молитвы, как защитная броня. Не страшно, если ветры вас согнули. Страшнее, если с корнем навсегда. И сильных иногда сгибают ветры, но если корень прочен во Христе, бессильны все утраты и потери, ведь мы к небесной шествуем стране. Чем больше испытаний в жизни этой, тем ближе льнем к Спасителю Христу. И сильных иногда сгибают ветры, испытывая веру на корню. Как важно углубиться в Божье Слово, источники искать воды живой, чтоб крепкою была корней основа, чтоб устоять в опасности любой, чтобы достичь небесного чертога, войти однажды в вечности покой, услышав долгожданный голос Бога. Ну вот и все, дитя, пора домой.
1: Сегодня вы прослушали вторую часть темы «Время плакать», говорил Альберт Горбатый. Продолжение слушайте в нашей следующей передачи. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Неотступная просительница. В Евангелии от Матфея, 15 глава, с 21 по 28 стих, и в Евангелии от Марка, 7 глава, с 24 по 30 стих, рассказывается об исцелении Господом Иисусом дочери некой сирофеникиянки. Сопоставляя эти два рассказа, можем заметить, что они как бы дополняют друг друга, они противоречат один другому, как некоторые пытаются представить. Беря отдельные факты то у одного, то у другого евангелиста, попытаемся представить себе определенную картину описанного события. И Матфей, и Марк говорят, что это было в пределах Тира и Сидона, то есть на крайнем северо-западе обетованной земли, какую Бог дал Израилю в дни Иисуса Навина. Эта земля была разделена по жребию на 12 уделов, и удел колена Асирова достигал пределов Тира и Сидона. Иисуса Навина, 19 глава, с 28 по 29 стих. Правда, самые города Тир и Сидон не входили в этот удел, но и попавших в их удел хананеев сыны Израиля не изгнали, и жил Асир среди хананеев, жителей земли той. Судей, 1 глава, с 32 по 33 стих. Со временем отношения между Израилем, Тиром и Сидоном были дружественные. В царствование Соломона подданные Хирама, царя Тирского, вместе с рабами Соломоновыми заготовляли материал на построение храма Господня в Иерусалиме. Третье царство, 5 глава, с 1 по 10 стих. Темной страницей в истории Израиля считается время, когда Иезавель, дочь Ифваала, царя Сидонского, была женою израильского царя Ахава и пыталась утвердить в стране культ Ваала и Астарты. Ее замыслам противодействовал пророк Илия, но это уже история. В дни земной жизни Господа Иисуса хананеи, или как их позже называли сирофеникияне, жили добрососедски с сынами Израилевыми и были знакомы с верованиями и ожиданиями израильтян. Когда земная жизнь Господа Иисуса приближалась к концу, а вражда к Нему усиливалась не только в Иудее, но и в Галилее, Он нашел нужным направиться на северо-запад Галилеи, чтобы, с одной стороны, взыскать и там погибших овец дома Израилевы, с другой стороны, чтобы отдохнуть от пристающих к нему фарисеев и законников, и чтобы дать нужные наставления ученикам относительно цели своего пришествия на эту землю. Но не успел он прийти к пределам Тира и Сидона, как слава о нем и известие о его приближении зашли туда, и одна женщина поспешила ему навстречу. Матфей называет ее древним названием хананенкой. Марк же называет ее гречанкой, в русском переводе стоит язычницей, родом сирофеникиянкой. Гречанка или язычница относится к ее вероисповеданию, а хананеенка или сирофеникиянка к ее народности. Живя среди евреев и имея с ними некоторые общения, она прониклась их чаяниями, что придет Мессия, сын Давидов, и освободит людей от всяких бедствий и страданий. Об Иисусе из Назарета она также слышала, что исцеляет всякую болезнь и всякую немощь в народе. Связывая одно с другим, у нее родилась вера, что Иисус и есть тот Мессия, сын Давидов, которого ожидает весь народ израильский, и который может помочь ей в ее великом горе. Дочь ее была одержима нечистым духом. Сама мучилась и мучила других, если не своими действиями, то своим видом. Уверовавшая мать пошла искать помощи у Иисуса. Евангелист Матфей говорит, что хананеянка кричала Иисусу: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется». Она просила милости для себя и для своей дочери, но Иисус молчал. Как долго Иисус молчал, нам не сказано. Но его молчание не охладило веры просительницы. Она была убеждена, что кроме Иисуса ей никто не поможет. После некоторого перерыва она опять начала кричать: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов!» Ученикам надоело слышать ее крики, и они приступили к Иисусу с просьбой: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Некоторые думают, что ученики просили Иисуса, чтобы приказал ей замолчать и возвратиться домой. Но из ответа Христова своим ученикам видно, что они хотели, чтобы он исполнил ее прошение. Христос сказал своим ученикам: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». И, видно, сказал так громко, чтобы слышала неотступная просительница. Это могло казаться отказом, а в действительности было испытание веры. Женщина замолчала. После этого Господь Иисус со своими учениками вошел в чей-то гостеприимный дом. Женщина осталась на дороге. Ответа на просьбу она не получила. Но и отказ не был окончательным. Она думала: «Если он только сын Давидов, то он пришел только для Израиля. Но он ведь кто-то больший». Она решилась войти в дом, где находился Иисус, и по-новому просить его милости. Она вошла, припала к его ногам и начала молить: «Господи, помоги мне!» На эту мольбу она услышала странный ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Для гордых людей эти слова были бы смертельным оскорблением. А верующая хананеянка увидела в них маленькую надежду для себя, всеми силами ухватила за нее и сказала: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». Она не претендовала на равенство с потомками Авраама. Она не просит особенных милостей, а только чтобы ее дочь была освобождена от власти нечистого духа. Евангелист Матфей свидетельствует: «Тогда Иисус сказал ей в ответ: „О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему“». А Марк добавляет, что Иисус сказал ей: „Пойди, бес вышел из твоей дочери“. И оба евангелиста свидетельствуют, что в тот же час исцелилась дочь ее. На вопрос, зачем Христос медлил с оказанием помощи хананеянке, имеются такие ответы. Первое. Дать наглядный урок своим ученикам. Посылая своих учеников на проповедь, Господь сказал: «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой». От Матфея 10 глава, 25 стих. Не столько для сохранения своей жизни, сколько для дальнейшего служения. Если в Иудее и в Галилее люди перестали интересоваться Христовым служением, то в пределах Тира или Сидона были молящие его помощи. Если о римском сотнике в Капернауме, просившем исцеления для больного слуги, Господь сказал: «И в Израиле я не нашел такой веры», то эта хананеянка проявила еще большую веру и для апостолов была доказательством, что среди язычников имеются многие, готовые веровать во Христа Иисуса. Настойчивая просьба хананеянки вызвала некоторое сочувствие в сердцах учеников, и они попросили Господа отпустить ее, то есть так или иначе удовлетворить ее просьбу. Только слышащие вопли языческих народов о Божьей милости и сочувствующие им могут быть благословенными служителями в их среде. Позже Господь сказал своим ученикам, что должно всегда молиться и не унывать. От Луки 18:1. ни при долгом Божьем молчании, ни даже при кажущемся отказе. Второе. Апостол Петр, бывший очевидцем этого случая, позже написал христианам, чтобы испытанная вера их оказалась драгоценнее золота. А эта хананеенка выдержала такие испытания. Как иноверка, она дерзнула обратиться за помощью к еврейскому пророку. Она продолжала просить во время Христова молчания. Она не смутилась пояснением, что он послан только к погибшим овцам дома Израилева. Она не возмутилась грубым замечанием, что нехорошо хлеб у детей взять и бросить псам. Ее вера преодолела эти преграды и привела ее к познанию, что Иисус есть Господь, перед которым полностью смирилась и от которого в покорности ожидала помощи. Третье. Урок для нас. Апостол Павел написал так: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». К Филиппийцам 4 глава 6 по 7 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 2 за 2019 год. Размышления над словом. Вениамин Пинкевич, «Авдемелех. Пример для всех». «И услышал Авдемелех, Эфиоп, один из евнухов, находившихся в царском доме, что Иеремию посадили в яму». Иеремии 38:7. Есть люди, которые проходят мимо беды ближнего. Они даже не замечают нуждающихся. Есть и те, кто видит и знает нужду, но не помогает, потому что невыгодно. Есть и еще одна категория людей, которые считают, что помощь ближнему ниже их достоинства. Но не таков был Авдемелех. Его поступки являются для нас примером. Само имя этого человека говорило о его статусе. Авдемелех – Эвед-Мелех, что значит «раб царя». Он не был евреем, потому что закон запрещал калечить людей, евреев. Он был евнухом. Тем не менее, именно этот человек вступился за пророка Божьего. Он услышал о том, что произошло, и начал действовать, хотя мог бы поступить, как все. Авдемелех идет к царю и вступается за пророка. «И вышел Авдемелех из дома царского и сказал царю: „Государь мой, царь, худо сделали эти люди, так поступив с Иеремией, пророком, которого бросили в яму“». Иеремии 38:8-9. «Князья бросили Иеремию в яму, потому что ненавидели его. Вступившись за пророка, Авдемелех выступил против князей, а это значит, что весь их гнев мог обрушиться на него. Но он не побоялся этого. Более того, Авдемелех дает оценку их действиям: они поступили плохо. Почему он так сделал? Откуда у него, у раба, милосердие и сострадание к ближнему? Он был другим, потому что уповал на Бога. „Ты на меня возложил упование“, — сказал Господь. Иеремии 39:18. Причиной нашего трусливого поведения и отсутствия любви к ближнему может быть недоверие Господу, поэтому мы боимся мнения людей, переживаем за свое будущее, не делаем добра. Царь дает указания, и Авдемелех, взяв людей, веревки и тряпки, осторожно и заботливо вытаскивает пророка из ямы. Весьма показательно то, что до этого царь говорил князьям, что без них он ничего не может делать. «И сказал царь Седекия: „Вот он в ваших руках, потому что царь ничего не может делать вопреки вам“». Иеремия 38:5. Но оказывается, если находятся такие Авдемелехи, то и цари могут менять свое мнение. Уже без князей царь дает повеление вытащить Иеремию из ямы. Жаль, что мало сегодня людей, готовых вступиться за ближнего. Мало тех, кто сердцем принимает слова «спасай взятых на смерть», и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи 24:11. Будем уповать на Господа и смело и решительно вступаться за ближнего. Ты услышал, как несправедливо поступили с братом или сестрой? Не молчи, не проходи мимо, вступись, не позволяй, чтобы на твоих глазах страдал тот, за кого умер Христос.
2: Из поэтических тетрадей. Елена Чепилка. Он сделал все, чтобы тебя спасти. Он славу неба променял на ясли. Он не страшился крестного пути. Он ад и смерть лишил навеки власти. Он сделал все, чтобы твоя душа утешена была его любовью. Он о тебе молился со креста, твои грехи своей смывая кровью. Он сделал все, чтоб счастье дать тебе, чтоб на земном пути с тобой быть рядом, чтоб ты поддержку чувствовал в беде, в общении с ним, чтоб находил отраду. Он сделал все, и выбор за тобой. Любить его всем сердцем, всей душою, или довольным быть самим собой, идя по жизни грешной тропою. только сильные прощать. Духовно слабым это не дается. Глумится враг над ними и смеется, стараясь болью их сердца терзать. Умеют только сильные страдать без ропота, молитвенно, смиренно. Они сквозь слезы Бога вдохновенно и в буре продолжают прославлять. Умеют только сильные помочь попавшему в беду врагу и другу, и не считают это за услугу, не убегают равнодушно прочь. Умеют в дни грядущие взирать лишь сильные без страха и сомнения. Они готовы вмиг, без сожаления, покинуть мир и пред Христом предстать. С тобою кто сравнится? Ты щедро чудеса свои являешь, ты милуешь с любовью неземной, ты надо мною тучи раздвигаешь, даруешь сердцу ласковый покой. С тобой не страшно оказаться в буре, с тобой не существует тупиков. Ты видишь все за облачной лазури, ты понимаешь каждый вздох без слов. Когда друзья отвергнут, будешь рядом, собой восполнишь боль любых утрат. В долине слез утешишь нежным взглядом, пустыню превратишь в цветущий сад. В могуществе с тобою кто сравнится? И в милосердии равных нет тебе. Какое счастье верить и молиться, и доверять свой путь земной тебе.
3: Наше интервью. Бог мне это показал. Мы живем в мире, который не стоит и даже не сидит, а лежит во зле. Как христианину противостоять греху? Мы верим, что Господь дал нам все необходимое для жизни и благочестия. Мы имеем силу не грешить и противостоять искушениям. Раньше у нас этого выбора не было. Вместе с тем, практика показывает, что наличие выбора далеко не всегда облегчает нашу жизнь. Бывают моменты, когда особенно тяжело плыть против течения. Тогда большой помощью для нас становятся примеры измененных Богом людей, которые не прогибаются под большинство. Их пример вдохновляет на святую и угодную Богу жизнь. Представляем вашему вниманию беседу с Андреем Василенко, одним из служителей семьям с детьми, имеющими особые потребности, бизнесменом, любящим и боящимся Бога христианином, что прямым образом отобразилось на его жизненной позиции. Андрей, расскажи немного о себе, о семье, о твоем служении в церкви.
4: Я женат, жену мою зовут Аренда. Она родом из Голландии. Мы воспитываем 4 детей. Вместе с женой и большой командой братьев и сестер я несу служение среди семей, у которых есть умственно отсталые дети школьного возраста. Бог благословил это служение. После 4 лет ежемесячных встреч мы находимся на этапе, когда появились люди, заинтересованные в глубоком изучении Писания. Слава Богу!
3: Это твое служение – волонтерская работа. А как ты зарабатываешь на жизнь?
4: Я уже 15 лет являюсь руководителем дочернего предприятия «Зеиландия». Это голландская компания, работающая в Украине, которая производит широкий спектр ингредиентов для хлебобулочной и кондитерской промышленности. За годы работы компания выросла с 2 до 110 сотрудников.
3: Я знаю о твоей принципиальной позиции как руководителя фирмы в вопросах, связанных с налогообложением. Ты, в отличие от других предпринимателей, работаешь абсолютно честно, платишь все налоги. Как тебе удается плыть против течения?
4: Действительно, я рад, что имею возможность вести бизнес честно, выплачивая все налоги, предусмотренные государством. Это было и остается моим принципиальным убеждением. При выборе работодателя и партнеров по бизнесу этот фактор для меня определяющий. Честность в оплате налогов является частью моего библейского понимания правильного бизнеса. Выполнение обязательств перед сотрудниками, нашими клиентами, партнерами и учредителями является принципиальным для меня вопросом. Если выполнение всех этих условий не позволяет вести бизнес честно, значит, либо я не умею вести бизнес, либо я не все просчитал правильно, либо мне нужно вести бизнес в другой стране. Если я не могу честно, как христианин, заниматься бизнесом в своей стране, мне его нужно закрывать. Я уверен, что вести бизнес честно можно. Да, это очень тяжело, но я уверен, что у христиан другой альтернативы быть не должно.
3: Что стало отправной точкой для тебя в принятии такого решения? Ведь такое отношение к бизнесу – большое исключение.
4: Работаю я по специальности, которую приобрел – управление международным бизнесом. Во время обучения я очень хорошо усвоил, что такое налоги. Еще с 90-х годов у меня не прекращаются дискуссии с друзьями, которые утверждают, что законы у нас неправильные, что государство обирает людей, а деньги, собранные в виде налогов, не идут по назначению, что платить налоги в нашей стране глупо. Но я видел пример бизнеса, работающего честно, в том числе и в Украине, и я всегда искал для себя возможности работать именно так. Большим примером для меня послужили мои родители. Они работали в СССР, когда на предприятиях воровство было нормой. Если ты домой ничего с работы не уносил, это было как минимум странно. Зарплата недоплачивалась, исходя из того, что недостающую часть денег люди украдут. Но мой папа был принципиален в этом вопросе, мама тоже. Кроме того, я видел много примеров, когда люди пытались найти легкий способ заработка, обманывая и укрывая налоги, но ни разу не видел, чтобы это приводило к хорошим последствиям. Бог мне это очень явно показал. Именно честное ведение бизнеса предопределило успех. Да, иногда появлялись мысли, что недополучаю прибыль, что тяжело и медленно все развивается, но в конечном итоге результат всегда был положительным.
3: У нас бытует мнение, что работать честно и платить все налоги невозможно. Даже какие-то математические вычисления, которые подтверждают это мнение, я где-то видел.
4: К сожалению, я знаю немало руководителей предприятий, которых можно назвать некомпетентными мечтателями. Часто встречаются примеры колоссальной неэффективности, непродуманности, несбалансированности на предприятиях. Но вместо того, чтобы провести серьезный анализ и выявить слабые места на предприятии, все неудачи руководители списывают на жесткое и несправедливое законодательство. Стоит отметить, что не всегда причина в некомпетентном руководстве. Предположим, что рядом работают два предпринимателя, толковых, понимающих в бизнесе. Первый работает абсолютно законно, второй укрывает прибыль и использует различные схемы для нечестного заработка. Да, второй однозначно будет иметь больше денег, но это совсем не означает, что первый не сможет зарабатывать на пропитание своей семьи. Возможно, он будет ездить не на Мазерати, а на Фольксвагене, что тоже совсем неплохо, но зато первый будет спать спокойно. Я уверен, что чаще налоги отказываются платить не те предприниматели, для которых это вопрос выживания, а богатые люди, которые стремятся стать еще богаче, купить автомобиль еще дороже или построить дом еще больше. К сожалению, подобное касается и некоторых бизнесменов-христиан.
3: Твое предприятие можно считать успешным. 15 лет стабильной работы на рынке Украины – хороший результат. Есть какой-то особый секрет?
4: Библия очень жестко выступает на стороне выполнения законов. И речь идет не только о законах Божьих. К примеру, своевременная оплата труда сотрудников – это четкое требование, записанное в Новом Завете. Также в Библии однозначно прослеживается тема налогов – «Кесарева – кесарю». Как ни толкуй, это место Писания, по-другому понять его сложно. И если читать пророка Иеремию, пророка Иезекииля, которые описывают времена падения Израиля, можно заметить, что Израиль нес тяжелые последствия не только из-за идолопоклонства. Неизменным спутником идолопоклонства всегда было беззаконие. Слово «беззаконие» можно интерпретировать по-разному, подразумевая мужеложство, прелюбодеяние, воровство или любой другой грех. но в контексте очень четко прослеживается тема беззакония в судах и нарушения обычных государственных прописанных законов. Налоги – часть этих законов.
3: «Было ли тебе когда-нибудь так тяжело, что ты готов был сдаться?»
4: Были сложные моменты, когда нужно было делать выбор. К примеру, наши самые крупные клиенты говорили, что наши конкуренты им платят откаты, а мы этого не делаем, поэтому с нами прекращают сотрудничество. Терять крупных клиентов всегда болезненно. В таких случаях еще раз серьезно пытаешься разобраться в своих убеждениях. Были и другие демотивирующие случаи, когда всеми силами пытался работать честно, а ко мне проверяющие государственные органы относятся предвзято, как к преступнику. Стоит абсолютно конкретная задача, во что бы то ни стало найти преступление. А если не найдут, нарисуют. В 2013 году на меня было заведено 3 уголовных дела, как раз по вопросу неуплаты налогов. Это было крайне несправедливо. После совместного обращения международных организаций в Кабинет министров Украины и детального изучения этого вопроса отдельным распоряжением премьер-министра Украины, все подобные уголовные дела, в том числе и мои 3, были закрыты. Отвечая на твой вопрос, скажу, что сдаться никогда мысли не было. Но если хочешь честно вести бизнес, нужно платить цену.
3: В чем ты испытываешь самое большое удовлетворение?
4: Начиная работу, мы были микроскопической по сравнению с конкурентами организации. На нашу принципиальную позицию никто не обращал внимания. Когда я приходил в таможню с Библией в руках, чтобы оформить груз, и пытался рассказывать, что я принципиально взяток не плачу, на меня смотрели снисходительно, как на чудака. Но со временем мы выросли, и сейчас мне очень приятно, когда к нам приезжают поставщики услуг или товаров и уважительно отзываются о нашей работе. К примеру, однажды представитель компании по укладке бетонных тротуаров, я ни разу в жизни его не встречал, с которым у нас были договорные условия, зашел ко мне и говорит: «А мы вас знаем. Вы христианская компания». Хотя на самом деле наша компания абсолютно нейтральная. Откуда они это взяли? Но приятно услышать такое свидетельство, что мы не просто принципиальная или честная компания, но что наш бизнес построен на христианских принципах. Иногда приходят устраиваться на работу люди и говорят, что уже несколько лет мечтают попасть именно в нашу компанию, потому что знают, как руководство относится к рабочим.
3: «Я знаю, что ты попробовал себя и в политике, но долго там не продержался. Можешь как-то этот опыт прокомментировать?»
4: «Скажу так. Для меня это был в какой-то степени эксперимент. Я получил хороший, серьезный опыт, который на многое мне открыл глаза. В Украине, независимо от того, занимаешь ли ты пост народного депутата или депутата горсовета, сельского совета, ты обязательно принадлежишь к какой-то политической партии или группе. По сути, принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность ты не можешь, так как решения принимаются коллегиально. Тебе приходится идти за большинством, либо буквально каждый день вступать в сражение. У меня не хватило внутренних ресурсов и желания каждый день бороться. Мне хочется заниматься делом и видеть результат. А самым главным аргументом оставить политическую деятельность для меня стало следующее открытие. Невероятно сложно, занимаясь политикой, оставаться смиренным христианином. Получив такой опыт, я теперь совсем по-другому смотрю на таких библейских героев, как Давид или Даниил. Занимая высокие государственные посты, они оставались верными и смиренными людьми. Это крайне сложно.
3: Посоветуй что-нибудь людям, которые хотят жить и работать честно, но которым руководители не оставляют выбора. К примеру, часть зарплаты платят неофициально.
4: Советую искать другую работу. Либо пойти в налоговую организацию и написать официальное заявление о том, что у тебя были дополнительные заработки, и заплатить все налоги с неофициально полученной зарплаты.
3: Что бы ты пожелал христианам, которые никогда не задумывались о том, что, нарушая законы государства, грешат в первую очередь перед Богом?
4: Нужно задуматься. Обязательно нужно задуматься. В нашей жизни есть воля Божья на все. На правильный брак, на правильное воспитание детей, на правильное поведение в церкви. Точно так же есть очень понятная, четко изложенная в Писании воля Божья на поведение в бизнесе. И далеко не всегда эта воля Божья легкая для восприятия и выполнения. Для кого-то очень нелегко прожить в семье, не прелюбодействуя. Если сравнивать этот грех с грехом нечестивого ведения бизнеса, я думаю, что это одного поля ягоды. Иногда в жизни верующих людей проблемы во взаимоотношениях с женой, проблемы с детьми, проблемы в церкви связаны с компромиссами в бизнесе. Христианин – это целостная личность. Нельзя быть полностью святым по воскресеньям в церкви и абсолютно неправедно поступать в понедельник на работе.
3: Что бы ты пожелал нашим читателям, которые хотят начинать или развивать бизнес, или пытаются продвигаться по карьерной лестнице, или просто хотят быть верными Богу в своей профессии?
4: Я желаю то, о чем давно думаю. И даже, кажется, подтверждение этому я читал в каких-то учебниках по бизнесу. У тебя гораздо больше шансов стать успешным бизнесменом, если твоей главной целью не является зарабатывание денег. Перед тем, как принимать решение об открытии или развитии бизнеса, или о переходе на новую работу, или о принятии предложения карьерного продвижения, я бы настоятельно советовал верующим людям подумать о том, будет ли это иметь значение для чего-то или кого-то еще, кроме меня. Принесу ли я этим начинанием или развитием пользу кому-то, кроме себя и своей семьи? Только служа Богу, мы получим настоящее удовлетворение.
3: Беседу с Андреем Василенко вел Павел Давидюк.
4: Из нашей истории. Вальтер Людвигович Жак. Новый украинский перевод Библии. За год до того, как немецкий реформатор Мартин Лютер закончил перевод Библии на немецкий, наш украинский народ уже имел Слово Божье на своем родном языке. Профессор Агиенко. Нам известно, какую значительную роль сыграло появление перевода Библии Мартина Лютера. Разумеется, и до него существовал ряд переводов на немецкий язык. И если вы имели возможность посетить выставку в Берлине, организованную к началу Олимпийских игр в Германии, то наверняка видели на почетном месте самый первый экземпляр немецкой печатной Библии Гутенберга. Мартин Лютер осуществил перевод Библии по поручению главы церкви. Главным отличием перевода, сыгравшего колоссальную роль в истории германской культуры, была простота и доходчивость языка. Библия, таким образом, была впервые переведена на язык сердца народа. Она стала столпом не одной лишь реформации, но и всей духовной жизни немецкого народа и должна была стать основанием и жизни будущей. «Господне слово устоит» – строка из песни Мартина Лютера. Украинский народ, в свою очередь, уже давно имеет перевод Библии на родной язык. Профессор Агиенко, один из главных духовных авторитетов в Украине, с гордостью указав на внушительные фолианты в библиотеке своего рабочего кабинета в Варшаве, сказал: «За год до того, как немецкий реформатор Мартин Лютер закончил перевод Библии на немецкий, наш украинский народ уже имел Слово Божье на своем родном языке». Перевод стал плодом дореформаторского пробуждения среди народов Восточной Европы. Начало движения пробуждения среди славян было заложено реформатором Яном Гусом в Праге, а своей глубины и видимых плодов оно достигло благодаря обновлению церкви под руководством Лютера и Кальвина. Однако вскоре эту пышность цветения многообещающей духовной весны покрыл иней, а все по причине желания польского и украинского народов, в особенности их правящей верхушки, встать на сторону Евангелия. Римские иезуиты и инквизиторы, а также московские государственные церковные служащие подавили не только веру украинского народа, но и духовную их жизнь. Богатый украинский язык опустился до уровня крестьянского диалекта. В довоенное время в России были строго запрещены священное писание, распространение благой вести и богослужение на украинском языке. И все это несмотря на то, что в Российской империи проживало более 30 миллионов украинцев, рассеянных по всему югу страны от Буга до Волги. Страшные последствия мировой войны, революции и приход к власти большевиков произвели огромные перемены и потрясения. Украинцы снова пришли к осознанию своего национального достоинства. Но мечты о национальном единстве и политической сплоченности были далеки от реальности. Поэтому благодаря несправедливым договорам о мире, которые разделили украинский народ на четыре части, все их устремления направились к религии. Народ находился в постоянном поиске Бога, развивая новые формы веры. Это и стало в своем роде движением пробуждения и реформации. В связи с этим возникало все больше насущных библейских вопросов, явный признак искренности богоискания. Таким образом, мужи народа, ведомые страстным желанием передать людям вечные ценности божественного откровения, еще в прошлом столетии закончили работу над переводом Библии, постоянно рискуя своей жизнью и свободой. А так как Писание на украинском языке было запрещено в России, его распространили в Галиции, расположенной южнее Австрии. Этот перевод был очень похож на перевод Лютера. Украинский язык после столетий запрета и подавления только сейчас восстанавливается и приобретает свою изначальную форму. Так, в последние десятилетия предводители движения пробуждения все без исключения не оставляли желания создать новый перевод Библии на языке народа. К ним относятся лидеры реформатских государственных церквей, а именно лютеране и реформированная церковь, а также лидеры реформатских негосударственных церквей, евангельские христиане и баптисты. Этому настоятельному призыву последовал образованный несколько лет назад украинский комитет, председателем которого является профессор Келлер, известный руководитель Европейского центрального управления оказания помощи. В комитете состояли разные организации, работающие среди народов Востока. Представителем от нашего миссионерского объединения являюсь я, Вальтер Жак. На заседании в Праге в сентябре 1933 года был поднят вопрос о переводе Библии. В результате мне было поручено почетное задание руководить проектом перевода Священного Писания на современный украинский язык. Преодолев некоторые сложности финансового и личного характера, что является неотъемлемой частью служения Господу, весной этого года я созвал заседание в городе Гданьске. И вот уже полгода работа идет полным ходом. Переводчиком был выбран ранее упомянутый эксперт в области украинского языка профессор Иван Агиенко из Варшавы, в прошлом профессор Духовной академии и университета в Киеве. В помощь ему к работе была подключена проверочная комиссия, в которой заседают по одному представителю от трех основных евангельских движений среди украинского народа – лютеранин, реформатор и представитель от свободного евангельского движения. Другими словами, был собран по-настоящему экуменический комитет. Моя задача – быть посредником между председателями украинского комитета, а также контролировать процесс перевода и проверять его на точность. Печать и издательство перевода взяло на себя британское и иностранное библейское общество в Берлине, которое на протяжении прошлого столетия активно поддерживало распространение Священного Писания среди народов Востока. Организация взяла на себя также и большую часть расходов на работу по переводу. Наша миссия совместно с дружественной нам шведской миссионерской организацией и лютеранским конвентом пожертвовали на работу 1000 швейцарских франков или шведских крон. Не стоит и говорить о том, что все причастные к проекту поддерживают его и молитвенно, чтобы благословения Божьи покоились на этой работе. О том, что так оно и есть, свидетельствуют результаты. За короткое время, за полгода, все четыре Евангелия были не только переведены профессором Агиенко, но одобрены и приняты комиссией в единстве Духа. Евангелия будут напечатаны сразу после Нового года, что позволит нам с огромной радостью передать украинскому народу на их родном языке пасхальный подарок о жизни нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, описанный в Евангелиях. Через два года мы планируем издание всего Нового Завета. Чтобы исполнилось наше желание и успешным был этот труд, через который вечное откровение живого Бога найдет путь к сердцам украинского народа и обновленные силы Евангелия изменят их жизнь, мы хотим и дальше быть верными в молитве.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Марка. Глава 10. Отправившись оттуда, приходят в пределы иудейские за Иорданской стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его: «Позволительно ли разводиться мужу с женою?» Он сказал им в ответ: «Что заповедал вам Моисей?» Они сказали: «Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться». Иисус сказал им в ответ: «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им: «Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует». Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе недостает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест». Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!» Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: «Кто же может спастись?» Иисус, воззрев на них, говорит: «Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». И начал Петр говорить ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем – жизни вечной. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за Ним, были в страхе. Подозвав 12, Он опять начал им говорить о том, что будет с Ним. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его, и в третий день воскреснет». Тогда подошли к Нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали Ему: «Дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому по левую, в славе Твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, а дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И, услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Приходит в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге.

Евангелие от Марка, глава 11. Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, к горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников Своих и говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им: «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои. Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида! Осанна в вышних!» И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: «Не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Пришли опять
в Иерусалим. И когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины и говорили ему: «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, отвечайте мне. Тогда и я скажу вам, какою властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет: почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ: «И я не скажу вам, какою властью это делаю».

Евангелие от Марка. Глава 12. И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили. И многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник. Пойдем, убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?» Но он, зная их лицемерие, сказал им: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли. Тогда говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Они сказали ему: «Кесаревы». Иисус сказал им в ответ: «Отдавайте кесарева кесарю, а Божие – Богу». И дивились ему. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря: «Учитель, Моисей написал нам: если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Также и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою». Иисус сказал им в ответ: «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут, как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут,
«Разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: „Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова“? Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь». Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его: «Какая первая из всех заповедей?» Иисус отвечал ему: «Первая из всех заповедей: слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной, большей сих, заповеди нет». Книжник сказал ему: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его, и любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. Продолжая учить в храме, Иисус говорил: «Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“». Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему? И множество народа слушало его с услаждением. И говорил им в учении своем: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие домы вдов и на показ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение». И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет тадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейгенсвеля «Волна благословения», радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы.

Он жив. Луки 24:13. Бежали двое пыльною дорогой, волнуясь, задыхаясь в Эммаус. Душа болела, думая о многом, но центром дум был друг их Иисус. Событий потрясающих картины кружились в утомленной голове, но ярче всех распятие Божье Сына и мертвый взгляд полузакрытых век. Он умер, нет его. Он был изгнанник. Куда пойдем? Как будем дальше жить? Вдруг к ним приблизился какой-то странник и тихо начал с ними говорить. «О чем, волнуясь, громко говорите?» — спросил спокойно, обращаясь к ним. «Ты разве не слыхал о тех событиях, какие видел наш Иерусалим?» И повторили, но еще с задышкой, все то, что пережили только вот. Был близок вечер, и, достигнув крыши, спросили, может, странник к ним зайдет. И он зашел. За ужин вместе сели, вино и хлеб, еще другая снедь. Он поднял хлеб и преломил, чтоб ели, и подал им, но так, как будут впредь. И вдруг они Спасителя узнали в движении рук, в вечере и в лице. Он жив! И в один голос закричали, он жив! Он здесь, в бессмертие венце. Да, он воскрес, и смерть не удержала того, кто путь и истина и жизнь. О, смерть, скажи, где ныне твое жало? Ад, от победы лучше откажись. Он жив, и мы его узнали, мы приняли его в свои сердца. Хвала ему, нет места для печали, мы вечно живы, жизни нет конца.

0: Несколько женщин из Галилеи, которые следовали за Иисусом, пришли рано утром в первый день недели ко гробу, куда положили тело Иисуса, неся приготовленные ароматы, чтобы помазать тело его. Видя, что камень ко гробу отвален, они ужаснулись, потому что не нашли тело Господа Иисуса. Вы припоминаете этот рассказ, что потом случилось, как вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих, и, будучи в великом страхе, наклонивши лица свои к земле, сказал им ангел: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес! А благодарение Господу, его нет здесь, гроб пуст, он воскрес, слава ему вовек!» И вот, дорогие мои радиослушатели, я хотел бы с вами поразмыслить над словами, сказанными ангелом женщинам: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес!» Дорогие друзья, в мире есть бесчисленное множество душ, ищущих Бога, ищущих спасения. Я уверен, что таких людей больше, чем кто-либо из нас даже может себе представить. Не судите число богоискателей по количеству посещающих церквей и собраний христиан. Это только одна доля людей, ищущих Бога и спасения. В этом я еще с детства убедился, когда мы жили в Китае, где я наблюдал, как люди, которых мы считаем язычниками, поклоняются и сжигают свои фимиамы идолам. Что вы думаете, они делают? Они надеются молитвами, поклонами и дарами умиротворить гнев своих богов и искупить своих грехов. То же самое наблюдается в других языческих странах, да, и в самых примитивных и темных уголках нашего земного шара. Люди ищут Бога, они ищут спасения своих бессмертных душ. Но, увы, сколько людей во всех своих исканиях Бога его не находят, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, чем именем воскресшего Христа. Но я слышу возражение. Кто-то говорит: «Я не язычник, я человек культурный, верю в Бога и даже от времени до времени хожу в церковь. Разве я Царствие Божие не наследую? Я не в капище язычников ищу Бога, а в церкви, в ее обрядах и церемониях, и надеюсь, что моя церковь и моя религия меня все же спасут». О, дорогие друзья, к вам относятся слова моего текста: «Чего вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь». В этих бедных и немощных вещах вы живого Христа никогда не найдете, как бы искренны вы не были в вашем искании. Попробуйте найти человека там, где его нет. Ведь это невозможно, сколько бы вы его там ни искали. Точно так же и эти места. Пусть они и будут самыми религиозными, но там вы никогда не найдете живого Христа. Возьмем, например, все прообразы и символы Ветхого Завета. Они до единого, без исключения, упразднены Христом раз и навсегда. Тот, о котором они предвозвещали, явился. И все это стало пустой гробницей, не имеющей никакого значения. Они все исполнены в Христе. Как апостол Павел говорит, это есть тень будущего, а тело во Христе. Но посмотрите, как до сего дня люди придают больше значения преданиям и церковным постановлениям, обрядам и ритуалам, чем тому, что говорит Слово Божие. Дорогие мои, вы можете идти от одного святого места в другое, из одной церкви в другую, но если вы не обратитесь к живому воскресшему Христу, то все эти места искания окажутся пустыми гробами. Больше ничего, ибо Он Сам сказал, что не на горе сей и не в Иерусалиме будут поклоняться Отцу, но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Благодарение Господу, что Христос Своею смертью и воскресением разорвал завесу и упразднил раз и навсегда обрядовое поклонение. И теперь мы имеем прямой доступ к престолу благодати. И тем не менее, посмотрите, как люди пытаются восстановить эти гробницы, которые разрушены воскресением Сына Божия. О, поверьте, что в этих гробах ничего нет, кроме костей мертвой религии. Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Но я нахожу другую гробницу, перед которой люди поклоняются и в которой ищут спасение. Это воображаемая доброта своего падшего ветхого человека. Есть люди, которые постоянно копаются в этом гробу, надеясь найти что-нибудь доброе, хорошее, какую-то божественную искру, которая еще немножко тлеет, и стоит ее только раздувать внешней реформой, и она воспламенится в новую жизнь. Христос таковых уподобил окрашенными гробами, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Итак, можно по наружности казаться людям праведными, а внутри быть исполненными мертвечиной. Как часто, когда человек начинает немножко беспокоиться о своей душе, то для утешения совести берется реформой исправлять свое внешнее поведение. Без перемены сердца он оставляет какой-нибудь грубый грех и делается по виду праведным. Но, увы, внутренней перемены не было. Сердце осталось полно всякой злобы и неправды. Человек этот продолжает быть во вражде с Богом, думая, что чищением внешней чаши и блюда он умилостивит Бога, и что Бог, видя его добрые намерения, пощадит его от вечной гибели. Что ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. О, возлюбленные, разве вы не знаете, что вся наша праведность, как запачканная одежда, что все мы согрешили и лишены славы Божией, и что каждый из нас совратился на свою дорогу? Но благодарение Господу, что многие, которые искали мира своей совести, совершением добрых дел, когда под обличением Духа Святого все эти старания оказались ничем иным, как старое, ничему негодное тропье, они обнаружили, что искали Христа там, где его вовсе нет. О, друг мой, не ищи Христа в гробу твоего невозрожденного сердца, его нет там, и не ищи его в гробах внешней религии, в обрядах и преданиях человеческих, и там его нет, он воскрес». Ты должен обратиться к Нему, к живому, воскресшему Христу. И когда Его взыщешь всем сердцем твоим, тогда ты Его найдешь. Итак, дорогие друзья, можно упомянуть еще много разные гробы и катакомбы, в которых люди роются во мраке, ища живого среди мертвых. Его нет там. Не тратьте больше времени на бесполезные искания Христа там, где вы Его не найдете. Для чего вам отвешивать серебро? За то, что не хлеб и трудовое свое, за то, что не насыщает. Послушайте меня внимательно, говорит Господь, и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечной неизменной милости. Господь зовет грешника к себе, не к религии, не к церкви, а именно к себе». Евангелист Иоанн говорит, что когда Мария обнаружила, что ее Спасителя не было в гробу, то она возвратилась от гроба и сказано, что побежала. Что она сделала? Она отвернулась от пустого гроба и бегом оставила его. Того, которого она искала, не было там. Тогда зачем его там искать? И вот это первое, что ты должен сделать. Ты должен перестать искать Христа там, где его нет. Покинуть все эти мертвые гробы. Иисуса ищите Назарянина, распятого. Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Посмотрите, оно пусто, благодарение ему. Бегом, дорогие мои, оставьте эти мощи и катакомбы, и гробы, и плащаницы. Его нет там, Христос воскрес, он жив, слава ему». Заметьте, что дальше сделали эти женщины. Они побежали возвещать радостную весть, которую они услышали от ангела. Это были первые благовестники. Они поверили слову и пошли сказать другим. Обратите внимание на то, что они еще не встретились лично с воскресшим Христом. Им было сказано, что Он воскрес, и повелено сказать об этом ученикам Его. Они поверили тому, что было им сказано, и что они видели. Они видели пустой гроб и слышали из уст ангела, что он воскрес, и, поверив, пошли возвещать. Вот это и есть вера, которой абсолютно необходима. Первый шаг к личной встрече с живым Христом. Они не остались у гроба, ожидая, пока они увидят Христа. Нет. Матфей говорит, что вышедшие поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам его. Они пошли возвещать ученикам о том, что слышали, что он воскрес. И теперь послушайте, что сказано дальше. Когда же шли они возвестить ученикам его, то есть, сделав первый шаг веры на пути послушания, се Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь». А, мой дорогой друг, то же самое ты должен сделать. Отвернувшись от пустых гробов, ты должен верой принять благую весть, что он воскрес ради твоего оправдания. Может быть, сердце твое исполнено страхом. Ты не знаешь, радоваться или бояться. А что, если я не спасен? Что, если это все мое воображение? Да, враг будет нашептывать тебе такие мысли, но ты пойди и засвидетельствуй, что веруешь в Сына Божия и принял Его как своего личного Спасителя. Написано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». Что может быть яснее? Тут я ничего не читаю о каких-то чувствах. Только что устами я должен исповедовать Иисуса Господом, а сердцем веровать, что Бог его воскресил из мертвых. Вот что тебе нужно сделать. Оставить пустые гробы и исповедовать живого Христа. И когда ты это сделаешь, Господь тебе явится и даст уверенность в спасении. Почему ты сидишь там и чего-то ожидаешь? Господь все совершил для твоего спасения. Он здесь и зовет тебя. Его воскресению пустой гроб является достоверным доказательством, что тебе нужно только принять, что уже им совершено, и засвидетельствовать об этом. Заметьте, что свидетельство Марии Магдалины показалось пустыми словами апостолам, так что они не поверили. Может быть, и твои слова кажутся пустыми, но тем не менее ты их должен сказать. Как часто, когда мы говорим о нашей вере и свидетельствуем о том, что Христос наш Спаситель, нам кажется, что слова наши падают на каменистое место. Но это не значит, что мы должны молчать. Мы говорим то, чему верим, и результаты представляем Господу. О, благодарение Ему! Он воскрес, и нам только нужно проповедовать Евангелие так, как оно есть. Во всей его простоте и сила Евангелия сама покажет результаты. Павел никогда не почел нужным защищать Евангелие, он его проповедовал. «Я не стыжусь, — говорит он, — благовествование Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Слава Господу! Дайте Христу место, проповедуйте Христа распятого, воскресшего и вновь грядущего». Пусть истина возвещается во всей ее простоте, и вы скоро увидите чудные результаты. Моя задача не оправдывать Евангелие и объяснять все его тайны, но возвещать его так, как оно дано нам в Библии, в силе Духа Святого. Бог не призвал нас заниматься апологетикой, а проповедовать благую весть, благодарение Ему. Сегодня, мой дорогой друг, без всяких извинений я возвещаю тебе благую весть, что Христос воскрес. Он жив! Мы вас не призываем ко гробу, нет, но к живому, воскресшему Христу, который один может сострадать нам в немощах наших и у которого каждый грешник может получить милость и приобрести благодать для благовременной помощи. Да, Он может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, слава Ему, чтобы ходатайствовать за нас. О, какая это чудная весть каждому грешнику! Нет лучше ее для погибающего мира. Дорогие мои, оставьте ваши гробы и придите к Нему сейчас. Он вас примет, простит и сделает вас новым творением, благодарение Ему вовек.
1: Говорил Ярл Пести. Вы слушали радиопередачу «Тихие воды». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам радости и мира в Господе.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы начинаем очень интересный рассказ. «Старая шарманка», читает Алла Александровна.
2: Дом, милый дом, нет места лучше дома. Неслись дребезжащие звуки старой шарманки с верхнего этажа ночлежного дома, затерянного на одной из унылых улочек на окраине города. Слова песни совершенно не соответствовали мрачному жилищу, многие обитатели которого никогда не знали прелести домашнего очага. Здание ночлежки выглядело темным и неуютным. Поворачиваясь сбоку на бок на кроватях, которые в большинстве своем были просто деревянными скамейками, жильцы нижнего этажа, несомненно, вздыхали при звуках музыки. Они думали о том, как далек от них дом, милый дом. Шарманка продолжала играть, несмотря на поздний час. Свеча, зажженная с наступлением сумерек, догорала. Поднявшись по крутой лестнице на чердак, можно было увидеть одинокого старика, сидящего в небольшой комнате под самой крышей и трясущейся рукой, играющего на шарманке, звуки которой вызывали на его лице улыбку. Старый Треффи любил свою шарманку. Она была единственным утешением в его безрадостной жизни. Покинутый всеми, он не имел ни денег, ни друзей. Все, кого он когда-то любил, спали вечным сном. И не осталось никого, кто мог бы выслушать его и разделить с ним горести и беды. Нерастраченные чувства, любовь, теплившуюся в его сердце, старик отдал шарманке, такой же ветхой, как и он. Неразлучная спутница старого шарманщика выглядела древней и старомодной. Красный шелк ее обивки потемнел от грязи и износился. Она не играла ни одну из модных мелодий, которые так нравятся детям и молодым людям. Старый Треффи иногда с удивлением замечал, как много общего у него с шарманкой. Оба старели, и во взглядах случайных прохожих, спешащих мимо по делам, сквозило одинаковое презрение к ним обоим. Несмотря на свой возраст, Треффи чувствовал пренебрежительное отношение окружающих. Он особенно это почувствовал в один из холодных промозглых дней, когда по улицам города мчался пронизывающий восточный ветер. С каждым его порывом старый шарманщик замерзал все сильнее и сильнее. Изношенное пальто совсем не грело. Да и как оно могло уберечь от стужи, если старик почти не помнил, когда впервые надел его? Худые, трясущиеся руки Треффи настолько окоченели, что почти не ощущали ручку шарманки. Старик дрожал от холода, и шарманка, в свою очередь, как-то странно дребезжала, что не было предусмотрено ее создателем. Репертуар Треффи не отличался разнообразием. Среди четырех мелодий «Старый сотый», «Бедная Мэри Энн», «Прав Британия» и «Дом, милый дом», который исполняла шарманка, последняя песня особенно нравилась старику. Он всегда играл ее медленно, не спеша, чтобы подольше наслаждаться ею. Сегодня она звучала особенно трогательно. Но никто не обращал внимания на старого шарманщика и его музыкальный инструмент. Лишь небольшая стайка ребятишек, окружив его, засыпала просьбами сыграть ту или иную модную мелодию, название которой старик никогда не слышал. Они равнодушно прослушали песни «Дом, милый дом» и «Старый сотый» и очень быстро покинули шарманщика. Затем из окна близлежащего дома показалась голова пожилого джентльмена, который сердитым голосом потребовал, чтобы старик убирался прочь и не нарушал тишины. Треффи кротко повиновался и, борясь с порывами восточного ветра, попытался перебраться на другую, более оживленную улицу. Но оттуда его прогнал полицейский, объяснив, что шарманка занимает слишком много места на тротуаре, и мешает прохожим. Бедный Треффи с утра ничего не ел, поэтому сейчас едва держался на ногах. Но он стойко крутил ручку шарманки в надежде хоть что-то заработать. За весь день ему удалось набрать всего полпенни, а в доме не было ни крошки. Наконец, добросердечная жена фермера, проходя мимо с корзиной в руках, сжалилась над стариком и дала ему пенни из своего широкого кармана. Треффи играл весь день. Вновь и вновь раздавались 4 мелодии шарманки, но денег так и не прибавилось. Монетка доброй женщины составила весь дневной заработок старого шарманщика. С наступлением вечера старик направился домой. По дороге он расстался со своим единственным пенни, заплатив за хлеб, и медленно и устало поднялся по крутым ступенькам лестницы в свою комнату на чердаке. Бедный Треффи был в плохом настроении. Шарманщик понимал, что и он, и его инструмент выходят из моды, становясь атрибутами прошлого. Они состарились вместе. Он помнил тот день, когда впервые взял в руки шарманку. Как он гордился ею! Ах, как он восхищался ею! Красный шелк был ярким, а мелодии самыми модными. В то время шарманок встречалось сравнительно мало, поэтому не только дети, но и взрослые останавливались, чтобы послушать популярные песни. В те дни Треффи очень гордился собой, но с тех пор сменилось целое поколение, и теперь шарманщик чувствовал себя бедным, одиноким человеком преклонного возраста, играющим на шарманке, которая безнадежно устарела. В полном унынии и подавленности он разворошил тлеющие угли камина, чтобы развести огонь. Съев хлеб и выпив чаю, подогретого на огне, Треффи почувствовал себя немного лучше и по обыкновению подошел к шарманке, чтобы поднять свой упавший дух. Старый Треффи не знал, что существует лучший утешитель. Вначале владелица ночлежного дома возражала против игры на шарманке, заявив, что постояльцы будут недовольны. Но Треффи пообещал платить за свою комнату на чердаке на пенни больше, если ему позволят слушать музыку в любое время. Его предложение было принято хозяйкой. Таким образом, старик крутил ручку шарманки до самой поздней ночи. Он слушал 4 мелодии, и его лицо светлело, а на сердце становилось веселее. «Шарманка была прекрасным товарищем и скрашивала его одиночество по вечерам», — говорил он. «А кроме того, здесь не было никого, кто мог бы найти в ней какой-то изъян или назвать старомодной». Треффи от всей души восхищался ею и чувствовал, что в эти часы воздает ей должное. Однако старик не знал, что еще один человек — с не меньшим восхищением слушал звуки шарманки. В коридоре, приложив ухо к дверной щели, стоял одетый в рваную одежду мальчик по имени Кристи. Он пришел в ночлежный дом переночевать и уже лежал на твердой деревянной скамейке, готовясь ко сну, когда услышал звуки музыки. Вначале он не обратил на это никакого внимания, но когда раздались первые слова песни «Дом, милый дом», Кристи приподнялся, оперся на локоть и внимательно прислушался. Эта песня была не просто музыкой для него. Она будила воспоминания. Еще несколько месяцев тому назад у маленького Кристи была мать. Эта песня была последней, которую она ему пела. Кристи вспомнил убогую, голую комнату, изможденную фигуру матери, лежащей на кровати, нежную, дорогую руку, ласкающую его лицо, и приятный голос, напевающий ему эту песню. Даже сейчас в его памяти сохранился голос матери. «Дом, милый дом, нет места лучше дома». Как хорошо она пела! Воспоминания нахлынули на мальчика, и он вспомнил, как, закончив петь, она сказала: Я иду домой, Кристи, домой, дом, милый дом. Я иду домой, Кристи. С этими словами она умерла. С тех пор жизнь маленького Кристофера стала безрадостной и печальной. Без матери ее едва ли можно было назвать жизнью. Лишившись самого дорогого человека, он был глубоко несчастен. Бедный ребенок много работал, чтобы заработать на хлеб, как завещала ему мать. Но мальчику часто хотелось отправиться к матери. В дом, милый дом. Сегодня вечером, когда он услышал знакомую песню, в нем вновь сильнее, чем прежде, вспыхнуло это желание. Кристи терпеливо ждал, пока Треффи сыграет остальные три мелодии, чтобы еще раз послушать мамину песню. Но кто-то закрыл дверь, и из-за шума, царившего в помещении, он не мог расслышать мелодию долгожданной песни. Недолго думая, Кристи тихонько выскользнул наружу, осторожно прикрыв дверь, чтобы никто не заметил, и, крадучись, поднялся вверх по лестнице. Он опустился на колени возле двери и прислушался. В доме было очень холодно, на лестнице сквозил ветер, и мальчик дрожал, но не уходил, а стоял на коленях у двери, слушая мелодию шарманки. Наконец Треффи перестал играть. Кристи услышал, как старик поставил инструмент возле стены, и через несколько минут все затихло. Мальчик осторожно спустился на первый этаж, лег на свою жесткую скамейку и заснул. Во сне он увидел маму в далекой стране. Ему показалось, он услышал ее голос. «Дом, милый дом, Кристи, я уже дома, я дома. Нет места лучше дома». Унылый ночлежный дом теперь привлекал Кристи. Каждый вечер он приходил сюда, чтобы услышать мамину песню. Хозяйка заведения стала относиться к нему, как к одному из постоянных жильцов. Иногда она угощала его коркой хлеба, так как замечала, что мальчик голоден, когда приходит ночевать. Каждый вечер старый Треффи играл на шарманке, а мальчик, тайком пробравшись к двери его комнаты, слушал. Однажды, когда он по обыкновению, стоя на коленях и приложив ухо к двери шарманщика, слушал, музыка внезапно оборвалась, и Кристи услышал глухой звук, как будто что-то тяжелое упало на пол. Он подождал минуту, но из комнаты не доносилось ни звука. Тогда он осторожно приподнял щеколду и заглянул внутрь. Огонь почти погас, свечей у старого Треффи не было, но в окно заглядывала луна, и в ее тусклом свете мальчик разглядел в темноте фигуру старика, лежащего на полу рядом с упавшей шарманкой. Кристи тихонько подошел к нему и прикоснулся к его руке. Она была смертельно холодной, и мальчик подумал, что старик умер. Он собрался позвать владелицу ночлежного дома, но Треффи пошевелился и дрожащим голосом спросил: «Что случилось? Кто здесь?» «Это я, мистер Треффи», — ответил Кристи. «Только я. Я слушал шарманку, а потом мне показалось, что вы упали, поэтому я вошел. Вам уже лучше, мистер Треффи?» Старик поднял голову и огляделся. Кристи помог ему подняться и отвел его к небольшой кровати с соломенным тюфяком. «Вам лучше, мистер Треффи?» — повторил мальчик. «Да-да», — ответил старик, — «только очень холодно. Ночи сейчас прохладные, а я бедный одинокий старик. Доброй ночи!» Треффи заснул, а Кристи прилег рядом с ним и тоже закрыл глаза. Так началась дружба между стариком Треффи и Кристи. Они были оба одиноки, без родных и друзей, и это сблизило их. Присутствие мальчика радовало старика и согревало его душу. Кристи выполнял поручения Треффи, делал уборку в комнате и каждое утро помогал нести шарманку вниз по лестнице, когда старик отправлялся с ней в город. Треффи, в свою очередь, выделил в своей комнате угол, где мальчик мог спать, и позволял ему греться у огня, пока он играл на своей старой любимой шарманке. Когда бы ни исполнялась песня «Дом, милый дом», Кристи вспоминал о матери и ее последних словах перед смертью. «Мистер Треффи», — обратился он однажды к шарманщику, «где находится дом, милый дом?» Треффи окинул взглядом жалкую чердачную комнатку, сырой потолок в потемневших разводах, неровный прогнивший пол и понял, что его жилище нельзя назвать домом, милым домом. «Не здесь, Кристи», — ответил он. «Да», — согласился мальчик и задумчиво добавил. «Я думаю, он находится где-то очень далеко отсюда». «Пожалуй», — не стал возражать старик, «наверное, где-то есть место лучше этого». «Моя мама часто говорила о небесах», — неуверенно произнес мальчик. «Интересно, не их ли она имела в виду, говоря о доме?» Однако старый Треффи почти ничего не знал о небесах. Никто не рассказывал ему о небесном доме. В тот день, устало бродя по городу с шарманкой, он часто задумывался над словами Кристи. Очень скоро бедный старик выбился из сил. Холодный ветер пронизывал его до самых костей. Ноги старого шарманщика подкашивались от слабости, и он буквально валился от усталости, когда добрался в свою комнатушку. Кристи был уже там. Он успел развести огонь, согреть чайник и сделать все, чтобы порадовать старика. В тот вечер Треффи удивил его. Он молчал, о чем-то думал, после чая ни словом не обмолвился о любимой старой шарманке и сразу же после ужина лег спать. На следующее утро у него не хватило сил подняться и идти на улицу. И Кристи ухаживал за ним, исполняя все его желания так заботливо, как не всякая жена ухаживала бы за своим мужем. Так повторялось несколько дней, пока не закончились продукты и деньги. «Что же делать, Кристи?» – грустно спросил старик. «Я не смогу сегодня выйти». «Вам нельзя выходить на улицу, мистер Треффи», – ответил мальчик. «Я что-нибудь придумаю. Может, мне выйти с шарманкой?» Старик не ответил. Внутри него шла борьба. Может ли он позволить чужому человеку прикоснуться к своей любимой старой шарманке? Ему будет тяжело видеть, как ее выносят из дома, в то время как он сам никуда не идет. Это действительно очень тяжело. Но Кристи осторожный мальчик. Лучше доверить шарманку ему, чем кому-нибудь другому. Кроме того, нельзя сидеть сложа руки и умирать от голода, когда нет денег. Да, придется расстаться с шарманкой, но это будет великим испытанием. Ему будет одиноко в темной чердачной комнате без Кристи и шарманки. Каким же длинным и скучным покажется этот день. Ну что ж, Кристи, можешь взять шарманку завтра. После долгой паузы ответил старик. «Но ты должен быть очень внимательным по отношению к ней, мой мальчик. Очень внимательным». «Не волнуйтесь, мистер Треффи», – радостно ответил Кристи. «Я принесу ее домой в целости и сохранности, вот увидите». Какой замечательный это был день! Кристи поднялся вместе с первым жаворонком, как обычно принято говорить, хотя на много миль вокруг этой унылой улицы не водилось ни одного жаворонка. Все же он встал намного раньше воробьев и задолго до того, как проснулись обитатели ночлежного дома, спящие на жестких скамейках в огромной общей комнате. Осторожно, стараясь не шуметь, мальчик спустился во двор и в предрассветной полутьме устроился на коленях возле крана, чтобы умыться. Он мыл лицо и шею, пока они не онемели от холода. Затем он растер до красна окоченевшие руки, пока они не стали цвета вишни, и спрятал их в карманы старенького потертого пальто, чтобы они отогрелись как следует. Тихонько поднявшись по ступенькам на чердак, он едва слышно приподнял щеколду, боясь разбудить старого Трефи, и вошел в комнатушку. Здесь он причесал свои непокорные вихры сломанным гребешком и привел в порядок свою видавшую виды одежду. Теперь Кристи был готов. Он с нетерпением ждал того часа, когда Трефи откроет глаза и позволит ему идти. Воробьи уже проснулись и чирикали, сидя на карнизе. На востоке занималась заря. В ночлежном доме послышались первые голоса. Постояльцы один за другим, потягиваясь и зевая, выходили на улицу, чтобы вечером вновь вернуться после напряженного трудового дня. Кристи наблюдал, как они выходили со двора, и его нетерпение росло. Наконец он не выдержал и легонько прикоснулся к руке старика. Удивленным голосом Трефи спросил: «Что случилось, мой мальчик? В чем дело?» «Уже утро, мистер Трефи», — ответил Кристи. «Вы скоро проснетесь?» Старик повернулся лицом к мальчику и сел. «Ах, Кристи, какой ты сегодня красивый!» — с восхищением сказал Трефи. Кристи выпрямился и несколько раз прошелся с важным видом по комнате, чтобы Трефи мог вдоволь им налюбоваться. «Ну что же, Кристи, ты можешь идти, если хочешь», — сказал Трефи. «Но обещай, что ты будешь очень осторожен с шарманкой». «Конечно, мистер Трефи», — пообещал мальчик. «Я буду так же осторожен с шарманкой, как и вы». «А ты не будешь крутить ручку слишком быстро?» «Нет, мистер Трефи», — ответил Кристи. «Я буду крутить ее с той же скоростью, как и вы». «Кристи», — продолжал старик, «не вздумай останавливаться и вступать в разговоры с мальчишками на улице. Они иногда бывают очень грубы. Ох уж эти мальчишки! Бедная старая шарманка чем-то похожа на меня. Ее песни устарели и вышли из моды. А мальчишки всегда хотят услышать что-нибудь новенькое. Не обращай на них внимания». «Не буду, мистер Трефи. Я буду относиться к ним так, как это делаете вы». «Ах, да! Всем детям сейчас нравится одна песня», — вспомнил старик. «Я, правда, не знаю ее точного названия. Кажется, Маршал Лейзи ленивый. Или что-то в этом роде. Я думаю, она названа в честь какого-то военного». «Вы знаете, что это был за человек?» — поинтересовался мальчик. «Нет», — ответил Трефи. «Я не забиваю голову такими пустяками. Наверное, это был какой-нибудь бездельник, который не хотел выполнять свои обязанности, поэтому про него и сочинили песню, чтобы посмеяться над ним. Надеюсь, он не родился в один год с моей шарманкой». «Ну, мистер Трефи, я готов», — сказал Кристи, надевая на шею ремень от шарманки. «До свидания». Кристи с важным видом осторожно спустился по шатким ступенькам и торжественно прошествовал по двору. Ребятишки, игравшие там, окружили его с восхищением, глядя на маленького шарманщика, и пошли вместе с ним гурьбой по улице. «Сыграй нам, Кристи!» – просили они. «Сыграй!» Но Кристи решительно покачивал головой и, не останавливаясь, шествовал дальше. Он не огорчился, когда мальчишки, уставшие идти за ним, отстали и вернулись домой. Он чувствовал себя взрослым и с независимым видом продолжал свой путь. Затем он начал играть. Какое это было чудесное мгновение! Мальчик часто крутил ручку шарманки в одинокой комнатке на чердаке, но теперь совершенно новые чувства охватили его. Прежде лишь старый Трефи слушал его игру. Он, волнуясь, стоял рядом и напоминал: «Осторожно крути ручку, Кристи! Осторожно!» Теперь мимо спешили толпы людей. Иногда кто-то из прохожих на минутку останавливался И тогда сердце мальчика наполнялось гордостью. Он был уверен, что другой такой шарманки больше нет нигде. Его не волновало, что говорили о маршале Лейзи. Кристи знал, что этот маршал ни в какое сравнение не идет с бедной Мэри Энн. При звуках песни «Дом, милый дом» к горлу мальчика подкатывал комок, а на глаза наворачивались слезы. Бедный ребенок так сильно любил свою мать, что не мог не думать о ней в этот момент, представляя, как она где-то далеко отсюда поет эту песню. Ему страстно хотелось узнать, где она сейчас и где находится дом, милый дом. Он должен постараться как-то выяснить это. Наконец день подошел к концу. Упорный труд Кристи был вознагражден несколькими пенсами, которые он с гордостью потратил по дороге домой, купив на них угощение для старого Треффи. В этот вечер он с большим удовольствием делился со стариком своими впечатлениями и переживаниями. Треффи тепло встретил мальчика, когда тот переступил порог комнатки. Хотя трудно сказать, что радовало его больше – возвращение Кристи или возможность вновь увидеть любимую старую шарманку. Он внимательно осмотрел ее со всех сторон, убедился, что Кристи не причинил ей никакого вреда, и похвалил его. Затем, пока Кристи готовил чай, Треффи сыграл все четыре мелодии. Последняя, «Дом, милый дом», вызвала в нем особую нежность и умиление. Силы не вернулись к старому Треффи. Слабость и немощность не покидали его. Он не был болен в прямом смысле этого слова и днями напролет мог сидеть у крохотного огня, который Кристи разводил для него по утрам, но был не в состоянии спуститься вниз по крутым ступенькам лестницы, не говоря уже о том, чтобы идти по улице с тяжелой шарманкой, от которой даже у Кристи болели плечи. Мальчику пришлось заменить старика, но не всегда работа была столь же приятной, как в первый день. Порой бывало холодно, сыро, порой в лицо бил дождь со снегом, а иногда стоял сильный мороз, и Кристи промерзал насквозь. Бывали дни, когда на город опускался влажный туман, который как мокрым одеялом укутывал мальчика. Порой дул ураганный ветер, чуть не сбивая маленького шарманщика с ног. Спустя некоторое время Кристи надоели мелодии бедной старой шарманки, хотя ему не хватало мужества признаться в этом старику. Он хотел бы иметь свою собственную шарманку. Крутя ручку, он страстно желал, чтобы закончились, наконец, неприятности бедной Мэри Энн, а вместо старого сотого появилась какая-нибудь новая мелодия. Но он никогда не уставал слушать «Дом, милый дом». Эта мелодия всегда была приятна его сердцу, потому что в ней он слышал голос матери. Незаметно прошла зима, и наступила весна. Дни стали длиннее, а солнце светило ярче. Кристи совершал более дальние прогулки по тихим окрестностям города, где нечасто раздаются звуки шарманки, а у жителей есть время послушать песни. Здесь нет суеты больших оживленных улиц, а на тротуарах попадаются редкие прохожие. Ряды коттеджей с чопорными, ухоженными садиками перед окнами выглядели однообразно и навевали скуку. В таком месте деятельный и активный ум жаждет хоть немного разнообразия. Вот почему даже шарманка была здесь желанным гостем. То один, то другой хозяин коттеджа бросал Кристи пенни и приглашал прийти еще. В один из теплых весенних дней, когда солнце светило так ярко, как будто устало всю зиму прятаться за тучами, Кристи шел по одной из улочек пригорода. Шарманка была тяжелой для мальчика, поэтому ему приходилось часто останавливаться, чтобы отдохнуть. Вскоре он подошел к уютному домику, стоящему в глубине прекрасного сада. На клумбах перед домом цвели ранние весенние цветы – подснежники, крокусы, фиалки и нарциссы. Кристи остановился перед этим домом и начал играть. Он, наверное, не смог бы объяснить, почему именно этот дом привлек его внимание. Скорее всего, причин для этого не было, за исключением красивого сада. Кристи всегда нравились цветы. Его мать однажды купила на Пенни букет весенних цветов. Цветы вначале стояли в разбитой бутылке, а потом мальчик положил их между листами старого учебника по правописанию, чтобы засушить. Кристи сохранил этот букетик, пронеся его через все свои жизненные невзгоды. Итак, остановившись перед домом с красивым садом, Кристи начал играть. Не успел он трижды повернуть ручку шарманки, как в верхнем окне домика появилось два веселых детских личика, с живым интересом разглядывающих юного шарманщика. Затем дети просунули головки между прутьями оконной решетки, и Кристи услышал их разговор. «Посмотри на него», — сказала девочка лет 6 по имени Мейбл. «Правда он хорошо крутит ручку, Чарли?» «Да», — согласился Чарли. «Какую красивую мелодию он играет!» «Очень красивую», — ответила девочка и добавила. «Она такая веселая, не так ли, няня?» Она обернулась к девушке, которая придерживала ее за пояс, чтобы уберечь от падения. Мейбл слышала, как отец говорил эти слова ее матери, когда прошлым вечером она в первый раз играла ему какое-то музыкальное произведение и решила, что именно так нужно выражать свое восхищение. Кристи в этот момент играл мелодию «Бедная Мэри Энн». Няня очень хорошо знала слова этой песенки, а поскольку ее тоже звали Мэри Энн, то она загрустила, думая о Джоне Брауне, сыне бокалейщика, который пообещал ей быть верным до смерти. Девушка боялась, что, подобно другу бедной Мэри Энн из песни, он когда-нибудь оставит ее, и она умрет в одиночестве. Поэтому она не согласилась с утверждением Мейбл и обрадовалась, когда зазвучала «Правь, Британия». Услышав «Дом, милый дом», дети чуть не закричали от восторга. Им очень нравилась эта песня, мама часто пела ее, и они вместе с шарманкой с удовольствием выводили нежными голосами. «Дом, милый дом, нет места лучше дома, нет места лучше дома». Глядя на них, Кристи показалось, что они знали, о каком доме поют. «Почему у меня нет хорошего дома?» – думал мальчик. В этот момент дети покинули окно и побежали к матери, чтобы попросить немного денег для маленького шарманщика. Минутой позже из окна детской комнаты к ногам Кристи полетели два пенни, которые упали прямо в середину клумбы с белоснежными подснежниками. Кристи пришлось открыть садовую калитку и осторожно пройти по траве, чтобы подобрать монетки. Сначала он никак не мог найти их среди цветов, поэтому дети сбежали вниз, чтобы помочь ему. Наконец деньги были найдены, и Кристи, сняв шапку, низко поклонился в благодарность за протянутые пенни. Он положил их в карман и с восхищением посмотрел на подснежники. «Какие изумительные цветы, мисс!» – сказал он. «Ты хочешь один подснежник, мальчик?» – спросила Мейбл, встав на носочки и глядя Кристи в лицо. «А вы могли бы дать мне один цветок?» – с радостью откликнулся Кристи. «Сейчас спрошу маму», – сказала девочка и побежала в дом. «Мне разрешили сорвать 4 цветка», – объявила она, вернувшись в сад. «Выбирай, маленький шарманщик». Выбрать было непросто, но вскоре все 4 подснежника были связаны пучком и вручены Кристи. «Мама однажды дарила мне такие цветы, мисс», – сказал Кристи. «А теперь она не дарит их?» – поинтересовалась Мейбл. «Нет, мисс, моя мама умерла», – печально ответил мальчик. «Бедный маленький шарманщик», – сочувствующим голосом, полным жалости, отозвалась Мейбл. Кристи поднял шарманку и собрался уходить. «Спроси, как его зовут», – шепотом попросила Мейбл своего брата. «Нет, спроси сама», – ответил Чарли. «Ну, пожалуйста, Чарли, я тебя очень прошу», – настаивала сестра. «Как тебя зовут, мальчик?» – смущаясь, спросил Чарли. Кристи назвал свое имя. Попрощавшись с детьми, он еще долго слышал их голоса. «Приходи еще, Кристи! Мы будем ждать тебя!» — кричали они. Подснежники завяли и поблекли, пока Кристи добрался до комнатки на чердаке. Мальчик пытался оживить их, поставив в воду, но цветы не смогли вернуть свою свежесть. Поэтому Кристи положил их между листами старого учебника по правописанию, где лежали мамины засохшие цветы. Кристи не заставил себя долго ждать и еще раз посетил дом, стоящий на окраине города. Он дважды прокрутил все четыре мелодии. Проигрывая «Дом, милый дом», он чуть медленнее крутил ручку шарманки, печально прислушиваясь к знакомым звукам. Дети не появились. Он не увидел улыбок и не получил в подарок подснежников. Мейбл и Чарли ушли с няней далеко от дома на прогулку и не слышали шарманку. Треффи по-прежнему не мог выходить на улицу и порой становился очень раздражительным даже по отношению к Кристи. Он скучал, сидя в одиночестве с утра до вечера и не имея ничего, что могло бы хоть как-то утешить его. Не было даже любимой старой шарманки. Если Кристи, вернувшись вечером домой, приносил совсем мало денег, бедный старый Треффи вздыхал, охал и сокрушался, что не может поправиться, чтобы взять шарманку и вновь играть на улицах города, как прежде. Кристи терпеливо выносил причитания старика, потому что любил своего старого учителя больше, чем кого-нибудь еще после смерти матери, а любовь прощает многое. Мальчик очень хотел, чтобы в жизни Треффи было какое-то утешение, которое согревало бы душу старика. «Мистер Треффи», — обратился он однажды к старому шарманщику, «может мне пригласить к вам доктора?» «Нет-нет, мой мальчик», — ответил Треффи, «оставь меня в покое, не трогай меня». Но от Кристи не так-то легко было отделаться. «А что, если Треффи умрет?» — думал мальчик. «И он опять останется один-одинешенек в этом огромном мире». Небольшая комнатка на чердаке, хоть и убогая, была домом для Кристи. А кроме того, мальчика радовало, что нашелся человек, который любит его. Без Треффи будет очень одиноко. Но старик с каждым днем становился все более немощным и бледным. Его пальцы ослабли и дрожали. Теперь он с трудом крутил ручку шарманки. Кристи слышал о пожилых людях, которые становились развалинами, а затем внезапно уходили из жизни. Мальчиком овладел страх от мысли, что со стариком Треффи случится нечто подобное. Он решил, что он должен привести кого-нибудь, кто осмотрел бы старого шарманщика. Кристи знал, что к хозяйке ночлежного дома приходил доктор, потому что она упала и сломала руку. Ах, если бы он только сделал несколько шагов вверх по ступенькам и осмотрел старого Треффи. Это ведь совсем недалеко от комнаты хозяйки, да и времени бы много не отняло. Тогда бы Кристи мог спросить его, что ожидает старика и улучшится ли его состояние. Этой ночью мысли о докторе не давали Кристи спать, и он беспокойно ворочался на кровати. Чувство тревоги за здоровье старого друга не покидало его. В комнатку заглядывала луна. Ее свет падал на лицо старика, спящего на кровати. Кристи приподнялся на локте и посмотрел на шарманщика. Да, он действительно был изможденным и больным. Ах, как хотелось мальчику, чтобы Треффи не умер, как мать, и не оставил его одного. На следующее утро Кристи не отходил от окна. Он наблюдал за ступеньками, ведущими в ночлежный дом, чтобы не пропустить доктора, когда тот придет навестить хозяйку. Старый Треффи, видя, что его воспитанник никуда не собирается идти с шарманкой, решил, что мальчик разленился. Но Кристи придумал какие-то причины, по которым ему нужно было остаться дома, а сам не отрывался от окна, ожидая, когда во дворе покажется экипаж доктора. Наконец доктор прибыл. Кристи видел, как он вошел в комнату хозяйки. После этого мальчик спустился вниз и уселся на ступеньках крыльца, ожидая, когда доктор закончит визит. Вскоре отворилась дверь. Доктор быстрыми шагами шел вниз по ступенькам, когда услышал нетерпеливый голос, обращающийся к нему. «Пожалуйста, сэр», — сказал Кристи. Доктор обернулся. «Что тебе, мальчик?» — спросил он. «Сэр, не сердитесь, пожалуйста. Не могли бы вы подняться на минутку в комнату на чердаке, сэр? Там старый Треффи, он так плох». «Кто такой старый Треффи?» — спросил доктор. «Он мой старый учитель, если можно так сказать. Он заботится обо мне. Правда, сейчас я забочусь о нем. Пожалуйста, сэр». Доктор ничего не понял из этого сбивчивого объяснения, но тем не менее повернул обратно и начал медленно подниматься по ступенькам, ведущим на чердак. «Что со стариком?» – участливо спросил доктор. «Это именно то, что я хочу знать, сэр», – ответил Кристи. «Он очень стар, сэр. Я боюсь, что он долго не проживет. Извините, сэр, я войду первым. Мистер Треффи не знает, что вы придете». «Мистер Треффи», — обратился Кристи к старику, войдя в комнату, — «вас пришел навестить доктор, который лечит нашу хозяйку». К великой радости Кристи старый Треффи не возражал, а очень спокойно и послушно позволил доктору осмотреть себя, даже не спрашивая, кто его прислал. Уходя, доктор пообещал передать старику лекарство. Затем он вышел во двор и направился к экипажу. Не успел он сесть, как почувствовал на своей руке прикосновение холодных пальчиков. «Извините, сэр, сколько я должен вам заплатить?» – произнес Кристи. «Заплатить? За что?» – поинтересовался доктор. «Сколько я должен заплатить вам за то, что вы посетили старого Треффи, сэр? У меня есть несколько медяков», — сказал Кристи, вытаскивая из кармана монетки. «Этого будет достаточно?» «Если нет, сэр, я принесу остальное завтра утром, прямо вам домой». «Этого не нужно делать», — улыбнулся доктор. «Ты можешь оставить деньги себе, мой мальчик. Я не возьму твои последние пенни. Когда я приеду навестить миссис Уайт, я осмотрю старика опять». Не отрывая взгляда от доктора и забыв поблагодарить его, Кристи умоляющим голосом произнес: «Сэр, что вы скажете о здоровье мистера Треффи? Ему осталось недолго быть среди нас, мой мальчик», — грустно ответил доктор. «Наверное, не больше месяца». С этими словами доктор уехал.
3: «Не больше месяца? Всего лишь месяц», — повторял Кристи, медленно возвращаясь в дом с тяжелым сердцем. «Ему осталось жить не больше месяца с дорогим старым учителем. Всего один месяц. Только один месяц». За минуту, которой ему хватило, чтобы добраться до двери комнаты, перед ним, как на печальной картине, предстала жизнь без Треффи. У него не будет дома, он лишится даже комнатки на чердаке. И он теряет друга. Без дома, без друга, без единственного друга. Это будет огромным горем, которое его постигнет через месяц. Всего лишь через месяц. С тяжелым грузом на сердце Кристи открыл дверь чердачной комнатки. «Кристи, мой мальчик!» – позвал его Треффи. «Что сказал доктор?» «Он сказал, что вам остался всего лишь месяц, мистер Треффи», — всхлипывая, ответил мальчик. «Всего лишь месяц. Что же я буду без вас делать?» Треффи не ответил. Он серьезно отнесся к словам мальчика о том, что ему осталось жить всего один месяц, а затем он должен будет покинуть Кристи, комнатку на чердаке и старую шарманку, и отправиться неизвестно куда. Старому Треффи нужно было подумать. В тот день он говорил очень мало, а Кристи остался дома, не решаясь оставить его одного. Он с нежностью и печалью смотрел на старого Треффи. «Всего лишь месяц, только месяц», — звенело в ушах обоих. Но когда наступил вечер,
2: и комната освещалась лишь слабым огнем, теплившимся в камине, старый Треффи заговорил. «Кристи?» — с беспокойством спросил он. «Куда же я денусь? Где я буду через месяц?» Кристи задумчиво смотрел на огонь. «Моя мама говорила о небесах, мистер Треффи. Она говорила, что идет домой. Дом, милый дом. Последнее, что она пела. Я думаю, дом, милый дом, находится где-то на небесах, мистер Треффи. Мама говорила, что это хорошее место». «Да, наверное», — ответил старый Треффи. «Но мне кажется, я буду чувствовать себя неловко там, очень неловко. Я так мало знаю о небесах, Кристи, совсем мало. И я тоже знаю немного. К тому же, — продолжал старик, — я никого не знаю там. Ни тебя там не будет, ни моих знакомых. Да и шарманку придется оставить, ведь там вряд ли примут ее, не так ли?» «Да, не примут», — ответил Кристи. «Я никогда не слышал, чтобы мама говорила о шарманке. Кажется, она говорила, что там играют на арфах. На арфах мне вряд ли понравится играть так, как на шарманке», — отозвался старик. «Не знаю, чем я там буду заниматься». Кристи не нашлось, что ответить на этот вопрос, и он промолчал. «Кристи, дорогой», — неожиданно сказал старый Треффи, «я хочу, чтобы ты узнал что-нибудь о небесах. Постарайся узнать все, что сумеешь. Может, я не чувствовал бы себя так неуверенно, если бы знал, куда я отправляюсь. Твоя мама называла это место домом, милым домом, да?» «Да», — ответил Кристи. «Я уверен, что она имела в виду небеса». «Ну, Кристи, не забудь, что ты должен узнать все о небесах», — сказал серьезно Треффи. «Помни, что остался всего лишь месяц, только один месяц». «Постараюсь, мистер Треффи», — пообещал мальчик. «Я сделаю все, что смогу». Кристи сдержал свое слово. На следующий день Кристи, как обычно, отправился с шарманкой в город. Старый Треффи выглядел не хуже, чем раньше, и мог самостоятельно садиться. Перед уходом Кристи открыл небольшое окошко, чтобы впустить немного свежего воздуха в душную чердачную комнату. Но свежего воздуха в тот день не было нигде. Жара стояла невыносимая, Кристи чувствовал себя уставшим, а на сердце лежала печаль. Выйдя со двора, он повернул, сам не зная как, на дорогу, ведущую на окраину города, к домику, окруженному красивым садом. Ему захотелось еще раз увидеть веселые детские лица. Может, они рассеют его уныние и тоску. Ему было так тяжело сегодня. На этот раз Кристи повезло. Не успел он два раза повернуть ручку шарманки, как в окне детской комнаты появились Мейбл и Чарли. Удостоверившись, что это действительно Кристи, их юный шарманщик, они выбежали в сад и стояли возле него, пока он играл. «Правда, он хорошо крутит ручку шарманки?» – прошептал Чарли сестренке. «Да», – ответила Мейбл, – «мне бы тоже хотелось иметь шарманку, а тебе?» «Может, попросить папу, чтобы он купил нам ее?» – спросил Чарли. «Не знаю, Чарли, это может не понравиться маме. У нее ведь так сильно болит голова иногда». «Да, но если мы будем играть на шарманке в детской, то она вряд ли ее услышит, я уверен», — ответил Чарли. «Мне бы так хотелось покрутить ручку шарманки», — застенчиво сказала Мейбл, глядя в глаза Кристи. «Хорошо, мисс, подойдите сюда», — предложил мальчик. Встав на цыпочки возле Кристи, Мейбл крошечной белой рукой ухватилась за ручку шарманки и медленно,

в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.